0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжение нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Николая Куркаева. В 6 часов передача «Это интересно», затем свидетельство. В 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Мадианитяне из Мадиамы и Ефы. Мадиам означает спор, распра. Ефа – тьма, темнота. Но когда придет Господь, уже не будет споров, уже не будет темноты. Они будут доставлять все благо народу израильскому сами. Вот о чем я сегодня говорю. Пришел Христос, славу свою осиял, и они уже не, из Мадиама придут, старое название, но они уже не спорят за что-то свое. Они отдают все тому, кого увидели благословенным Господом. Уже не будет тьмы, не будет спору, не будет распри, ничего не будет. Все они из Савы придут. Сава, царица Савская, помните, приходила к Соломону, она принесла очень большие богатства. Это была богатая страна, и золотом, и всем. Принесут золото и ладан, и возвестят славу Господа. Поменяется их сердце и отношение к народу Господню. Раньше они себе готовили, а теперь отдают все это, добровольно несут. Потому что увидели, что то, что они имеют, не дало им никакого счастья, никакой радости. А увидели, что там Господь, они тогда понимают все. Достояние народов перейдет к тебе. Мы должны это хорошо понимать. А все овцы кедарские будут собраны к тебе. Кедар тоже темный, мрачный, черный, темнокожий. Вот различные гибраисты дали перевод этого имени разный немножечко. Но все одно и то же. Темный, черный, чернокожий. Но на это время, конечно, не овцы поменяются, а люди, которые их выращивали. И они уже станут совсем другое мнение иметь. И то, что было темным, то стало светлым. Они уже приносят жертву благоугодную Богу. Все овцы кедарские будут собраны к тебе. Авны невоевские, ну, тут твердого перевода нет, говорят, может быть, это возвышение невоев. Ну, действительно, раньше, если это правда, но я просто уже немножко рассуждаю, если раньше они возвышались, то сегодня поняли, что не нам возвышаться над народом Господним. Они идут, эти были темные, стали, эти возвышились, но уже унизились. Они увидели, что с ними Господь. Поэтому я просто обращаю внимание еще на один текст Писания. Всякий дол да наполнится, всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасение Божие. Почему эти горы вниз наполнятся? А почему? Потому что все грешники. Генерал ли ты? Или ты простой солдат? Ни тот, ни другой не будет иметь спасения, если не унизится, не станет на колени, не исповедует свой грех. Вот это грех уравнял всех. Вне Христа, без покаяния, никто не может иметь спасения. Несмотря на то, что на земле, может быть, его и уважали, и высокопоставлен был, и образование имел, но все должны склониться у подножия Голгофского Христа, склониться на колени, одинаковые все. Все через кровь Христа спасаются, все через покаяние спасаются, и никто не спасется просто так. Всякий дол да наполнится, гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И тогда узрит всякая плоть спасения Божие. Пусть Господь сегодня благословит нас, если мы сегодня горы, если мы опустились на колени то уже не горе. Одинаковые все. Вы помните, псалом один очень интересный. А там царь Давид, певец Сиона, увидит Лазара у венце. Там бедный нищий с сыном трона, вождя в Божьем дворце. Помните этот псалом? Та церковь вечна и едина. Хотел бы я в ней быть слугой, но слуг там нет. Прими, как сына, меня в ту церковь Бог благой. Вот это очень чудесные слова. Царь Давид, певец Сиона, увидит Лазара у венце, который там где-то валялся у ворот богача, который перставал блистать, надевался, а на него не обращал внимания. Но уравнял Бог. Ну, конечно, как уравнял? Все спасенные. Ну, уже естественно, что место разное будет так, и слава разная. Но, тем не менее, ваши пути выяснились через покаяние, только через покаяние. Больше никак нельзя, другого пути нету. Царство небесное через забор не перелезешь. И тараном его двери не вышибешь. И стены не разрушишь небесного царства, ничего не получится. И взятку не дашь, чтобы тебя пропустили. Там ангелу взятку дал, да и пропустили. Не получится так. Туда за взятки никто не попадет. Это уже однозначно. Через Христа, через покаяние, который сказал: «Я дверь овцам». Множество верблюдов покроет тебя. Дромадер из Мадиана и Ефы. Из Мадиама и Ефы. Все они из Савы придут, принесут золото и ладан, и возвестят славу Господа. Все овцы кидарские будут собраны к тебе, а в ныне невоевские послужат тебе, взойдут на алтарь мой жертвою благоугодною. Оказывается, может быть, жертва какая? Неблагоугодная. Принеси не то, что надо, а может быть даже и то, что надо, но с мотивами неверными. И это уже будет не та жертва, благоугодная Богу. Знаете что, из-за гордости люди очень много сегодня делают. И кажется, снаружи все хорошо, очень хорошо. Но если этот мотив внутри сердца, все, эта жертва тогда неблагоугодна Богу. А благоугодно Бог жертва, которая под правильным мотивом следует. И на алтарь, и так далее, и так далее. Поэтому, пожалуйста, если мы идем в дом молитвы, давайте не будем ходить для того, чтобы здесь какую-то невесту найти хорошую, да взять. Ну, ж не пьют, не курят, как сегодня женщины курят. Если даже за этим приходишь, то это не то, что надо, это не мотив. Это не мотив. Если приходишь к Богу, хорошо, найдешь здесь все. Если только для того, то ничего не найдешь. Чего не найдешь. А если и найдешь, то вы знаете что. Трудно будет кому-то.

Ну, не помню точно этой цифры, где-то 180 тонн. Все остальные собрали, ну, и отдали на строительство храма. Но когда там нечистота появилась, вы помните, когда, смотри, говорит Иисус, там, правда, Ирод отстраивал этот храм. Первый храм был разрушен Иерусалимом за беззаконие народа. Навуходоносор позабирал оттуда все сосуды служебные, разорил этот храм, золота много вынес. Ирод его отстраивал, очень сильно отстроил, тоже, ну, много вложил чего-то. Но когда Иисусу сказали, смотри, какие камни, какой красивый храм, то Иисус, помните, что сказал им? Все это будет разрушено. Потому что мне там места уже нет. И помните, до чего дошли евреи? Ну, мы тоже сегодня можем до этого докатиться, если только не будем бодрствовать. Говорит, храм мой или дом, домом молитвы нарешется, а вы его сделали чем? Верчепом? Кого? Ну, как это так? Но как это так? И Христос не ошибся. Он не обижал их, он просто выразил то, что было на самом деле. А вы его сделали вертепом разбой. И поэтому что? Все это внешняя красота будет разрушена. Потому что дом мой домом молитвы нарешется. И я еще раз читаю. И я прославлю дом славы моей. Я прославлю. Когда я там буду в этом доме, а когда меня там не будет, то к чему эти стены? Вы помните этот псалом тоже, который я тоже иногда часто цитирую, к чему мне ваши храмов своды, помните? Бездушный камень, прах земной, я создал небо, создал воды и землю очертил рукой. К чему куренье предо мною, земля со всех своих концов, кадит дыханием под росой благоухающих цветов, и так далее, и так далее. Ну, я там бросаю звезды в мрак ручной, как искра из горнила. Но что Господь сказал там? Что ему надо? Мне нужно сердце чище злата и воля крепкая в труде. Мне нужен брат, любящий брата и верный мне всегда и везде. Вот что им надо. Вот что им надо. Поэтому если у нас и внешность хорошая, ну, конечно, хорошо, когда хорошая внешность. Но когда мы эту внешность берем в жены или замуж ходим за эту внешность, когда открывается внутри что-то, ой-ой-ой, как я ошиблась. Как я ошибся? Зачем это надо было? Как ошибся? Да? А что вы думаете? Если бы наша внешность соответствовала нашему внутреннему человеку, то мы все красивые, ну, своеобразные, не все мы одинаковые. Но, тем не менее, очень часто внешность и внутренний человек не соответствуют одно другому. Почему я и говорил, не раз напоминал. Вы любите друг друга? Любим. Говорю, но это мы знаем через год. А пока что вы сумели обмануть друг друга. Сегодня мы вас венчаем. Вы обманули друг друга. А вот что будет дальше, будет видно. Будет видно, потому что мы часто умеем обманывать друг друга, да? Покуда замуж не вышел или покуда не женился. Так стараемся обвести себя обходительно. А когда уже стали близкими, я говорю, для него буду выбираться, а нашелся мне. Нашелся мне. Я помню, моя сестра уже в вечности, я пришел к ней в дом, а она мужа называла, вот кочерга ты. Я говорю, слушай, что ты говоришь такое? А я говорю, будьте просты, как голуби, мудры. Я что думаю, то и говорю. Вроде это очень нехорошо, что мужа кочергой назвала. Ну, а что, я выбирать буду что-то для него? Зачем это мне выбирать? Знаете, вот это и проблемы. Покуда не связались друг с другом, то мы выбираем слова, стараемся скрыть то, что внутри есть. Так зачем тогда обманывать друг друга? Если уже рассорились, да не помирились, то уже расходитесь, как море корабли, да и лучше будет тогда. Зачем, зачем такие связи? Вы меня понимаете, что я говорю? Ну, естественно, мы иногда и сами себя не знаем так, как надо. Не знаем сами себя, думаем, что хорошо, но много что знаем, скрываем сознательно. И я помню тоже один такой случай, когда я очень редко вижу видение, очень-очень редко. Но я как-то

то стал молиться, вижу такое видение. Этих сестер же нету в нашей церкви. Они уехали из церкви. Этот муж пастором другой церкви, не в нашей даже области, совсем в другой области. Я как-то смотрю между невесткой и свекровью, что вот их отношения не те, что надо. Я что, не знал, что у них так есть? Я спрашиваю, Господи, а почему не так? А он говорит, вот называют ее по имени. Она говорит, они просто не поняли друг друга. Вот называют ее по имени. Она говорит, решила, мы свои уже. И показать, что мы свои близкие стали, она перестала выбирать слова. А эта свекровь не могла понять, почему она так относится. Вы понимаете меня? Почему она так относится? Говоришь, я ей ничего не сделала, ничего плохого. Они любили очень друга, сильно любили друг друга. Потом я никогда не говорю сразу. Наверное, прошло месяца три или четыре. И как я стал за кафедру, они как раз сидели вот так вот передо мной. Я ей говорю это. Они поглядели друг друга, улыбнулись друг другу, все. Поняли. Поняли, к кому идет. Я ж не называл их по имени совершенно. Я ж не собирался их раскрывать, что кто-то. Но они сразу поглядели друг на друга, улыбнулись. Все нормально стало. Поэтому, когда мы стали близкие люди, надо все-таки выбирать слова. А то, что мы близкие, это не значит, что мы не можем поранить друг друга. Это не значит, что не надо думать, что говоришь. Наоборот, надо больше заботиться друг о друге. Ну, с соседом, с соседкой хорошо разговариваем. Как со своими домашними. А что? А что она для меня? А что он для меня? Подумаешь. Подумаешь после? Подумаешь? А врат так. А никуда не денется он от меня. А потом, ай-яй-яй-яй, чуть не на развод не подумал. Да ты же говорила, никуда не денешься. Вот и делся. Почему так? А почему? Нарушены взаимоотношения. Где-то что-то не так строилось, не так строится на сегодняшний день. Поэтому я обращаю на это внимание. Я прославлю дом славы моей. Но когда такое получается, как тут может прославиться Бог в такой семье? Не может. Надо наводить порядок определенный, надо что-то назад давать как-то, попросить прощения друг у друга и так далее. Иначе ж ничего не получится. Кто это летят, как облака, и как голуби голубятням своим? 9 стих считает. Так, меня ждут острова, и впереди их корабли фарсидские, чтобы перевести сынов твоих издалека, и с ними серебро их и золото их, во имя Господа Бога твоего и святого Израиля, потому что он прославил тебя. Ну, вот до этого места. Я обращу внимание вот на что. Кто-то летят, как облака, и как голуби голубятням своим. Конечно же, речь шла о народе Израиля, который летит. На самолетах летит, да? Но почему летит? А всякий голубь очень хорошо запоминает свою голубятню. И он всегда стремится возвратиться туда, где он начал свою жизнь. Он туда стремится. Как и птички наши сегодня, да? Перелетные. Они прилетают сюда, выводят потомство, улетают потом куда? Назад. Поэтому народ израильский очень хорошо помнил место их обитания, место благословенное для них от Господа. И прошли тысячелетия, может быть. Ну, почти 2000 лет. И они всегда помнили, откуда они и кто они. Наверное, сегодня мы даже, вот я, например, не знаю, откуда я. Но я белорус на сегодняшний день. Говорят, литвины, говорят, это славяне. А кто его знает, кто есть? Я не знаю своей родословной. Может, я как-то помесь какая-то, еврея еще, что с кем-то, ну, не знаю. А евреи всегда помнили голубятни свои и прошли тысячелетия. И когда Бог начал восставить это государство, они все стали собираться туда, лететь туда. Голубь знает свою голубятню. Почему они как голуби? Дух Святой ведет.
Помните, Дух Святой сошел на Иисуса в каком виде? В виде голубя. Голубя? В виде голубя сошел. Они летят к своим голубятням. И я просто обращаю вот на что внимание, что очень сильно вот этот зов. И вообще не помнит свое. Вы, наверное, знаете, я просто не назову, где он. Я знаю эту деревню, знаю эту церковь. Был такой брат Петрук, пастор был. Никто не знал, что он еврей. Но когда где-то в 41-42 году туда немцы пришли, они поняли, Юда, у него паспорт был уже на русском языке, имя русское, фамилия русская. Они сразу поняли, Юда. Вот это не Иуда он. Вот его жена белорусская. Иуда и все. Еле-еле его отбили. Еле-еле убедили, что не Иуда он. Иуда, знаете, немцы очень разбирались. Иуда и все. Ну, Иуда что, расстрелять где-то? Не сделали этого. Он был пастором долгое время. Потом в конце своего сыновья признался в конце жизни. Я, говорит, еврей из колена Левина. Всегда помнит свою историю, с какого они колена. Но сегодня они рассеяны. Так, меня ждут острова, и впереди их корабли фарсит, чтобы перевести сынов твоих издалека. Что значит острова? Это же не материк. Рассеяны настолько сильно, очень часто сегодня мы даже не знаем, где какое колено есть. И говорят сегодня в Афганистане, есть племя пуштунов. У них все обычаи еврейские. Обрезание, законы, все. Но они говорят так. Когда придет Христос, мы снова станем евреями. А пока что мы пуштуны носим название. Они говорят, мастера партизанской войны. И говорят, поседу эту колено Ефрема, которая затиралась, которую никто не знает, где оно. Не знаю, так оно или не так. Но сегодня мы не знаем, где какое колено. А они знают. И Господь зовет, и говорит, и впереди их корабли, там ждут меня острова. Меня с большой буквы здесь написано. Вас там, наверное, вы лучше видите, чем я. Я сзади не имею глаз, а вы имеете глаза, вы видите. Меня с большой буквы написано. Меня ждут острова. Я знаю всех, где кто находится. Знаю каждого еврея. Знаю, из какого он колена. И я их соберу всех в свою землю. Меня там ждут эти острова. Они тоже ждут. Правда, попадут в заблуждение очень большое. Придет тот, который антихристом называется. Небольшой ущерб будет для них. Но, тем не менее, они останутся народом Божиим. Тем, кому предназначено будет жить на этой земле, они будут жить. Их будет тысячелетнее царство Христа на земле для них. И поэтому так меня ждут острова. И впереди их корабли фарсидские. Вы знаете что? Чтобы перевести сынов твоих издалека. Знаете, какой корабль нужен мощный и хорошо отлажен, издалека перевести? Лишь бы на лодке простой не перевезешь. Вот для чего сегодня вся эта техника создана. Самолеты, корабли и так далее, и так далее. Корабли фарсидские. Фарсидство очень богатая страна. Я не знаю... На самом деле, что значит на сегодняшний, какая это страна, какое это государство, не знаю. Но, тем не менее, ждут корабли фарсидские, чтобы их перевезти со всех островов, издалека привезти, собрать всех в свою землю. И чтобы перевезти их, и золото их, и с ними серебро их, и золото их. Вот, будет как во время исхода из Египта. Христос, Бог говорил им, ну, естественно, Бог и в том же действовал через Христа, но не знали, что через Сына Божия. Но Он действовал через Него и в то время, потому что Бог действует через Свое Слово. А Его Слово-то и есть Иисус Христос. И поэтому, как при выходе из Египта Господь сказал, выйдете с великим богатством. И что делаете? Как там, что делаете с египтянами? Какое слово там потреблено? Помните? Оберете египтян. Они думали, что для их это золото, но я для вас его приготовил.
Оказывается, Бог не против, чтобы мы имели золото и серебро. Но Он не хочет, чтобы оно стало нашим Богом. Вот в чем вся проблема. И тот человек, которого золото его становится Богом, никогда он не получит того, чего надо. Я имею в виду мы. Неверующие люди, неверующие люди. Бог им дал возможность жить, как положено. Живите, пожалуйста, приобретайте. Ну, знаете, это золото, это серебро дано вам на прокат, на время. Потом придет время, вы его отдадите народу Божью. Я что я считаю? Так, меня ждут острова, и впереди их корабли фарсидские. А фарсид – это торговец твой, помните? Торговал, за что-то торговал, приобретал большие богатства, но для чего, чтобы построить корабли? Фарсид. В Иезекииле 27 главе написано. Фарсид – торговец твой, обладал большим богатством и так далее, и так далее. И ты торговал с ним, там, серебром, золотом выменивал. Фарсис имел это богатство. Но думал, что для себя имел. А на самом деле, в конце концов, для кого? Чтобы эти корабли построить. Вы знаете, сегодня корабль построить огромную сумму. Миллионы долларов, еще в долларах сегодня. Миллиарды, наверное. Но Бог давал для этого, чтобы перевести народ свой. И с ними серебро их, и золото их. Во имя Господа Бога твоего и святого Израиля, потому что Он прославил тебя. Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои, и цари их служить тебе. Сыновья иноземцев будут служить тебе. На сегодняшний день иноземцы или люди неверующие, они не служат Богу. Они, наоборот, часто из нас выжимают все, что можно выжить. А тут получится наоборот все. Получится наоборот все. Они будут служить тебе. И мы, конечно, благодарим Бога за это. Народ израильский, я понимаю, будет иметь большое благословение. Но мы все-таки будем иметь большее благословение. На это время мы уже будем царствовать со Христом. Уже не будем жить на этой земле. Они будут пахать, еще будут сеять, да и будут строить. Но они что, и умирать же будут. Умирать будут, да. Во время тысячелетнего царства написано так. Столетний будет умирать юношею. А столетний грешник будет проклинать. И грешники будут тогда. Вот по привычке, наверное, никак не смогут отказаться. Дьявол будет связан. Бесы не будут мучить, а все равно столетний грешник будет проклинаем. Поэтому пусть Господь благословит нас на сегодняшний день, потому что нас ждет больше благословения, чем их. Какое ли нас благословение ждет? Не видел того глаз, ухо не слышало, и на сердце не приходило то, что Бог приготовил кому? Любящим его. Для них, да, золото, серебро, медь будут доставать. Будем читать дальше. На гораздо более высоком уровне будут люди служить, их посторонние люди, или, так сказать, иноплеменники будут служить им, но тем не менее на земле. На земле. И придет время, и каждый умирать будет. Хотя я понимаю, наверное, как, не будут умирать от болезней, болезни не будет тогда. Наверное, лег спать. И оказался в вечности святой. А тело-то здесь остается все равно. А для нас что-то большее Господь приготовил. Почему я это говорю? Потому что есть такие течения, даже, не знаю, не псевдохристианские или христианские, которые готовятся здесь на земле жить. Тысячелетнее царство будет на земле и так далее, и так далее. Да, будет на земле, но для евреев. А для церкви Бог приготовил нечто большее. И я понимаю, когда они тоже перейдут вешать, там тоже нечто большее будет, чем на земле. Но тем не менее, такие жизнь на земле будет продолжаться еще. А у нас будет совсем другая сфера обитания, духовный мир. Потому что так написано. И так всегда с Господом будем.
Ни пахать не надо будет, ни строить домов здесь на земле, ничего не надо будет этого. Конечно, мы должны за это благодарить Бога нашего. Во имя Господа Бога твоего и Святого Израиля. Вот тоже удивляет. Сегодня люди во имя свое часто делают, а здесь вот во имя Господа будут делать. То, что делается нами во имя наше, оно перед Богом не ценится. Люди, не знающие этой истины, могут оценить нас. Но они не знают, как ценить. Боже, я делаю, а кто знает, что я делаю? Бог один знает, для чего я делаю. Вам кажется, я все делаю так, как надо, а Бог точно знает, для чего я делаю. Так и вы сегодня все находитесь здесь. Ну, кто знает, для чего вы здесь находитесь? А Бог знает, может послушать, может кому-то донести что-то, что-то пересказать, не то, что вполне возможно. Что и такое может быть. А что-то удивительное, сегодня такое время. Сегодня о нас все знают. Но Бог-то знает все точно, для чего мы сегодня здесь. Поэтому, если во имя Господа Святого Израилева, потому что Он прославил тебя, тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои, и цари их служить тебе. Ибо в огне моем я поражал тебя, но благоволение мое буду милостью тебе. Вот одна из особенностей гнева Божия. Как поражал? Допустил народу ожесточиться против народа Божия, и он пошел их и бил, и в плен увели. И оказалось, Бог таким образом не землетрясением, не молнией их поражал, а просто допустил людей жестоко обращаться к ним. И то вообще-то Бог не допускал, чтобы жестоко обращались. Но люди сами часто не делали то, что Бог сказал. Я просто напомню цара Сидекию, которому Господь сказал: «Я определил вас в плен, чтобы вы пошли. Накажу вас». Поэтому, если вы хотите жить, то цару говорит так: «Открой ворота, сдай еще в плен, тогда будешь жить. Если ты этого не сделаешь, город будет разрушен, народ твой весь пойдет в плен, жены твои также пойдут в плен, сыновья твои будут евнухами у цара Вавилонского. Вот выбирай». Если делаете так, будете жить спокойно, свободно, но будете дань платить. Он не выбрал этого хорошего совета. Я боюсь князей, я боюсь иудеев, которые перешли на сторону халдеев. Я этого не сделаю. Страшно было. Авторитет не хотел потерять. Я понимаю, если бы Сидекия сказал, исполнил Слово Божие, то многие князья сказали бы: предатель. Вместо того, чтобы защищать свой народ, своих жен, он открыл двери. Потерял бы часть авторитета, да. Но Бог оставил бы его жить. Он слепой не провел бы все свое время. Вы помните, что с ним стало? Я не один раз напоминал вам этот. Пришло время, он отказался исполнить Слово Божие. Халдеи приступили, сделали пролом в стене. Вошли в город, он увидел это и побежал там в долину. Халдеи его нагнали, взяли его в плен. Царь Навуходоносор сел перед ним и приказал на его глазах убить его сыновей, убить его князей, а самому выколоть глаза. Сказал: ты будешь жить с выколотыми глазами, покуда жить будешь, я тебя буду кормить. И последняя картина, которую ты увидел, вот будет вот это. За то, что ты не послушал моего совета. Слушайте, Бог хотел, чтобы в нем так было или нет? Нет. А наказать хотел? Хотел. Но он меру знал. А уже Навуходоносор, он меры не знал. Это было жестоко. Он знал, как укусить хорошенько. И я понимаю, насколько было непросто. Последняя картина. Всю семью выразил, сыновей убил и больше ничего не видел. Все, выколол глаза ему. И держал его в темнице до дня его смерти. Наверное, незавидный удел. Поэтому пусть Господь благословит нас на сегодняшний день, чтобы мы не боялись выполнить Слово Божие. Но, конечно, мы должны быть твердо уверены, что это Слово Божие. Чтобы это не было ошибок каких-то. Вот в чем сегодня проблема. Могут ошибиться сегодня сосуды, могут ошибиться, и тогда будет проблема. Но если знав, что тошно от Господа, ну что ж, надо делать.
Надо делать. Потому что нарушили Слово Божие, будут проблемы. «Ибо во гневе моем я поражал тебя, но в благоволении моем буду милостив к тебе». Смотрите, что делала милость Божия. Сердце этих враждебных народов расположилось к ним, они их после отпустили из плена. И то же самое будет и с этим народом, который в настоящее время живет. Вот помните, сейчас воюют, враждуют, а после что будет? Будут приходить, строить им стены, пасти их стада, мы там дальше будем еще читать, и так далее, и так далее. Почему? Бог располагает сердце. Вы помните, что один из текстов Писания, что, значит, если есть Божье благоволение к человеку, немножко не так это звучит, просто спонтанно пришло, надо немножко подумать, я не хочу задерживать вашего внимания, но написано так, и Бог и врагов его примирает с ним. И врагов его примирает с ним. Но, правда, не всегда. Если для испытания назначено, то Бог позволяет им делать то, что они хотят. Тоже в определенных пределах, не то, что хотят. Я помню, когда-то я вам рассказывал, когда видел такое видение, тоже это было редкое такое видение, когда кто-то во имя Господа задавал дьяволу вопрос. Целая анкета была вот такая. Вопросы, ответы. Там где-то было 20 вопросов, чтобы я запомнил некоторые. Некоторые только запомнил. Ну, один из них был, значит, такой. Значит, как ты относишься к Слову Божию? Написано, я его не люблю. Как ты относишься к христианам? Я их ненавижу. Как ты относишься к Иисусу Христу? Я перед ним трепещу. И еще один вопрос. Можешь ли ты делать то, что ты хочешь? Не могу. Не могу. То есть запрет лежит. Вот тебе граница поставлена, ты это можешь делать, но дальше не имеешь права перейти эту границу. Не могу. Или написано, не имею права. Вот, не могу, не имею права делать то, что я хочу. Ну, правильно, если он сегодня поражает, значит, укусит, то он же убийца от нас, он хочет убить. Бог ему разрешит только укусить нас всего лишь, но не убить. Ну, немножко так сказать, достигнуть где-то, но не убить все-таки, и веру не разрушить. Поэтому давайте будем за все благодарить Бога, знаючи, что Он пришел украсть, убить и погубить. Он не пришел пошутить с нами. Он пришел украсть, убить, погубить. Но Господь сказал, а я пришел, чтобы имели жизнь, и имели как? С избытком. С избытком. Если у нас сегодня нет избытка, знаешь, что такое избыток? Это не только я для себя имею, я и другим могу что-то передать. Это уже избыток. И Бог не только нас кормит. Но помните одно из мест Священного Писания? Значит, желаю, чтобы тебе обогатиться. Помните это место Писания? В духовном смысле слова имею в виду. Что такое обогатиться? Это не просто иметь кусок хлеба, съел и ничего нету, а чтобы было нормально. И Бог желает это делать. Но, к сожалению, мы часто не способны на то. Не способны на то. Не способны благодарить Бога. Не способны видеть, так сказать, нужду в этом обогащении. Конечно, это обогащение не для того, чтобы оно у нас лежало, чтобы мы его пустить в оборот могли. Потому что когда Соломон строил, вы помните, я вам напоминал об этом, я вот построил себе сады, завел певцов, певиц и так далее, и так далее, и так далее. Где-то, наверное, 7 или 8 раз, там несколько стихов, 5, он себе, я. А потом говорит, поглядел, это же суета. Зачем мне столько надо было? Разве я столько съел бы? Разве я столько использовал, столько одежды сносил бы? Нет, можно было дать тому, кто нуждается в этом. Вы понимаете меня? Поэтому, говорит, суета все это, и томление духа. Поэтому пусть Господь нас благословит, пусть Господь положит эти слова на наше сердце. Давайте будем внимательны перед Словом Божьим, исполнять его, чтобы нам наследовать благословение. Да благословит нас Господь. Аминь.

«Где ты, Господь? Отец, где ты сейчас? Я близости Твоей не ощущаю. Вот и настал тот нежеланный час, когда я путь и свет в пути теряю. Я не ищу Тебя, нет, не ищу. Я каждым нервом взвинченным болею и лишь ошеломляюще грущу, безмерно, безгранично сожалею. Я не могу уже владеть собой, мечусь и раздражаюсь и тоскую. Мне хочется слияния с Тобой, но я страшусь от мысли и волнуюсь. А вдруг ко мне Ты больше не придешь, в распахнутую дверь входить не станешь, вдруг имя Ты мое не назовешь и руку мне с любовью не протянешь. Но в то же время верю, знаю я, что так не будет, никогда не будет. Пока душа томится без огня, Господь не отвернется, не забудет. Ночь промелькнет, и снова будет день. Придут любовь и радость, мир и счастье. Твоя успокоительная сень меня найдет и скроет от напастей. Ты напоишь меня живой водой и восстановишь все, что надломилось. И я сольюсь, соединюсь с тобой и всей душой твою постигну милость».

Путь Господень – твердыня для непорочного и страх для делающих беззаконие. Притчи 10:29.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Это интересно». Затем в эфир выйдет свидетельство, а в 7 часов слушайте чтение Библии.

интересно. Он полагает печать на руку каждого человека, чтобы все люди знали дело его. Иова 37:7. Этот стих означает о безграничных возможностях Бога. Бог создает человека и дает ему индивидуальные отпечатки на ладошке. Они настолько удивительные, что в мире нет ни одного человека с такими же отпечатками, как у вас. Печать Бога на ладони и пальцах человека — это одно из напоминаний, что человек не произошел волей случая, а автор этого творения — Бог. Этим Бог показывает, что каждый человек неповторим, индивидуален и не является чьей-то копией. Давным-давно человек заметил узоры на подушечках пальцев. Жители Китая использовали их для различных целей сотни лет назад. Только недавно люди начали использовать отпечатки пальцев как средство выявления преступников. Первым предложил применять их для этой цели доктор Генри Фолс, живший в Англии в 1880 году. А в 1882 году известный английский ученый Фрэнсис Галтон доказал, что нет двух похожих друг на друга отпечатков пальцев. Его теориями заинтересовалось правительство Великобритании. Оно назначило комиссию, которая должна была найти возможности применения отпечатков пальцев в опознании преступников. До этого дня не встречалось ни одного случая, когда отпечатки двух пальцев были бы одинаковы. Дактилоскопия, как наука, указывает, что как бы человек ни пытался изменить папилляционные линии, у него ничего не получится. История знает много случаев и попыток, в том числе и пересадка кожи на пальцы, но рисунок восстанавливается. Даже у однояйцовых близнецов, обладающих одинаковой структурой ДНК, отпечатки пальцев всегда разнятся. Отпечатки пальцев правой и левой руки не являются зеркальными, они и близко не похожи. У людей уникальны отпечатки пальцев и языка, а у котов и собак — отпечатки носа. Отпечатки пальцев коалы настолько похожи на отпечатки человеческих пальцев, что даже специально обученные люди могли бы спутать их, осматривая место преступления. В криминалистике пары йода применяются для обнаруживания отпечатков пальцев на купюрах. Отпечатки пальцев появляются у человека еще в утробе матери, в возрасте 18 недель после зачатия. И остаются они неизменными в течение всей жизни, тогда как другие линии на ладонях постоянно изменяются. Божья печать на руке каждого человека — это подтверждение его авторства, то есть каждый человек — дело рук Божьих, и печать его неповторима и абсолютно индивидуальна. «У вас и волосы на голове все сочтены» — Матфея 10:30. Насколько близко знает и любит нас наш Спаситель. Но для чего нужны волосы? В среднем на голове насчитывает около 100 тысяч волос и действует как защитный барьер для защиты головы от солнца, холода и так далее. Каждый день у человека выпадает от 30 до 120 волос. Быстрее всего волосы растут в возрасте от 15 до 30 лет. Рост волос замедляется после 50. Летом, кстати, волосы растут быстрее, чем зимой. Волос можно растянуть на 1/5 его длины, и после этого он возвращается к своему состоянию. По прочности волосы сравнимы с алюминием и способны выдержать нагрузку от 100 до 200 грамм. Срок жизни волос разный. На голове у мужчин в среднем 2 года, у женщин 4-5 лет. У рыжих самые густые волосы, но их меньше, чем у других.
Больше всего волос у блондинов – около 150 тысяч. Волосы у чернокожих – самые крупные из всех. Могут быть в 3 раза толще, чем светлые. Первые волосинки появляются у ребенка еще в утробе матери, примерно на 4-5 месяце беременности. Волосы растут со средней скоростью 0,4 мм в день. С возрастом волосы становятся короче и реже. Ежедневно у взрослого человека выпадает до 200 волос. Волосы в основном состоят из белков. Волосяная луковица имеет 3 фазы жизни. Анаген – фаза роста волоса, катаген – переходная фаза и телоген – фаза покоя. Женщины менее склонны лысеть, чем мужчины, потому что корни женских волос сидят в коже на 2 мм глубже, чем у мужчин. У некоторых людей процесс поседения начинается уже на 3-м десятке, и волосы могут стать седыми в течение нескольких лет. Другие сохраняют цвет волос до старости. Процесс поседения может определяться генетикой. Волосы не могут поседеть или побелеть за одну ночь или даже за несколько недель в результате стресса, как об этом часто пишут в романах. Нет известного способа стимулировать производство пигмента после того, как оно остановилось, но доступны различные косметические средства, способные при регулярном применении восстановить цвет волос. По мнению специалистов, облысение бывает связанным и не связанным с наследственностью. Чаще всего, то есть в 9 из 10 случаев, встречается именно наследственное облысение, которое передается по материнской линии. В большинстве своем женщины не подвержены генетической предрасположенности к облысению. Свое негативное воздействие она оказывает только на мужчин. Мужское облысение связано с неправильной реакцией волосяной луковицы на мужской гормон тестостерон, который вырабатывается предстательной железой. Суть этой реакции в том, что тестостерон нарушает питание волосяной луковицы, в результате чего волосы начинают выпадать. Причем действие мужского гормона распространяется только на темную и лобную часть головы. На висках и затылке волосы продолжают расти до последнего. К сожалению, облысение – это не просто косметическая проблема. При появлении первых признаков потери волос медики рекомендуют обязательно пройти обследование предстательной железы, так как гормональные нарушения в организме могут спровоцировать появление аденомы. Ненаследственные причины облысения бывают очень разными. Главное, что их объединяет, это возможность частично и даже полного восстановления волос. Потерю волос могут провоцировать стрессы, плохая экология, неправильное питание, прием лекарств и временные гормональные изменения в организме. К последним относятся проблемы, связанные с работой щитовидной железы. В результате этих нарушений специальные гормоны, которые участвуют в создании волосяных клеток, вырабатываются с перебоями, и это приводит к постепенному облысению. Стрессы и напряженный образ жизни – очень распространенная причина потери волос. Они провоцируют спазм сосудов, что приводит к нарушению кровообращения в голове. Волосяные клетки получают недостаточно питательных веществ, что со временем приводит к выпадению волос. Нарушение кровообращения может быть вызвано слишком сухим или холодным воздухом, а также избыточным весом. В первом случае нарушается обмен веществ, и волосы не получают должного питания. Во втором – излишки жира приводят к повышению уровня холестерина в крови, который начинает выделяться на коже головы и закупоривает сальные и потовые протоки. Спровоцировать облысение могут курение, чрезмерное потребление алкоголя и прием некоторых лекарств, особенно антибиотиков и противоопухолевых препаратов. Не случайно процесс выпадения волос наблюдается уже через 7-14 дней после начала химиотерапии.
На состояние волос также очень сильно влияет наше питание, особенно после 30. Поэтому ежедневному рациону следует уделять особое внимание.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение повести о жизни и деятельности Милдред Кейбл. Дорога в Гоби была одновременно и дружественной, и опасной. К тому времени, когда Милдред и ее друзья проезжали по ней туда и обратно пятый раз, они знали уже все ее изгибы и повороты, и даже знали, где их ожидает тряска и где будет самая длинная остановка. За 15 лет никто никогда не помешал им в путешествии, хотя часто их кто-нибудь или что-нибудь пугало. Во всех местах Гоби, где говорили по-китайски, они чувствовали себя как дома, среди друзей, которые их понимали. Но когда дорога пошла в Туркестан, где говорили по-туркменски, им пришлось изучать другой язык. Одним из их учителей был крепкий молодой человек с бородой. Ему было 23 года. Большую часть дня он продавал на улице ткани и мыло домашнего производства. Когда он услышал, что можно заработать деньги, обучая дам туркменскому языку, он загорелся этой идеей. Но когда об этом услышал его отец, он его здорово побил, потому что как мусульманин он не должен никому помогать проповедовать христианскую веру. Но Курбан все равно их продолжал учить. Он тайно пробирался через сад маленького

маленького дома, часто прячась за деревьями, когда шпионы его отца его искали. И в конце концов его арестовал мулла мечети. Учителя собирались уже жестоко избить его, когда за него вдруг вступился его друг, объясняя все тем, что он был беден и нуждался в деньгах, которые платили ему женщины. «Если он пообещает больше их не учить, мы дадим ему денег», — сказал священник. Таким образом, Курбану дали $200, и казалось, что он уже никогда не будет преподавать туркменский странствующим миссионерам. Но вскоре он снова начал пробираться тайком через сад и тайно учить туркменскому миссионеров и слушать также то, что рассказывали его ученицы о Боге. Затем появился повар, который в октябре 1930 года присоединился к подругам в Сучоу. Милдред оглядела его с ног до головы. Он был высоким, большим человеком, а рядом с ним стоял его крошечный сынок, малыш в маленьком китайском пальтишке и брючках. Повар умел хорошо говорить. Кроме того, он еще и знал дорогу к оазису Айлэш, что делало его ценным вдвойне. Путешественники называли их сэр Томас, повар и сын. И удивительно, он оправдал свое славное имя. Сэр Томас частенько бывало ехал верхом вперед для того, чтобы обеспечить им жилье. В Айлэш, в одном из дворов, он соорудил временное жилище, потому что в городе не было гостиницы. Фермеры в этой части Гоби знали сэра Томаса и распахивали двери своих домов для женщин. А когда потребовались верблюды для того, чтобы преодолеть песчаный отрезок пути, откуда ни возьмись, появились трое животных, которые смиренно склонились, чтобы принять груз, включая Милдред и ее подруг. Они взгромоздились на спальные мешки, закрепленные на костлявых спинах верблюдов. Сэр Томас всегда был очень находчивым, и даже когда оказывалось, что нигде поблизости не было кухни, он умудрялся приготовить еду в каком-нибудь другом месте и убедиться, что его дамы были накормлены. Когда накануне Рождества 1931 года их всех выгнали солдаты из дома в Тунхуане, сэр Томас провел их к озеру Крессент, в домик для гостей на берегу. Усталый, он преодолевал расстояние в несколько миль туда и обратно, чтобы принести еду к рождественскому ужину. Но 23 декабря он прибыл с приятной новостью о том, что солдаты ушли, и что Рождество можно провести в их прежнем доме. Поэтому тележки спешно заполнили горячим хлебом, мясными полуфабрикатами, одеждой, книгами, посудой, и под руководством сэра Томаса караван переселился на прежнее место. Здесь никогда не знающий поражения повар приготовил на Рождество обед с чаем и пирогами для всех христиан в оазисе. Брат Чен был главным доверенным лицом во всех дорожных путешествиях. Когда-то он работал на ферме, и его пришлось научить, как накрывать на стол даже тогда, когда имелись только один нож и одна ложка на троих. Найти палочки на троих было легко, но как быть с ножом и ложкой? Брат Чен знал, что их можно положить в центре стола, но ему потребовалось много времени, пока он понял, что ложка и нож кладутся для раздачи еды. Когда Чен готовил, он был слишком щедрым, но казалось, что он сам никогда ничего не ел. Постелью ему служило его верхнее пальто, а вместо подушки он подкладывал под голову полено. Но когда наступал день зарплаты, глаза Чена сияли, потому что его деньги обычно шли на покупку священного писания в красном переплете, напечатанного крупным шрифтом. Мистер Блафф был возчиком, одним из многих возчиков, которые управляли повозками в путешествии по дороге. Он полностью соответствовал своему имени. На голове у него была челма из голубой хлопчатобумажной ткани, которую носили настоящие возчики. Он хорошо разбирался в мулах и повозках. Он знал, как накормить животных и ухаживать за транспортом. Ноги у него были сильные. Он много ходил пешком.
Багаж его состоял всего лишь из большого железного котелка, мешочка с изюмом без косточек и ватного одеяла. Итак, мистер Блафф повез своих пассажиров по дороге в Гоби. А мулы, свежие и своенравные после зимнего отдыха в хлеву, решили, что мистер Блафф был вовсе и не возчиком. Все путешественники ехали в двух повозках. Вдруг мулица Молли, которая тащила одну повозку, встала на дыбы и лягнулась, а лошади другой повозки рванули вперед и в конце концов застряли в большой канаве у дороги. Пришлось звать Молли, чтобы их вытащить оттуда. В темноте мистер Блафф запутал по стромку Молли вокруг оси колеса, и бедное животное чуть не задохнулось. «Забирай свой котелок и уходи!» — закричали пассажиры из обеих повозок. «Вот твой расчет!» Но мистер Блафф был необычным возчиком. Он с трудом тащился вдоль дороги, напевая себе песни. Недели шли одна за другой, а он все еще был здесь со своим железным котелком и мешочком с изюмом. «Никогда больше не увижу я своего дома! Больше никогда!» напевал он себе, и трем подругам было жалко его прогнать. В те дни в Гоби были также и враги, так как влияние России стало проникать через границы Туркестана, Монголии и Сибири. Существовало немало банд, которые грабили путешественников. В одной из них предводителем был молодой парень всего лишь 18 лет по имени Ли, который присвоил себе звание генерала, известный под прозвищем «Удар молнии». Его разбойники прискакали однажды в Сучоу и, направив оружие в сторону трех миссионерок, потребовали, чтобы те выдали им своих мужей. Когда они сказали, что у них нет мужей, в ответ раздался крик: «Быстро пришлите их сюда!» Вести переговоры с тремя женщинами было ниже достоинства этих людей. Поэтому Милдред уговорила старого слугу подняться на крышу дома, где находились бандиты, и спросить, чего им надо. Он вернулся с единственным словом на устах — денег. Три женщины стояли бледные и взволнованные, глядя на захватчиков на плоской крыше. У них при себе было мало денег, но они знали, что весь город был в руках бандитов, которые грабили еду, деньги и все, что можно было унести с собой. Милдред посчитала свой скудный запас серебра и отдала его головорезам, которые ускользнули с крыши в темноту. Несколько дней спустя примчался галопом наездник с посланием от главаря банды Ли. Он потребовал, чтобы три женщины как можно скорее приехали в город Анси, его штаб-квартиру. Сначала Милдред сказала, что они не поедут. Ничто не заставит ее проделать такой длинный путь для того, чтобы увидеть этого бандитского буньяна-генерала, который сделал жизнь многих людей опасной и невыносимой. Но вид мэра и городских советников с очень бледными лицами и дрожащими губами, когда они шептались о том, что с ними будет, если три женщины не согласятся поехать, заставили Милдред смягчиться. Стояло унылое ноябрьское утро. Дул резкий ветер Гоби. Миссионеры в сопровождении людей генерала отправились в Анси. Им разрешили ехать в их собственной повозке. Они знали, что поездка займет у них 4 дня. Справа и слева от повозки шагал вооруженный эскорт. Эти грубые бандиты с ружьями выглядели пугающе. Позади повозки устало тащилось человек 200 молодых людей. Многие из них были связаны веревками. Все они были пленниками. Некоторые из них были обречены на казнь из-за прихотей мальчишки-генерала, которого им предстояло увидеть. Даже сами женщины, плотнее прижавшись друг к другу, чтобы было теплее, осознавали, что они тоже пленницы. Когда они покидали город, христиане провожали их со слезами на глазах. Они боялись за своих проповедниц, так как еще никто не возвращался живым из лагеря генерала. Но бесстрашные миссионеры запели гимн, который подхватили все христиане.
Поддержи меня, Боже, своей рукой. Я ведь слаб, а Ты всемогущ». Озябшие от ледяных порывов зимнего ветра, в течение 4 дней, не евшие ничего горячего, а только хлеб и чай, три подруги приехали в Анси уставшими, замерзшими и голодными. Сердце сжималось от страха. Что же сделает с ними этот сумасшедший главарь банды? Расположившись в одном из классов школы возле его дома, они слушали рассказы о том, как он захватывает все дома в городе, все запасы продуктов и оборудования. Когда женщины явились к генералу, то увидели его сидящим на возвышении среди красивых ковров, которые лежали повсюду. На стенах висело оружие. Вокруг него стояли свирепые разбойники со всей Коби, бородатые мужчины в тюрбанах, державшие руки на оружии, готовые действовать и стрелять по первому слову своего господина. Но сам удар молнии выглядел женоподобным молодым человеком. Он был высоким и тонким. Сидел он, облокотившись на подушечки, и рассуждал, как следует казнить человека, который его рассердил. Он взглянул на Милдред и попросил ее совета по поводу раны, которая беспокоила его. Он тревожился, не будет ли больно, если ее лечить. Он считал, что дезинфицирующее средство может сжечь кожу, если воспользоваться им. Им стало очень грустно, когда они слушали этого молодого человека, во власти которого находились. Зачем он заставил привести их в свой лагерь? Возможно, они стали заложниками из-за какой-то его неудачи. Возможно, в неистовстве при какой-то сделке с другим главарем какой-нибудь банды он передаст их как имущество. Проходили день за днем, а они продолжали жить в холодном классе, ожидая услышать приговор своей судьбе. Ежедневно им выдавали маленькую порцию овса. Дров для жаровни не было. То, что их здесь очень долго держали, их очень пугало. Но еще больше они боялись упоминать о своем освобождении, так как это могло рассердить предводителя Ли, и они остались бы здесь на совершенно неопределенное время. Наконец представился случай побеседовать с заместителем генерала, который говорил по-французски. Они храбро попросили, чтобы им разрешили уехать домой. К их великому удивлению, он вернулся с разрешением. Поскольку их храбрость была вознаграждена, они решили идти дальше таким же путем. И вот наступил момент прощания с самим генералом. Стоя перед этим молодым выскочкой с переменчивым характером, они ничего не сказали об отъезде. Но, как и было ими запланировано, Милдред шагнула вперед и вручила ему экземпляр Нового Завета, а также 10 заповедей. Она заговорила с ним смело, ясно излагая свои мысли о том, что он должен позаботиться о своей собственной душе. Глядя на этих трех героических женщин, молодой человек молчал. Бородатые бандиты с удивлением взирали на их смелость. А выходя из комнаты, женщины сами удивились тому, что они сделали. Освободившись от главаря разбойников, они все еще оставались привязанными к оазису его приказами. В течение 8 месяцев они строили планы, как сбежать на север Туркестана, минуя его кордоны. Месяцами у них не было сахара, чая, свечей, мыла и парафина, а их скудный запас зерна подходил к концу. Если они не сбегут в ближайшее время, они начнут голодать. Итак, тайно укладывая вещи в повозки по ночам, они организовывали побег. В комнате оставили все, как было: чашки на столе, картины на стенах, одеяло на кровати и жаровню, которая была готова, чтобы ее разжечь. Любой, кто заглянул бы сквозь бумажное окно, подумал бы, что женщины только что уехали куда-то и вернутся на ночь. Когда рано утром открылись городские ворота, женщины проскользнули сквозь них на юг, а затем повернули на север, подальше от проселочной дороги. Их путь проходил по полям. Это была тяжелая поездка.
Повозка катилась по канавам так неистово, что чуть не сломались оси колес. Весь день они толкали повозку. Было уже далеко за полночь. Утренняя звезда засветилась над пустыней. И только тогда три женщины прилегли, чтобы немного поспать на берегу широкой реки, которую им еще нужно было пересечь. Прежде чем пересекать реку, требовалось проверить каждый ремень, каждую веревку на мулах и повозке, потому что единственным способом перебраться через реку было быстрое ее форсирование. При прикосновении кнута мулы величаво с вызовом ринулись в бурлящий поток и под окрики возчика стали пробираться против течения. Три подруги держались за повозку, в то время как она раскачивалась на волнах. Они молились, чтобы их повозка не развалилась, а мулы снова встали на ноги на твердой земле. Дорога была каждая минута. Они должны успеть пересечь следующий участок пустыни до проселочной дороги, прежде чем поднимется тревога в лагере генерала. Путешественники благополучно добрались до берега. Но теперь повозка со скрипом погрузилась в песок. Вдруг раздался чей-то крик. «Нас заметили! Сейчас нас поймают!» «Все кончено!» — прошептал слуга. Два бородатых заросших разбойника приблизились к ним галопом. «Мы обратили внимание, что ваша повозка помечена, а наше дело — сгонять путешественников-дезертиров. Куда вы едете?» «В Туркестан», — ответили женщины. «У вас есть специальное разрешение?» В мгновение Милдред вспомнила об их правительственном паспорте, который носят при себе все миссионеры в Китае. Она вынула его со всеми впечатляющими печатями и протянула проверяющим. Ни один из них не умел читать, но вид паспорта был внушительным. Он был таким представительным, должно быть официальным. «Проезжайте», — разрешили они. 4 дня путешественники пробирались с границы через дикую местность, опасаясь при каждом подъеме в песчаных дюнах встретить других бандитов. Они как можно быстрее погоняли мулов. Человеку, так же как и зверю, почти что нечего было есть в пустыне. Часто на песчаной поверхности им встречались следы волков, обрывки запятнанной кровью униформы и разбросанные кости людей и лошадей. Даже при самой быстрой скорости они не могли бы преодолеть 3 мили в час. А в одном из скалистых ущелий прямо перед ними неожиданно выскочил человек, а затем заскочил обратно. Воздух в это время был каким-то таинственным, и это пугало их. Несколько часов спустя одна из трех женщин поднялась на невысокую горку для того, чтобы изучить горизонт. И тут ее подхватил ветер, приподнял от земли и опустил вниз. Ее нашли, когда она шла шатаясь, потеряв чувство времени и места. После того, что случилось, женщина была потрясена и ошеломлена. Ветер Гоби еще долго напоминал ей о том ужасе, который она пережила. Когда они, наконец, были вне опасности, Милдред пошла посмотреть, поели ли мулы. Она испытывала к ним чувство благодарности за их тяжелую работу, которую они совершили, преодолевая эти опасные мили. Рядом с мулами стоял осел, с которым его хозяин-мусульманин без сомнения плохо обращался. Он неожиданно лягнул Милдред, сбил ее с ног, ударил по голове копытом так, что она лежала на грязном полу хлева с кровоточащей раной на голове. Уставшие, измученные за время путешествия, две подруги подняли Милдред и перенесли ее в гостиницу. Там обмыли ей рану на голове и уложили ее в постель. Здесь было очень шумно, а их больной требовалась тишина. И тут они вспомнили одного из своих друзей, которого они встретили в дороге. Он приглашал их к себе в сад поесть шелковицы.
К нему послали гонца с просьбой разрешить им разбить свою палатку среди его деревьев. Итак, туго забинтованную Милдред вывезли из двора гостиницы на повозке в тишину сада, где с одной стороны стоял ряд деревьев шелковицы, а с другой открывалась широкая панорама Гоби, которую они только что пересекли. Новость о несчастном случае быстро распространилась, и повозки с посетителями стали прибывать для того, чтобы взглянуть на пострадавшую и удивительную повязку вокруг ее головы. Милдред лежала изнуренная и усталая, и ей грозила лихорадка, если рана не залечится. А вокруг палатки группа мальчишек кричала и буянила. Они требовали Библии, которые они собирались сжечь. И тогда женщины снова обратились к садовнику, прося избавить их от шума. Ради них и доброго имени страны Гоби, которая, несмотря на бандитов и всяких генералов, на опасности рек и песков, оставалась дружелюбным, доброжелательным местом для трех подруг, садовник взялся за ребят. «Ох уж эти беспокойные мальчишки!» — сказал он. «У меня все время уходит на то, чтобы приструнить их и заставить соблюдать порядок. И не думайте уезжать. Нам нравится, что вы здесь». Тишина опустилась на маленький лагерь, и Милдред крепко уснула в этом целебном месте Гоби, в тени шелковичного дерева. Дорогие друзья, продолжение истории о жизни Милдред Кейбл вы услышите завтра в это же самое время.

0: Господь, я Тебе благодарна, что до часа сего жива, что рука Твоя хранила от бедствий несчастье меня. Каждый день Твоя милость ко мне простирается щедрой рукою. Что еще не хватает мне, чтоб прославить Тебя, как Бога? Дай же, Господи, сердце мне благодарное, чистое, новое. А за ропот меня прости, не хочу впредь грешить пред Тобою. Боже мой, я за все хвалю имя чудное, имя святое. Иисуса любовь ко мне проливается чистой рекою. Научи лишь Тебя любить, жить Тобою и для Тебя имя Господа в сердце хранить. Благодарна за все Тебе я. Аминь.
1: Путь Господень – твердыня для непорочного и страх для делающих беззаконие. Притчи 10:29.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный», а в 8 часов слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого.

Глава 5. Книга «Песни песней». «Пришел я в сад мой, сестра моя, невеста, набрал мирры моей с ароматами моими, поел сотов моих с медом моим, напился вина моего с молоком моим. Ешьте, друзья, пейте и насыщайтесь, возлюбленные. Я сплю, а сердце мое бодрствует. Вот голос моего возлюбленного, который стучится. Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя, потому что голова моя вся покрыта росою, кудри мои ночною влагою. Я скинула хитон мой, как же мне опять надевать его? Я вымыла ноги мои, как же мне марать их? Возлюбленный мой протянул руку свою сквозь скважину, и внутренность моя взволновалась от него. Я встала, чтоб отпереть возлюбленному моему, и с рук моих капала мирра, и с перстов моих мирра капала на ручки замка. Отперла я возлюбленному моему, а возлюбленный мой повернулся и ушел. Души во мне не стало, когда он говорил. Я искала его и не находила его, звала его, и он не отзывался мне. Встретили меня стражи, обходящие город, избили меня, изранили меня, сняли с меня покрывало, стерегущие стены. Заклинаю вас, черри иерусалимские, если вы встретите возлюбленного моего, что скажете вы ему, что я изнемогаю от любви? Чем возлюбленный твой лучше других возлюбленных, прекраснейшая из женщин? Чем возлюбленный твой лучше других, что ты так заклинаешь нас? Возлюбленный мой бел и румян лучше 10 000 других. Голова его чистое золото, кудри его волнистые, черные, как ворон, глаза его, как голуби при потоках вод, купающиеся в молоке, сидящие в довольстве. Щеки его — цветник ароматный, гряды благовонных растений. Губы его — лилии, источают текущую мирру. Руки его — золотые кругляки, усаженные топазами. Живот его — как изваяние из слоновой кости, обложенное сапфирами. Голени его — мраморные столбы, поставленные на золотых подножиях. Вид его подобен Ливану, величествен, как кедры. Уста его — сладость, и весь он — любезность. Вот кто возлюбленный мой, и вот кто друг мой, черри иерусалимские. Глава 6. Книги «Песни песней» Соломона. Куда пошел возлюбленный твой, прекраснейшая из женщин? Куда обратился возлюбленный твой? Мы поищем его с тобою. Мой возлюбленный пошел в сад свой, в цветники ароматные, чтобы пасти в садах и собирать лилии. Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой — мне. Он пасет между лилиями. Прекрасна ты, возлюбленная моя, как Фирца, любезна, как Иерусалим, грозна, как полки со знаменами. Уклони очи твои от меня, потому что они волнуют меня. Волосы твои, как стадо коз, сходящих с Галаада. Зубы твои, как стадо овец, выходящих из купальни, из которых у каждой пары ягнят, и бесплодной нет между ними. Как половинки гранатового яблока ланиты твои под кудрями твоими. Есть 60 цариц, и 80 наложниц, и девиц без числа, но единственная она, голубица моя, чистая моя, единственная она у матери своей,
отличенное у родительницы своей. Увидели ее девицы и превознесли ее, царицы и наложницы, и восхвалили ее. Кто это блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами? Я сошла в ореховый сад, посмотреть на зелень долины, поглядеть, распустилась ли виноградная лоза, расцвели ли гранатовые яблоки. Не знаю, как душа моя влекла меня к колесницам знатных народа моего. Глава 7 книги «Песни песней Соломона». Оглянись, оглянись, Суламита, оглянись, оглянись, и мы посмотрим на тебя. Что вам смотреть на Суламиту, как на хоровод Манаимский? О, как прекрасны ноги твои в сандалиях, тщерь именитая! Округление бедр твоих, как ожерелье, дело рук искусного художника. Живот твой — круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино. Чрево твое — ворох пшеницы, обставленный лилиями. Два сосца твои, как два козленка, двойни серны. Шея твоя, как столб из слоновой кости. Глаза твои — озерки сивонские, что у ворот Батраббаима. Нос твой — башня ливанская, обращенная к Дамаску. Голова твоя на тебе, как кармил, и волосы на голове твоей, как пурпур. Царь увлечен твоими кудрями. Как ты прекрасна, как привлекательна, любезная, твоею миловидностью! Этот стан твой похож на пальму, и груди твои на виноградной кисти. Подумал я, влез бы я на пальму, ухватился бы за ветви ее, и груди твои были бы вместо кистей винограда, и запах от ноздрей твоих, как от яблоков. Уста твои, как отличное вино, оно течет прямо к другу моему, услаждает уста утомленных. Я принадлежу другу моему, и ко мне обращено желание его. Приди, возлюбленный мой, выйдем в поле, побудем в селах, поутру пойдем в виноградники, посмотрим, распустилась ли виноградная лоза, раскрылись ли почки, расцвели ли гранатовые яблони. Там я окажу ласки мои тебе. Мандрагоры уже пустили благовония, и у дверей наших всякие превосходные плоды, новые и старые, это сберегла я для тебя, мой возлюбленный. Глава 8 книги «Песни песней Соломона». О, если бы ты был мне брат, сосавший груди матери моей, тогда я, встретив тебя на улице, целовала бы тебя, и меня не осуждали бы. Повела бы я тебя, привела бы тебя в дом матери моей. Ты учил бы меня, а я поила бы тебя ароматным вином, соком гранатовых яблоков моих. Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня. Заклинаю вас, чери иерусалимские, не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно. Кто это восходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного? Под яблонью разбудила я тебя. Там родила тебя мать твоя, там родила тебя родительница твоя. Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень на руку твою, ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя, ревность. Стрелы ее — стрелы огненные, она — пламень весьма сильный. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее.
Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением. Есть у меня сестра, которая еще мала и сосцом.

отправлять за плоды его 1000 серебряников. А мой виноградник у меня при себе. 1000 пусть тебе, Соломон, а 200 стерегущим плоды его. Жительница садов, товарищи внимают голосу твоему, дай и мне послушать его. Беги, возлюбленный мой, будь подобен серне или молодому оленю на горах бальзамических».

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Отвечая ему, Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Марка 10:51. Слепой продолжал кричать, громко повторяя: «Сын Давидов, помилуй меня!» Крик достиг слуха Господа. Он знал, чего хотел этот человек, и был готов ответить ему. Но перед тем, как это сделать, он спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Он хотел услышать не только общее прошение о милости, но чтобы человек определенно выразил желание, которое было у него на тот день. И пока он не сформулировал этого словами, исцеление не произошло. И сегодня есть просители, которым Господь задает тот же самый вопрос, и которые не могут получить нужную им помощь, пока они не ответят на этот вопрос. Наша молитва должна быть четким выражением конкретной нужды, а не расплывчатым обращением к Его милости и неопределенной просьбой о благословении. Не думайте, что Его любящее сердце не понимает или не хочет слышать наши просьбы. Скорее, Иисус хочет такой определенной молитвы ради нашего блага, потому что это учит нас лучше понимать наши собственные нужды. Требуется время, размышление и исследование себя, чтобы узнать, что в действительности составляет нашу наибольшую нужду. Наши желания должны испытываться, чтобы нам понять, являются ли они искренними и настоящими, и согласуются ли со Словом Божьим. Мы также обдумываем, действительно ли мы верим, что получим просимое. Такая вдумчивая молитва поможет нам ждать конкретного ответа и замечать его, когда он приходит. По большей части наши молитвы невнятны и бессмысленны. Некоторые просят о милости, но не заботятся о том, чтобы понять точно, почему они хотят этого. Другие просят избавления от греха, но не называют его конкретно. Третьи молятся о Божьем благословении на окружающих, об излиянии Святого Духа на страну или на весь мир. Однако у них нет конкретного поля, где они могли бы наблюдать и ожидать ответа. Каждого Господь спрашивает: «Что ты хочешь на самом деле? И чего ты ждешь от меня?» Каждый христианин ограничен в своих силах. Так же, как он должен иметь свое собственное конкретное поле труда, так он должен заботиться и о том, чтобы его молитвы были конкретными. Каждый верующий имеет свое окружение, семью, друзей, соседей. Если бы он стал молиться за одного или нескольких из них поименно, он бы обнаружил себя поступившим в школу веры, обучение в которой ведет к личному общению с Богом. Когда мы с верностью будем просить и получать ответы в таких определенных вопросах, наши более общие молитвы будут совершаться в вере и окажутся действенными. Немногие из молитв достигнут цели, если мы будем изливать наши сердца во множестве прошений, не удосужившись посмотреть, у каждого ли из этих прошений есть цель и имеем ли мы нужду получить ответ. Склонитесь перед Господом в молитве и задайте вопросы, подобные этим. Каково действительное мое желание? Желаю ли я этого с верой, ожидая получить ответ? Готов ли я представить это Отцу и оставить все у Его ног? Есть ли согласие между Богом и мною, чтобы мне получить ответ? Нам нужно научиться молиться таким образом, чтобы и Бог увидел, и мы узнали, чего действительно ожидаем. Господь предупреждает нас против напрасных повторений в уподоблении язычникам,
которые хотят быть услышаны, потому что многословно молятся. Мы часто слышим ревностные и горячие молитвы, в которых изливается множество прошений. Несомненно, Господь откликнулся бы на некоторые из них и спросил: «Чего ты хочешь?» Если бы я по делам отца находился в чужой стране, я бы, конечно, писал домой два рода писем. Там были бы семейные письма с типичным выражением родственных чувств. И там были бы деловые письма, содержащие заказы на необходимое мне. Там могли быть и письма, в которых содержалось бы то и другое. Ответы будут соответствовать письмам. На каждую свою сентенцию семейного характера я не жду определенного ответа. Но на каждый запрос, что я посылаю относительно пересылки нужного мне для дела, я уверен в ответе. В наших отношениях с Богом должен присутствовать деловой элемент. Наше высказывание нужды, греха, любви, веры и посвящения должно сопровождаться ясным изложением того, о чем мы просим, и пониманием того, что мы ожидаем получить. В ответ Отец хочет являть нам знаки своего одобрения и принятия. Но слово Учителя учит нас большему. Он не говорит, что ты желаешь, но что ты хочешь. Человек часто желает что-то без твердого намерения получить это. Я желаю иметь какую-то определенную вещь, но цена слишком высока, и я решаю ее не брать. Я желаю, но не хочу, твердо не намерен иметь ее. Ленивый желает быть богатым, но твердого намерения разбогатеть у него нет. Многие люди желают быть спасенными, но погибают, потому что в действительности не хотят этого. Твердое намерение управляет всем сердцем и всей жизнью. Если я действительно хочу иметь что-то, доступное мне, я не успокоюсь, пока не получу этого. Когда Иисус задает нам вопрос «Чего ты хочешь?», Он спрашивает, входит ли в наши намерения получить просимое любой ценой, как бы велика ни оказалась жертва. Ты действительно хочешь иметь это, так что готов просить постоянно до тех пор, пока Господь не ответит тебе, сколько бы на это ни потребовалось времени? Как много молитв, которые на самом деле всего лишь желания, посылаемые в небо в течение короткого времени, а затем забытые. И сколько молитв мы посылаем год за годом из чувства обязательства и, пребывая в благодушии, не ожидаем на них ответа. Кто-то может спросить, не лучше ли просто открыть наши желания Господу, представив Ему самому решать, что является для нас лучшим, а нам не стремиться настаивать на том, чего мы хотим? Ответ — ни в коем случае. Молитва веры, которую Иисус хотел научить своих учеников, не просто заявляет о желании, а затем предоставляет решение Богу. Это была бы молитва послушания в случаях, когда мы не можем знать Божьей воли. Но молитва веры, находя волю Божию в одном из обетований Слова, просит об этом обетовании, пока оно не исполнится. В Евангелии от Матфея Иисус сказал слепому: «Веришь ли, что я могу это сделать?» А в Евангелии Марка он спросил: «Что ты хочешь от меня?» В обоих случаях он сказал, что вера спасла их. Вера — результат твердого намерения, покоящегося на основании Божьего Слова и говорящего: «Я должен иметь это». Истинно верить — это твердо желать. Такое желание не противоречит нашей зависимости от Бога и послушанию Ему. Скорее, оно является истинным послушанием, делающим честь Богу. Только всецело отдавая свою собственную волю в покорность Отцу, дитя получает от Него свободу и силу хотеть желаемого. Однажды, восприняв волю Божью, открывшуюся через Слово и Дух, верующий принял ее как свою волю,
Затем Бог хочет, чтобы дитя использовало эту обновленную волю в служении Ему. Эта воля есть высочайшая сила души. Благодать превыше всего желает осветить и восстановить эту волю для полного и свободного проявления, потому что она является одной из основных черт образа Божьего. Часто духовная лень под видом смирения исповедует отсутствие своей воли. Она боится усилий для искания воли Божьей, а познав ее, борьбы, чтобы претендовать на нее с верой. Истинное смирение всегда сопровождается сильной верой. Стремясь познать волю Божью, такая вера смело претендует на осуществление обетования. «Просите, и дано будет вам».

Наши предки народной памяти оставляли штрихи и следы. Наши дети, внуки, правнуки –

живя на этой земле, каждый из нас оставляет в памяти других какие-то следы. Эти следы могут быть мира и добра, а могут быть горя и разрухи. Пойдем же за Иисусом Христом, чтобы оставить в памяти других следы мира, любви и надежды.

День и ночь ты надо мною, ты влечешь мой взор к себе всегда, и своей бескрайней синевою возвещаешь о делах Творца. Он тебя рукой своей незримой распростер над кругом всей земли. Это Бог, Творец, неисследимый, непонятный нам его пути. Небо, ты с веками не стареешь, не ветшает голубой покров, но с восходом солнца ты светлеешь, полыхая утренней зарей. Хоть не раз тебе сгущались тучи, и твой лик был сильно помрачен от ударов молнии могучей, содрогался нежный твой простор. И тогда ты плакала по-детски, и лились ручьи с твоих очей. Но о чем, скажи, о чем? Ответь же, твои слезы в темноте ночей. Может быть, о том, что человеком много зла творится на земле, и суды свои свершаешь ты от века блеске молний, громах и огне. Но когда опять все утихало, позабыв людских грехов позор, и ты нежно людям улыбалась ласковым от солнышка лучом, а когда ты станешь ярко-звездным в лунном блеске, в тишине ночей, я приду к тебе желанием слезным, подниму усталый взор очей. Расскажу печаль свою тебе я, принесу сердечную тоску. Небо, ты ведь знаешь, что нигде я на земле покой не нахожу. Оттого я часто так страдаю, небо, о тебе моя тоска. На земле отрады я не знаю, манит меня дальняя страна. Не за то, что только голубое, потому я так люблю тебя. Знаю я, что там, за синевою, родина небесная моя. Знаю я, что там мой Искупитель, мой Иисус, и верю буду я. Там, где ждет меня Господь, Спаситель, где отчизна милая моя. Оттого так радуется сердце, и когда взираю небеса, созерцаю образ я бессмертный дивного Спасителя Христа. Там у самых звезд под небесами будет встреча с любящим Христом. Там, где нет скорбей за облаками, мы увидим свой отцовский дом. И тогда вся церковь, как невеста, будет взята в небо со Христом. Там тогда возрадуемся вместе в чудной встрече с славным женихом. А пока над нами только небо. С чистотой своей голубизной ты прекрасна, ты светло, о небо, ты влечешь в отцовский дом родной.

Финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio.mv.com.

Путь Господен — твердыня для непорочного и страх для делающих беззаконие. Притчи 10:29.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.

0: Мир вам, дорогие друзья!
1: Мы приветствуем вас, уважаемые радиослушатели!
0: Вы слушаете христианскую радиопрограмму «Путь ко спасению». Проповедует пастор Вячеслав Бойницкий.
2: Много интересных вещей вокруг нас, но главное то, что Господь не оставил нас. Он остается с нами. Меняются времена, меняются люди. Уезжают, приезжают, умирают. Тот же Господь. С утра, когда встаю я, слово приходит даже не всегда через чтение, а вот в тот момент, когда я расслабляюсь. Напряжение мысли, суета, переживания в наших сердцах создает определенную атмосферу, когда облако, ветры не допускают росе падать на ту почву сердца, которую Бог приготовил. Именно тогда Бог начинает с нами говорить, если вы желаете получать от Бога Слово, когда вы будете спокойны, когда все отдадите руки Богу, когда не будете волноваться, не будете переживать, тревожиться, думать плохо о ком-то или о себе даже, вы входите в присутствие Господа. И как написано, Исаак, его пастухи с пастухами филистимлян боролись за эти колодцы, когда они заваливали, и вот это была вражда, тяжба между ними. Но как только это прекратилось, мгновенно, в ту же ночь настала тишина, и Господь начал говорить с Исааком. Бог живой. И сегодня утром я размышлял, так вот в тишине есть определенное место, где я расслабляюсь, слушаю, и вдруг на сердце такое слово пришло ко мне: «Насильно мил не будешь». Это выражение, это пословица. «Насильно мил не будешь». В подобных случаях говорю: «Господи, а где написано так? Где об этом сказано? Что это значит для меня сегодня, сейчас?» И я открыл слово, 2 глава, 33 стих, книга пророка Иеремии. «Как искусно направляешь ты пути твои, чтобы снискать любовь, и для того даже к преступлениям приспособляла ты пути твои». Я обратил внимание выше, с 31 стиха, на ситуацию сегодняшнего дня. То есть наша борьба и стремление, или желание, или тенденция постоянно проявляется в том, чтобы нам завоевать любовь Бога. То есть мы стараемся сделать так, чтобы Бог нас полюбил, или, как бы сказать, больше полюбил, расположился к нам. Так устроена наша душа, или, можно сказать, природа наша, что нам хочется заработать, нам хочется, чтобы Господь как-то особо взглянул на нас. Написано, когда ты делаешь добро, не поднимаешь лица твоего. Но здесь важный момент. К Ефесянам в 5 главе с 22 стиха написано: «Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь». Смотрите, здесь идет о взаимоотношениях Господа Иисуса Христа с церковью. Вы церковь Божья. Не о валах печется Господь. Чтобы мы сердцем поняли, что хочет нам Господь сказать. Духовная жизнь очень интересная, друзья мои. Это не просто так вот пришел, послушал, поклонился, спел. Войти в общение с Богом живым через Его Слово в Духе Святом. Это самое важное, что мы можем упустить на земле. И ни годы, ни опыт не поможет и не помогает. Здесь нужно личное отношение с Богом. Потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей. И будут двое одна плоть. На бракосочетании об этом читают, когда сочитывают. А дальше, смотрите. «Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и Церкви». Есть что-то больше, чем то, что мы смотрим на видимое. Видимое временно. И вот Господь направляет наш взгляд, наш взор на вечность. Сплошь и рядом мы убеждаемся. Все же надеемся на плоть, чтобы угодить Богу. Больше надеемся на свои силы, чтобы угодить Богу. На свои старания. Да, написано о стараниях, написано о своих прилежных отношениях, о постоянстве, написано. Но главный принцип, который Господь хотел бы нам открыть сегодня, заключается в вере живой, отношении через веру к Иисусу Христу. Когда услышал это слово сегодня, это не любовь, когда человек добивается любви. Иногда люди в браке или до брака пытаются, женская сторона более манипулирует, заслужить. Мужья с силою уже в браке как-то властно добиваются тому, чтобы жена его любила. Но, друзья мои, смотрите, любовь не достигается ни манипуляцией, ни обманом. Любовь не добивается вот таким образом. Помните, Лия, она хотела приобрести своего мужа. Вот теперь прилепится ко мне муж мой. После одного, после второго ребенка, после третьего, и она убедилась, что не работает, не срабатывает этот метод. А потом она говорит, а теперь прилепилась душа моя к Господу. То есть главная цель не любовь только на этой земле и жизнь на этой земле в структуре взаимоотношений и любви. Хотя те люди, которые женятся и выходят замуж и понимают Бога главным образом как Творца этой структуры, как Господа, Спасителя наших душ, они живут отлично и благословенно. Но когда мы бы хотели только на этой земле, как мы уже слышали, был бы Трамп, был бы другой. Если бы только на земле, друзья мои, что поменялось за 4 года, пока Трамп был у власти? В нашей жизни Господь пытается достать, проговорить или связать нас с главной мыслью моего короткого слова в заключении сейчас, что Его цель и желание – сделать нас счастливыми уже здесь на земле. Чтобы не говорить, а вот тогда, когда мы будем там на небесах, там будем счастливы, питаться, греться или радоваться. Друзья мои, самое большое благословение здесь на земле начинается. Сын человеческий пришел, и Он имеет власть прощать людям грехи на земле. Господь здесь на земле пришел осчастливить нас, открыть наши глаза. И многие думают, там будет по-другому. Друзья мои, мы определим свое место и назначение со Христом, которое мы определили здесь на земле. Написано, я вспоминаю о содружестве твоем, когда ты была невестой, когда последовала за мною пустыню незасеянную. Он был ни во что ставлен. И когда мы идем за Христом, познавая Его, понимая, что мы разделяем с Ним Его судьбу, то тогда, друзья мои, что-то открывается в нас. А многие отвергают сегодня страдания, потому что не видят в них смысла. Страдания и слава – это балласт, это одной цепи, звенья. Это то, что Господь показал или открывает нам, что если злословит, если терпим за Христа, находясь в любви к Богу, любим правду, любим Слово Божье, и в это время вы поймете, что вокруг вас много искушений, даже через самых близких. Страдания и слава, они прямо пропорциональны. Петр об этом пишет. Слава и страдания, они являются одно. Когда мы во Христе Иисусе за правильные поступки не ожидаем вознаграждения, не ожидаем, чтобы похвалили нас за то или другое для славы Божьей, казалось бы, но когда мы доверяем Богу, когда у нас есть тайна между нами и Богом, есть тайная комната, есть тайные отношения, когда мы не от людей ждем награду, когда не от людей мы ждем похвалу, когда не от людей мы ждем одобрения, имеем Господа, чтобы мы увидели что-то большее, чем хорошая жизнь, безопасная. Бог заботится о ваших детях больше, чем вы сами. Это вы думаете, что я стараюсь молиться, поститься. Бог заботится больше о твоих детях, чем ты о них думаешь. И когда я прочитал это место Писания, с 31 стиха, слушайте слово Господня. Так говорит Господь. «Был ли я пустыней для Израиля или землей неплодной? Зачем народ мой говорит, не хотим подчиниться и более не придем к тебе? Забудет ли невеста украшение свое и девица наряд свой? А народ мой, народ же мой забывал меня без конца. Как искусно направляешь ты пути твои, чтобы снискать любовь». Смотрите, друзья мои, Вы же не ждете, чтобы ваши мужья или жены, когда вы говорите «я люблю тебя», услышать только пустые слова. Это доказательство своего отношения. И Бог доказывал, Бог доказал, Бог доказывает каждый день свое отношение в любви к нам. Господь доказывает. И сегодня с утра Бог доказал, как вчера, позавчера и много раз, если мы были внимательны, Господь постоянно доказывает свою любовь. Он подтверждает. И на поворотах жизни, и на быстрых фривеях. Господь говорит, что Он любит нас. Он доказывает свою любовь. Не просто говорит. Мы даже не способны иногда смиряться и принять дар, который человек нам хочет подарить или что-то дать, потому что гордость не позволяет. Я заплачу за это. Друзья мои, Божья любовь к нам. Он дал нам что-то больше, чем то, что мы могли сегодня нарисовать перед своими глазами. Невозможно приказать человеку, ты должен любить, ты должен любить. Должен любить Бога, должен любить жену, должна любить мужа. Долг остается там за спиной. Мы не можем оплатить этот долг. Господь что-то показал больше, чем то, что ты должен. Наша задолженность очень большая сегодня. Не меняется жизнь, не меняются отношения. Мы остаемся в обидах, в непрощении. Мы обижаемся, мы не способны перешагнуть через это препятствие. И мы ожидаем, что-то придет с моря погоды. Ждем что-то. Приказать или приказывают в армии солдатам. Приказы эти работают в армии, но приказать любить невозможно. «Верую вселиться Христу в сердца ваши» Ефесянам 3 глава 17 стиха, «чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию». Самые счастливые люди на земле – это люди, которые постигли любовь Божию. Друзья мои, мы не можем угодить Богу иначе. И то, что мы делаем сегодня для Господа, Господь останавливает нас, как Петра, и говорит, а ты меня любишь? Если любите меня, пасите овец моих. Если любите меня, вам открыт доступ к моему жертвеннику. Исполняйте мои заповеди. Если любишь меня. Друзья мои, а как настроить себя на эту любовь? Как заставить себя по-другому посмотреть на эту любовь? Почему любовь нельзя заслужить? Господь любит нас незаслуженно, безусловной любовью. Господь любит нас. То мы не можем заслужить эту любовь.

Это когда у нас есть цель одна. Когда у мужа и жены есть одна цель, одно сердце, у них есть одни чувства, они смотрят на Иисуса, и жена, и муж вместе молятся. Когда они вместе читают Слово Божие, друзья мои, не потому, что это метод, нет, это цель, это направление к цели. Потому что это объединяет наши сердца. Мы молимся не потому, что нужно или необходимо, а потому, что благодаря молитве мы общаемся с Богом. И Давид приобрел благоволение в очах Божьих. Любовь мы не можем заслужить, благоволение можем заслужить. Так и написано. Поэтому Господь обратил внимание на Давида, Господь обратил внимание на Даниила, Господь обратил внимание на Авраама, на Моисея. И то, что ты просил, я сделаю, потому что ты приобрел в моих очах. Ты приобрел благоволение. Смотрите, благоволение мы можем приобрести, а любовь никогда. И мы страдаем от недостатка веры, не приняли, не верили. И мы несчастны бываем по сути своей здесь, потому что не поверили по-настоящему, что Иисус остается с нами, и Он не сердится на тебя, как ты над твоих детей. На свою жену, на своего мужа. Ты недоволен. Господь любит тебя. Он наказывает, любя тебя. Он лишает тебя чего-то особого, но в то же время Он не отвергает тебя. Он продолжает тебя любить. Он продолжает тебя любить. Но благоволение, повторяю, Господь говорил Моисею, Бог говорил Аврааму, Бог говорил Ною. Благоволение в очах Божьих приобретаем мы, своим рвением, ответной любовью и старанием, когда мы любим Господа. Смотрите, мы приходим в собрание зачем? Для того, чтобы видеть друг друга. Хорошо, это приятно, это замечательно. Потому что там есть что-то еще, я должен служить народу, тоже хорошо. Друзья мои, и много других причин, которые вы могли бы сказать, что вы приходите в собрание на служение, и вам приятно находиться там, потому что это семья одна. Но когда Давид говорил, что сердце мое говорит от тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица твоего, Господи, это полностью переворачивает наше понимание. Оказывается, сегодня я должен не руки искать Иисуса, не руки Господа. Боже, дай, Боже, защити, Боже, помоги, Боже, приведи моих детей, Боже, сделай для меня это или другое. Я сделаю для тебя, когда увижу, что твои цели меняются. Смотрите, апостол Павел, выражаясь совсем по-другому, но мысли его направлены в наш адрес сегодня. «Ибо я ищу не вашего, а вас». Посмотрите, что мы ищем, Божье или Бога? Мы Божье ищем чаще всего. Ели хлеб, насытились, и снова меня ищут. Бог защитил, Бог ответил на молитву, еще одна молитва нужна, и еще не все ответы удовлетворены. Но когда я иду к Богу и говорю, как Эсфирь, которая была научена прообразно Духом Святым, Гегаем, которые все просили там и получали подарки, все кандидаты на царское достоинство, а она ничего не просила. Она ничего не просила. Как же он, даруя сына своего, вместе с ним не дарует и всего? Она ничего не просила. Эсфирь, она получила больше всех. Она получила царя, она получила вместе с ним царство и благословение своего народа, и благословение в жизни. Когда мы ищем насущный хлеб, разве в этом плохо что-то? Но Господь разве о насущном хлебе говорит, что не хлебом единым будет жив человек, а словом его, откровением его? Смотрите, как мало сегодня тех, кто бы искал его, потому что он есть. Я ищу не вашего, а вас. Друзья мои, Господь ищет нас, а не нашего. А мы настолько иногда думаем, что вот наше, то, что мы сделаем для Бога, можем Богу угодить. Когда мы делаем что-то для Бога, мы думаем, что это достаточно. Я ищу не вашего, Господь говорит сегодня, не Павел апостол, а сам Господь. Говорит, я ищу не вашего, вы мне нужны. В этой церкви вы мне нужны.
Здесь не останется камня на камне, но

мне нужен, человек Божий, я сегодня нуждаюсь в Тебе, я люблю Тебя, я томлюсь по любви к Тебе, а Ты даже не замечаешь меня. Ты не хочешь побыть со мной наедине. Ты не радуешься, когда я открываю Тебе Слово. Вот эти взаимоотношения, первая любовь потерянная. И Господь на нас не сердится и не отвергает, не бросает нас куда-то. Он просто говорит, что я имею против тебя, что ты оставил первую любовь, твои отношения, твое признание в любви. Я ищу не вашего, а вас. Остав дар пред жертвенником, я ищу тебя, твое сердце. Примирись с братом, примирись с женой, примирись с мужем, примирись с детьми. Смирись до смерти и смерти крестной, как я сделал в свое время. Я оставил пример, как он поступал, что он говорил, что он делал. То есть для нас открытая книга. Мы хотим знать о Господе. Пожалуйста, Господь говорит, что Он любит нас. И весь суд отдал Сыну, Отец, Он никого не судит. Это мы судим друг друга, друзья мои. Отец не судит никого. И Иисус говорит, и я не сужу вас. У вас есть Слово, которое осуждает вас сегодня. У нас есть Слово, мы можем читать Слово и благодарить Бога, и прикоснуться к Нему, и плакать, и говорить, Господи, я не таков. Бог открывает себя через Слово. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Словом был Бог. Бог сегодня через Слово говорит с нами. Не оставляйте Библию, друзья мои, размышляйте, живите Господом. Все трудности, которые есть на земле, ничего не значат, если Господь с вами, если вы в Господе сегодня. Не ищите защиту там или здесь. Не Орегон, а там, где Господь, живущий под кровом Всевышнего. Там, где Господь, там безопасность, там благословение. И жить в Его любви – это обреченным на вечное благословение уже сегодня. Это быть в безопасности. Друзья мои, это быть под покровом самого всемогущего и сильного Бога. Я хотел бы, чтобы мы поняли сегодня хоть чуть-чуть, что Бог ищет не нашего, а нас. И чтобы мы искали не Его только благословение, силу, может, только вот это, другое, третье, а самого Его. Мы нуждаемся в Господе. Поэтому да благословит Господь вас всех и меня с вами найтись в Нем. Верою вселиться Христу в сердца ваши. Мы это знаем давно, но практическая жизнь меняется радикально, когда Господь живет в нашем сердце верою, когда мы принимаем Его. Да благословит вас Господь, всех, друзья мои, чтобы мы помнили, что Господь никогда не был для нас пустыней, Он нас никогда не оставлял, никогда нас не бросал. Его наказание – это самое любящее прикосновение, которое Он имел к нам. Но Он говорит, что народ мой оставил меня и постоянно манипулирует. Мой народ манипулирует словами, искусно направляя пути, чтобы оказаться хорошим в глазах людей. Чтобы люди говорили, это примерный христианин, это примерная христианка. Вот он в собрании ходит, вот дети его с ним, вот это хорошо. Мы этого ищем. Иногда нету этого, а Господь видит, что мы хотим этого, и мы ищем, мы укрепляем, утверждаем. Вот это важно. Господь любящий ко всем людям, но строго Он говорил с фарисеями и книжниками. Казались людям праведными, а сердце их далеко было от Господа. Я хочу, чтобы мы сейчас помолились Господу и прикоснулись к Нему сердцем и сказали, Господи, я не хочу от Тебя уходить больше. Я хочу оставаться в Тебе и хочу жить Тобою, получать от Тебя Слово каждый день.

День ушел, убавилась черта этой жизни скорбной и унылой, но ко мне приблизилась мечта об отчизне радостной и милой. И когда молитву возношу, преклонив пред ним свои колени, я Отца Небесного прошу, не оставь в долине смертной тени, проведи меня своей рукой тесными вратами вечной жизни, дай душе измученной покой и приют в заоблачной отчизне. Ведь Твоя великая любовь без меча все царства покорила. О Господь, Твоя святая кровь всем народам к жизни путь открыла. Не приму нечестия даров, мне богатство тленное не надо. Лишь к Тебе, Господь, моя любовь, только Ты мне радость и отрада. Я теперь живу мечтой одной, помоги, Господь, мечте той сбыться. В час, когда предстану пред Тобой, пред лицом Твоим не постыдиться. Аминь.

Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Дорогой слушатель, теперь каждый последний вторник месяца с 7 до 8 вечера по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит благодарственная молитва. Это время выразить свою благодарность Богу за проявление милости, за Его безграничную любовь, заботу и за ответ на молитву. Говоря о том, что Бог совершает в вашей жизни, вы можете ободрить и вдохновить тех, кто ослаб на жизненном пути и не имеет веры. Слово Божье говорит: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе».

Я семья. Передай им любовь драгоценную и прощальный привет передай, оставляя здесь плоть эту бренную. Ухожу в неземной чудный край, где святая отчизна небесная ожидает всех верных Христу. Там совместно с Христовой невестою счастье вечное я.

Путь Господен – твердыня для непорочного и страх для делающих беззаконие. Притчи 10:29.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Уважаемые радиослушатели, а сейчас подошло время продолжения чтения книги «Свет с небес». Божьих вам благословений!

Было воскресное утро. Иосиф как раз подошел к вешалке, чтобы надеть куртку, когда к нему подошел Гельберт Леньерт, второй проповедник в общине, и сказал: «Мне бы хотелось несколько минут с тобой поговорить, Иосиф». «Охотно», — отозвался Иосиф. Они прохаживались туда и обратно на церковном дворе. «В конце следующей недели, — начал Гельберт, — я буду проповедовать в одном маленьком шахтерском городе. Это около 40 километров по направлению Костерлов. Это предложил брат Грисли. Хотел бы ты поехать со мной? Что ты по этому поводу думаешь?» Иосиф раздумывал всего несколько секунд и тут же ответил: «Это для меня было бы очень интересно. Когда вы должны ехать?» «Я планировал выехать в пятницу на рассвете и вернуться в понедельник вечером». Мысли в голове Иосифа перебивали одна другую. Долорес, виноградник, как ему быть? Но такой шанс бывает не каждый день. Никто никогда еще не делал ему такого лестного предложения принять участие в миссионерской работе. Почему брат Грисли остановился именно на нем? В общине было столько других молодых людей. «Меня это, конечно, очень интересует», — сказал наконец Иосиф. «Большое спасибо, Гельберт. Могу я тебе завтра позвонить, чтобы дать окончательный ответ?» «Хорошо, Иосиф», — ответил молодой проповедник. «Только не тяни с ответом дольше, чем до завтра. Если ты не поедешь, мне надо спросить кого-нибудь другого. Но я надеюсь, ты сам решишься поехать». В этот воскресный вечер Долорес сама открыла ему дверь. На ней был маленький белый фартучек поверх голубого цвета ее глаз платья. Вся ее внешность, ее приветливые глаза, светлые волосы, ее открытая улыбка – все это снова наполнило сердце Иосифа радостью. «Добрый вечер, Иосиф!» – сердечно приветствовала она его. «Добрый вечер, Долорес!» – ответил он, улыбаясь. «Я вижу, ты сегодня приехал со своим транспортом». «Да, господин Бантум дал мне свою одноколку на сегодня». «Тогда мы сможем вместе поехать на вечернее богослужение, да?» Она вопросительно смотрела на него. «Я думаю, да». «Да, конечно», — предложила она. «Нам надо по возможности быть всегда в церкви». «Ты права, Долорес, я тоже радуюсь каждой возможности участвовать в богослужении. Бог открывает нам не только через различные чудеса природы, но и через красоту человеческой души. И в каждом человеке живет мечта найти эту родную душу, желанную пару. И Иосиф Амстронг искал ее. Такой его мечтой стала Долорес Бейс. Хотя она совсем не старалась казаться идеальной. Она не окружала себя каким-то особенным ореолом таинственности, не модничала. Она была сама собой. Чистая красота ее сердца отражалась в Иосифе, как в зеркале. «Добрый вечер, Иосиф!» В комнату вошел отец Долорес и протянул Иосифу руку для приветствия. «Добрый вечер, господин Бейс!» «Да ты садись!» «Большое спасибо!» «Лучше всего мы сейчас сразу поедем. Как ты думаешь, Иосиф?» Спрашивая, Долорес остановилась в дверях. «Да, времени у нас совсем немного», — согласился Иосиф. «Может, ты кушать хочешь или подождешь, пока мы вернемся?» «Я лучше подожду». «Я тоже», и она, улыбаясь, вышла из комнаты. «Так-так», — начал Джеди Бейс, откинувшись на спинку стула. «Ты, значит, обрабатываешь виноградник?» «Да». «Довольно однообразная работа, да?» «Да нет, это я не могу сказать, господин Бейс. Мне эта работа нравится». «Твой отец, наверное, приедет на уборку урожая, чтобы тебе помочь». «Не знаю», — ответил Осип. «Конечно же, приедет», — сказал Джеди Бейс, возясь зубочисткой в боковом кармане своего жилета. «Это большая работа и не по плечу одному. И, насколько мне известно, нужно точно знать сроки уборки. Нельзя начинать слишком рано, но и опаздывать нельзя». Иосиф с ним согласился. Долорес вернулась. Вместе с ней в комнату вошла ее мама, которая тоже сердечно поздоровалась. Они обменялись несколькими приветливыми фразами, затем она дала ему понять, что он в их доме желанный гость,
Это сделало Иосифа еще более счастливым. Писала же ему мать в последнем письме, что сестра Бейс – удивительная женщина. Она может многим служить примером. Иосиф очень любил свою мать. Такая же любовь теперь распространялась и на эту женщину. Кроме того, она же мама его любимой Долорес Бейс. Солнце садилось. Жара уступила приятной прохладе летнего вечера. Иосиф и Долорес вместе ехали в церковь. Они оба были несказанно рады этому. Если в игру вступает любовь, то всегда найдется о чем поговорить, и тем для этого нескончаемо много. Обмениваться мыслями – одна из прекраснейших человеческих возможностей. Сделать другого человека соучастником своей радости – это значит удвоить ее. Поделиться с кем-нибудь своими заботами – значит сделать их наполовину легче. С приходом в жизнь Иосифа Долорес Бейс словно лучик солнца осветил все его бытие. Через нее он почувствовал, как долго он жил в тени. Он вскоре заметил ее живое и серьезное стремление к Богу. Она без колебаний и смело говорила о своей духовной жизни. Это и Иосифа подбодрило по-новому отнестись к вопросу о вере Божией в его жизни, спросить, что хочет он, куда хочет вести его рука Божия. Ему нравилось, как это делает Долорес. Снова зазвучали в нем молитвы, которые он некогда произнес в дровяном сарайчике. Иосифу также вспомнились его обращения к Богу в холодном, еще не отопленном помещении школы. Эти воспоминания укрепляли его веру. Все суровые слова его отца, все несправедливые наказания и все злое, что ему пришлось пережить детские и отроческие годы, все это ушло, потеряло свое значение со встречи с Долорес Бейс. «Ты совсем не такой, как другие парни, которых я знаю», — призналась она. «Что ты этим хочешь сказать?» — спросил Иосиф, немного насторожившись. Играя пальцами, она подыскала нужное слово. «Ты мне кажешься таким честным, откровенным. Конечно, я тебя еще мало знаю», — быстро добавила она и посмотрела в сторону. «Однажды...» — она замолчала. «Что было однажды?» «Да так...» — она, как будто недовольная собой, помедлила, потом выпрямилась и сказала... «Я уже однажды об одном человеке подумала, что он искренний и откровенный, но потом выяснилось, что это совсем не так. Ты с ним дружила?» Иосиф затаил дыхание. «Мы несколько раз встречались с ним». «Он по отношению к тебе вел себя неприлично, да?» «Нет, совсем напротив. Когда мы были одни, все было в порядке. Но когда мы были в компании с другими, я это не раз замечала. Он мне казался очень легкомысленным. У меня постоянно было такое чувство, что все, что он говорит, совсем несерьезно. Ты можешь мне сказать, кто это?» «Ты его, конечно, знаешь», — ответила она сдержанно. «Ты не хочешь называть имя?» «Ты никогда об этом ни с кем не будешь говорить?» «Нет, никогда». «Я тебе после скажу». «Долорес», — Иосиф говорил серьезно и убедительно, «если ты вдруг заметишь, что я с тобой не искренен, то прошу тебя мне об этом сразу сказать». «Что ты, Иосиф?» Она несколько раз растерянно посмотрела на него. «Да-да, пожалуйста. Если я себя правильно понимаю, то я кажусь себе откровенным и искренним, но...» «Ты хочешь сказать, что ты сам себе не веришь?» — спросила она. «Да, если хочешь, именно так». «Я рада, что это так. Себе нужно верить. Кто знает тебя лучше, чем ты сам? Я думаю, так оно должно быть. Твоя мать тебе, конечно, тоже верит. И она тебя хорошо знает». «Да», — тихо подтвердил он, — «и твой отец тебе верит так же?» Казалось, сердце остановилось у Иосифа. На этот вопрос у него не было ответа. Его руки, державшие поводья, слегка задрожали. «Долорес», — выдавил он с трудом, — «я надеюсь, я... Мы же будем сидеть рядом, да?» «Я так думаю», — согласилась она. Какое-то затаённое чувство страха поселилось в сердце Иосифа, и оно не покидало его всё богослужение.
Как ему было ответить на ее вопрос, не извлекая снова на свет все на какое-то время забытое? Зачем ей нужно было задавать такой вопрос? А может, она что-нибудь слышала о моей жизни? А если он ей расскажет, как она прореагирует на это? Как ей объяснить, что отец его ненавидит, не имея никакого основания? Ну а если он на вопрос не ответит, она может сомневаться в его откровенности. Как он был счастлив, что они с Долорес Бейс на собрании сидели рядом. Сердце его было переполнено любовью к ней, но напрасно он старался стряхнуть с себя засевшее в нем какое-то щемящее сердце чувство. Оно не оставляло его и по дороге домой. «Иосиф, а о чем вы сегодня после собрания говорили с Гельбертом?» — спросила Долорес, когда они возвращались из церкви. «Да, я как раз хотел тебе об этом рассказать», — доверчиво и сердечно ответил он. «Он будет в конце следующей недели проповедовать в 40 километрах отсюда, в одном горном селении, и спросил меня, не хотел бы я поехать с ним. Тебя это радует?» «Спрашиваешь? Это же не всем предлагают. Это признание тебя способным на этот труд». «Он сказал, что меня брат Грисли предложил». «Иосиф, я очень рада за тебя». «Но почему, Долорес?» «Я радуюсь, что брат Грисли именно тебя избрал. Теперь я знаю». Она помедлила и радовалась, что Иосиф не видел, как она покраснела. «Что ты теперь знаешь?» Иосиф с напряжением ждал ее ответа. «Теперь я знаю, что ты хороший, если такой брат, как Грисли, из всех других тебя избирает. Ты согласился ехать с ним?» «Мне хочется поехать», — ответил Иосиф почти зачарованно. «Но тогда, к сожалению, мы не сможем с тобой встретиться в воскресенье. Мы вернемся лишь в понедельник вечером. Я буду за тебя молиться. Я хочу, чтобы ты поехал». «Почему, Долорес?» Он посмотрел на нее. «По разным причинам, Иосиф. Если бы я была на твоем месте, я не отказалась бы от такого приглашения. Что сказали бы твои родители, если бы я пришел к тебе в среду вечером?» «Они сказали бы», — засмеялась она, — «приходи пораньше, чтобы успеть на ужин.

0: домой. Зол посмотрел на часы. Было ровно 10:30. Мужчина, все еще стоявший за дверью, откашлялся, потом провел рукой по большому с горбинкой носу. Он, казалось, был рассержен. «Я его сюда послал виноградник обрабатывать, а не с девушками разгуливать. Я...» «Это вы, господин Амстронг?» «Да вы входите, входите!» — вспомнил Зол о своем долге гостеприимства. «Входите же!» — повторил он. «Я уверен, что Иосиф с минуты на минуту должен вернуться. Он никогда не задерживается так долго. У вас хороший сын, господин Амстронг. Надо сказать честно, вам можно им гордиться. Да вы садитесь. Как вы добрались?» «Я сейчас возвращаюсь из Чикаго», — отвечал Беннет Амстронг. «Я отправил туда партию скота, а теперь хотел разок взглянуть, как здесь дела идут».
1: «Понимаю.
0: А вот, наверное, и Иосиф». Иосиф невольно вскрикнул, когда увидел в комнате бантумов отца. «Здравствуй, отец! Когда ты приехал?»
1: «Да вот только что», — ответил Беннет, не подав Иосифу руки. «Я был в Чикаго и подумал, поеду-ка я разок сюда и посмотрю, как здесь идут дела».
0: «Я убежден, отец, что виноградник тебе понравится». Видно было, что Иосиф старается быть вежливым с отцом.
1: «Что, я поймал тебя на месте, да?»
0: Беннет в упор посмотрел на Иосифа. Кэти Бантум, которая уже спала и была разбужена стуком в дверь, через приоткрытую дверь спальни слышала доносившиеся из зала голоса. «Что это был за человек?» Не слышно было ни смеха, ни шуток, что так привычно для Зола. «Ты, конечно, здесь переночуешь?» — спросил Иосиф. По тону его голоса было слышно, что он не был в этом уверен.
1: «Ночью я, наверное, не смогу много увидеть виноградники, а? Может, ты выделишь мне половину твоей кровати?»
0: Беннет произнес это без тени улыбки. Его суровое лицо не изменило своего выражения. «Конечно. Ты можешь переночевать со мной. Я позабочусь о лошади. Ты можешь уже пойти в мою комнату. Наверное, устал с дороги».
1: «Я думал, что ты давно спишь», —
0: Беннет наградил сына ледяным взглядом. «Вы уже ужинали, господин Амстронг?» — включился в разговор Зол, совершенно растерявшись. Этот неожиданный посетитель своей затаенной глухой озлобленностью вселил в Зола определенную неловкость. Иосиф был так счастлив, когда вошел в дом, а сейчас, выходя, чтобы покормить и напоить лошадей, он выглядел совсем иначе. Его как будто подменили, на лице его была такая грусть, какой Зол на нем еще никогда не видел.
1: «Да я в городе покушал», — поблагодарил Беннет. «И как давно это все продолжается, господин Бантум?»
0: «Что вы имеете в виду, господин Амстронг?» — не понял Зол вопроса.
1: «Что он по вечерам так долго пропадает?»
0: «Тогда мне нужно подумать. Это, по-моему, второе воскресенье». В голосе Зола звучала сердечность.
1: «Он нашел действительно очаровательную девушку, господин Амстронг. Совершенно точно. Дочь Джеди Бейса очень хорошая девушка. Неудивительно, что он ею заинтересовался.
0: И вообще, хочу сказать, что я не встречал более славного молодого человека, чем ваш сын».
1: «И сколько он платит вам за то, что вы ему для глупых проделок коляску даете?»
0: «Платит?» Зол добродушно рассмеялся. «Я за это от него никакой платы не жду. Я сам ему предложил мою одноколку. Он меня об этом не просил. Знаете, это для нас радость, что ваш сын у нас живет. Моя жена все для него готова сделать». Отец Иосифа издал неодобрительный возглас. «Может, вы перед сном что-нибудь попьете?»
1: «Да, стакан воды, пожалуйста».
0: Беннет принял это предложение без благодарности. «Вы говорите, Иосиф свою работу не запустил?» «Он работал все это время, как лошадь, не давая себе роздыху ни на минуту, господин Амстронг. И если урожай винограда будет невысокий, то уж точно не по его вине». Беннет слабо улыбнулся. Его мрачное лицо немного смягчилось. «А вот и Иосиф вернулся. Если я вам больше ничем не могу быть полезен, то желаю вам спокойной ночи. Мы увидимся завтра утром за завтраком».
1: «Спокойной ночи».
0: Иосиф

0: проводил отца к себе, включил ночник и закрыл дверь. «У меня хорошая комната, да?» Иосиф подвинул стул отцу. Бинет ничего не ответил. Он встал во весь рост, выпрямился и, сложив руки на груди, сказал: «Ну-ка посмотри на меня, молодой человек. Я приехал сюда, чтобы тебе сказать, что мне не нравится, что здесь происходит». «Что ты имеешь в виду, отец?» Иосиф не осмелился сесть, пока отец стоял. «Ты прекрасно знаешь, что я хочу сказать», — упрекнул его Бинет. «Я тебя сюда отправил, чтобы ты ухаживал за виноградом, а не за девушками. Разве ты можешь выполнять свою работу нормально, если допоздна где-то шатаешься?» «Я вернулся лишь немного позже, чем я обычно возвращаюсь из церкви. Так и с какой девушкой ты сегодня проводил время?» «С Долорес Бейс, отец». «Долорес Бейс?» — презрительно произнес он. Иосиф покраснел до корней волос, в голове его словно что-то перевернулось. «Это что, та самая лучшая, которую ты можешь себе найти?» — издевался над ним отец. «Не знаю, чем она тебе не нравится», — ответил Иосиф. «Ты не знаешь?» — вскричал Бинет в ярости. «У тебя что, глаз нет или мозги не на месте?» «Но, отец, как ты можешь такое говорить? Ты же Долорес Бейс совсем не знаешь. Ты не видел ее несколько лет. Она чудесная девушка, хорошо воспитанная, приветливая. И вообще, она чудесная?» Бинет был взбешен. «Еще что! Она, конечно, свою красоту от отца своего унаследовала. Да если бы Долорес и не была симпатичной, то за один только характер ее стоит полюбить». Иосиф старался сохранить спокойствие. Бинет презрительно фыркнул. «Я хочу, чтобы ты женился на девушке с Запада. Вот в чем причина. Вот зачем я сюда приехал». «Но, отец...» Иосиф крепко обхватил спинку своей кровати. «Мне не знакома на Западе ни одна девушка, которая бы мне нравилась». «Что ты в этом понимаешь?» — с насмешкой сказал Бинет. «Если у девушки светлые волосы или ямочка на щеке, так она уже тебе и нравится. Так что ли?» «Долорес Бейс имеет гораздо больше», — голос Иосифа задрожал. Комок, застрявший в горле, мешал ему говорить. «У нее есть все, что меня в девушке привлекает». «Привлекает?» — пренебрежительно подразнил его Бинет. «Так много ты уже о ней знаешь? Ты, кажется, с ней всего два раза встретился. Ты мне только не говори, что уже чувствуешь себя ее женихом». «Нет-нет, я этого не говорю», — пробормотал Иосиф. «Лучше, если что-либо подобное не дойдет до моих ушей. Молодой человек твоего возраста не должен в такое позднее время шляться с девушками. Это уже скандальное дело». «Отец!» — сказал Иосиф и сделал шаг по направлению к отцу. «Если мать мне правду сказала, а я верю, что она так именно говорила, то ты в мои годы был уже женат». «Ты еще будешь мне указывать, юнец?» — в раздражении кричал Бинет, весь покраснев. «Когда я был в твоем возрасте, у меня было больше ума». Он тяжело глотнул. «И я нашел себе девушку. Нет, Иосиф, скажи ради бога, почему тебе на Западе не выбрать себе невесту, которая происходила бы из зажиточной семьи?»
1: «Что ты имеешь в виду, отец?»
0: «Не притворяйся дурачком, Иосиф», — властно продолжал отец. «Что у этих бейсов есть? Ничего. Я считал бы это за позор, если бы мой сын взял себе жену из такой семьи».
1: «За позор?»
0: У Иосифа подгибались колени. Он чувствовал себя жалким и больным. Глаза его наполнились слезами. Ему казалось, пол поплыл под его ногами.
1: «Да, за позоры, ничего другого».
0: «Если я женюсь, — медленно проговорил Иосиф, — то надеюсь лишь по любви. Я не хочу брать на себя такую вину, жениться на девушке только ради ее денег.
1: Любовь и деньги — порядочнее и достойнее, чем любовь и красота без денег», — жестко подытожил Бинет.
0: «Мне это видится совсем не так», — возразил Иосиф. «И я верю, Господь покажет мне в этом свою дорогу». «Это я говорю тебе вполне серьезно, отец.
1: У Иосифа дрожали губы, и он с трудом сдерживал себя. «Я уже в продолжении многих месяцев молюсь об этом. Долорес Бейс нравилась мне еще до нашего отъезда отсюда. Мне все в ней нравится, и ее внешность, и ее поведение, и все ее существо. Мне уже многие люди в церкви сказали, какая она хорошая девушка. Два вечера, что я провел с ней, были самыми счастливыми вечерами в моей жизни. И чтобы ты знал, хотя это было всего два вечера, я получил от нее много и в духовном смысле».
0: «Если это и дальше пойдет такими темпами, — перебил его Бинет, — то ты скоро превратишься в суперхристианина. Будет лучше для тебя, если ты сделаешь так, как я тебе сказал. Остановись в этих своих делах, пока не поздно. Тебя, кажется, уже довольно глубоко затянуло. Я требую, чтобы ты мне пообещал, что больше ни разу к ней не пойдешь».
1: «Отец!» — Иосиф заплакал вслух. «Отец, ты не можешь этого от меня требовать. Ты не знаешь, что она для меня значит. Если бы ты мог знать, не говорил бы такое. Я уверен, что меня так Бог ведет, и это для меня свято. Я не могу так просто отбросить все. Твой отец тебе разве предписывал, кого имеешь право полюбить, а кого нет?» Эти слова привели Бинета в совершенное бешенство. Больше всего ему хотелось сейчас отвесить своему сыну хорошую трепку, но Иосиф был уже выше его ростом.
0: «Это что, значит, ты отказываешься мне подчиняться?»
1: На некоторое время в комнате установилась напряженная тишина. Оба тяжело дышали. Часы в зале пробили 12. Страх, который охватил Иосифа уже в церкви во время вечернего богослужения, казалось, затушит его. Он в последний раз чувствовал такой страх, когда мать ему сказала, что ей уже недолго жить осталось. Неужели его жизнь должна состоять из сплошных разочарований, трудностей и горестей? Неужели отец имеет право снова и снова лишать его радости? Но почему он к нему так несправедливо жесток? «Ты действительно требуешь, отец, чтобы я тебе такое пообещал?» Иосиф чувствовал себя совершенно обессилевшим и оцепеневшим.
0: «Ты же хочешь быть послушным сыном, или нет?»
1: Сказал Бинет.
0: «Я тогда Макракину сказал, что ты всегда был послушным. Теперь у тебя есть возможность это доказать. И пойдем спать».

Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

Помни, что все случающееся с тобою промыслительно, и поэтому всякие мысли и попытки с твоей стороны ускорить движение дел твоих недостойны тебя и преступны. Верь, что все совершается по воле моей, и раньше своего срока ничего на свете, и тем более с тобой, не случается. Поэтому тем мужественнее переживай все страдания, связанные с испытанием времени, неведением и ожиданием, зная, что все это

Давайте вспомним церковь, как гонения в нас укрепляли веру и любовь. Когда мы шли в ГУЛАГ без сожаления, в небытие страданий и тревог, немногие тогда из уз вернулись домой, где ждали жены, детвора. Но под систему мира не прогнулись, стояли верно с Богом до конца. И Дух Святой горел огнем великим в сердцах Христовых, Божиих детей. И не в минутах, а в часах молитвы мы проводили на коленях ночь и день. Мы чужды были миру, отличаясь в стремлениях наших к праведным делам, и модою бесстыдною гнушались, чтоб соблазном не быть другим сердцам. Мы дорожили каждым тем мгновением, общением, молитвой, и не раз платили цену, но Христа ученье распространялось, и огонь не гас. Семьей одной мы были организмом, страдал один член, мы страдали с ним, и каждый был Господним механизмом в одной машине Божией любви. Нас узнавали, к нам тянулись люди, те, кто искал спасение для души, и церковь умножалась, хоть был труден средь атеизма путь, и мы прошли. Но вот пришла свобода, ветер тихий подул прохладой на Господний сад, никто не гонит нас, а мы в бессилии, как от работы утомленный раб. Нас не влекут прекрасные порывы свершать Христово дело на земле, нас манят пляжи Турции, Мальдивы. Мы жизнь свою вручили суете, и корни, глубоко свои пуская, мы стали с миром не на «вы», а «ты», забыв, что говорит о сём Писанье. Нет общего у света с силой тьмы. Мы друг при другом хвастаемся громко машинами, домами, но, увы, готовы с кафедры мы слышать слово только, что нам ласкает слух. Ну что же мы сегодня стали соблазном для мира? В нас копоть, а не свет, а в нашу жизнь вошли стандарты голливудских фильмов. Нам чуждым стал Христа Святой Завет. И новости политики важнее, чем Слово Божье и молитвы час. Мы незаметно потеряли силу, и Дух Святой в собраниях угас. Поэтому пришло к нам поражение, проник в наследие наш дух блуда, дух наркомании закинул свои сети, смеется с нас злорадно сатана. Мы чаще молодежь теперь хороним, но почему должны мы так страдать? Как говорит святое слово Божье, кто сеет ветер, бурю будет жать. Спиной мы к Иисусу повернулись, а Он сам ради милости Своей наказывает того, кого Он любит. Ждет покаяние от Своих детей. Огонь сегодня чуждый в храм приносят. Подделку отличить лишь может тот, кто ясно видит, зная почерк Божий. Кто не отрекся, за Христом идет. Еще остаток есть, кто не склонился пред капищем Ваалов и Астарт. В проломе он стоит, стоит в молитвах, и цель его — святой небесный град. Нет оправдания, друзья, для нас сегодня, что время, мол, другое на земле. Вы вспомните про праведного Ноя. Ковчег он строил вопреки толпе. Да, церкви нужно ныне покаяние. Оставь Египет, Господу приди, пока есть время, Он к тебе взывает. От мутных вод скорее отойди. Источник есть, один лишь только чистый. Он от престола Божьего течет. Здоровье Он духовное и силы усталым путникам земли дает. Ты не смотри, что над тобой смеются, святошей назовут еще не раз. Так точно поступали с Иисусом. Спеши скорей, пока не ровен час, ведь скоро-скоро будет вознесенье. В обитель неба только лишь войдет, кто до конца остался Богу верным. Спеши, мой друг, спеши, тебя Он ждет.

Путь Господень – твердыня для непорочного и страх для делающих беззаконие. Притчи 10:29.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Мы начинаем сегодняшнюю беседу чтением 126-го псалма и 127-го. В этих двух псалмах 11 стихов, и вам нетрудно будет увидеть, насколько они взаимосвязаны. Фактически в них просматривается 4 основных стадии, через которые проходит семья. Они являются своего рода панорамным обзором семейной жизни. Первые стихи описывают семью в ее самом начале, до рождения первого ребенка. Вторая стадия, описанная в нескольких последующих стихах, это рост семьи. В ней появляются дети. Третья стадия – это период, когда в семье детей учат, любят, дисциплинируют и, наконец, их отпускают. Четвертая и последняя стадия – это семья, возвратившаяся к своему первоначальному состоянию, когда муж и жена в своих преклонных годах остаются вдвоем. Послушайте теперь, я прочту Псалом 126 и 127. Постарайтесь вообразить семью, проходящую через эти 4 стадии. «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон». Вот наследие от Господа – дети, награда от Него – плод чрева. Что стрелой в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах. Блажен всякий боящийся Господа, ходящий путями Его. Ты будешь есть от трудов рук твоих. Блажен ты, и благо тебе. Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем. Сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей. Благослови тебя Господь Сиона, и увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей. Увидишь сыновей у сыновей твоих. Мир на Израиле. Первая стадия в жизни семьи – это когда муж и жена соединяются Богом в браке. Первые месяцы и годы – это закладка основ семейной жизни. Это период, когда муж и жена учатся приспосабливаться к новым обстоятельствам, к близкой и интимной жизни с другим человеком. Псалмопевец так говорит об этом важном и часто нелегком периоде привыкания и образования семьи. «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий его». Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете. Едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон. Соломон, написавший этот псалом, сравнивает семью с городом. В дни Соломона города строились с крепкой окружной стеной, защищающей город в случае нападения врагов. Сверху, по городской стене, днем и ночью ходили стражи, чтобы вовремя предупредить о возможном нападении. Итак, что Соломон хочет сказать этой аналогии? А вот что. Если городские власти и стражи надеются только на стены и не уповают полностью на Господа, то стены не защитят от врагов. 3 раза автор этого псалма пользуется словом «напрасно». Вот в чем тут дело. В течение первых очень важных месяцев и лет брака смотрите, чтобы Господь был центром и сердцем вашей семьи. Если это не так, ваши старания построить успешную семью окажутся напрасными. Вы зря тратите свою энергию. Семья развивается в правильном направлении, когда Иисус Христос является центром жизни во всех ее повседневных заботах. Недостаточно ходить в церковь, иметь Библию на полке и изредка молиться. В христианскую семейную жизнь входит намного больше, чем только внешние поступки, какими бы они ни были хорошими. Центром жизни в семье должен быть Господь. Вот что значит «Господь созиждет дом». Затем Соломон упоминает одну из ловушек первых дней брачных взаимоотношений. Он предупреждает о том, чтобы строящие семью не стали слишком заняты приобретением материального имущества, всего того, что вступившие в брак считают необходимым в современном доме. Случается, что молодожены до того заняты материальным, что у них не хватает времени ни друг для друга, ни для Господа. Совет Соломона – не торопиться. Перед вами целая жизнь. Избегайте такой занятости. Не теряйте сна в размышлениях о новой мебели, которая вам кажется такой необходимой. Смотрите, чтобы вы уделяли достаточно внимания главному, тому, что поможет вам создать хорошую и прочную семью. Если вам хочется, чтобы ваша семья отличалась от остальных и жила по Божьим стандартам, если вы хотите, чтобы созданная вами семья наслаждалась жизнью и собирала плоды Божьих лучших даров, то начните правильно. А если ты не начал правильно тогда, в первые дни, то начни сегодня. Никогда не поздно начать делать то, что правильно. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий его. Вот наследие от Господа – дети. Награда от него – плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах. Теперь мы перейдем ко второй стадии семейной жизни. Настали годы деторождения. Это хорошие годы, но в то же время требующие многого, как с финансовой стороны, так и с физической. Я бы хотел добавить, эти годы полны сюрпризов. Бог часто расширяет наш колчан, число детей в семье, сверх наших ожиданий. Тем не менее, Бог называет каждого из наших детей наследием, плодом, наградой. Каждого ребенка Бог считает важным. Каждый – это Божий дар любви родителям, принимающим этот дар. И знаете, Бог никогда не делает ошибок. Он всегда дает добрые дары. Очень важно, чтобы в семье детям придавалось такое значение, какое им придает Бог. Опять-таки, такое отношение резко отличается от точки зрения, распространенной в современном обществе. Нас считают или странными, или невеждами, когда мы так относимся к детям, особенно если у нас их много. Но в прочитанном псалме сказано, что мы блаженны, если наполнен ими колчан наш. Кроме всего, в этот период мы будем занятыми и уставшими. Это я могу гарантировать. Но если ваше отношение к детям будет правильным, таким же, как отношение Небесного Отца к нам, тогда вы сможете видеть гораздо дальше всего вложенного труда и переделанной работой, и будете видеть потенциальные возможности в каждом из этих маленьких детей, подаренных вам Богом. Рассказывает о человеке, спросившем у трех каменщиков, что они делают. Первый каменщик ответил, что он кладет кирпичи. Второй сказал, что он строит стену. А третий, по-настоящему любящий свою работу, произнес, «Я строю великолепный собор». Все они работали на одном месте, но у каждого было разное отношение к работе. Задай любым двум отцам тот же самый вопрос об их роли в семье, и наверняка ты столкнешься с таким же контрастом в ответах. Возможно, первый ответит, «Я стараюсь обеспечить свою семью». Но второй отец может оценивать положение по-другому и скажет, «Я воспитываю детей». Первый видит свою задачу в том, чтобы добыть хлеб да соль. А второй видит свою задачу с Божьей перспективой. Он, как отец, участвует в формировании своих детей, их характеров. По всей вероятности, самые напряженные и утомительные годы супружеской жизни те, в которые приходится сталкиваться с кризисами, порой незначительными, а иногда и серьезными. Маленькие дети, смеявшиеся, улыбавшиеся и аукавшие раньше, теперь выросли и стали самостоятельно мыслящими подростками, ведущими себя порой вызывающе. Вдруг произошло вторжение в безопасную прежде защищенную среду семьи. Школа, новые друзья, чуждые философии, болезни, несчастные случаи, тяжелые вопросы, внезапные сомнения – все это может привести к кризисам в семье. Это трудные годы. А что о них говорит Бог? «Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Ты будешь есть от трудов рук твоих, блажен ты и благо тебе». Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем. Сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей. Бог говорит, что мы будем блаженными, то есть счастливыми, и благо будет нам за эти годы. Неосуществимая мечта? Нет. Помните, что это описание семьи, центром которой является Господь. Это семья, в которой к детям относятся как к дарам от Господа. И процесс их воспитания проходит по Божьему плану. А это значит, что даже годы с 13 до 20 могут быть интересными, наполненными радостью и приносящими вознаграждение. Прежде чем перейти к четвертой и последней стадии в семейной жизни, я бы хотел подчеркнуть принцип, касающийся подростков. Необходимо подчеркнуть важность того, чтобы родители были откровенными и честными со своими детьми и подростками. Порой родителям хотелось бы оградить своих детей от суровой действительности жизни, но это невозможно. В этом нет никакой защиты. И когда ваши дети приходят домой и задают вам тяжелые вопросы, единственный правильный подход – откровенно и честно попытаться ответить на них, прося у Господа мудрости. Иногда может оказаться, что мы, родители, не правы, и нам придется осознать это и просить за это прощение, даже у своих детей. Только если мы так поступаем, мы будем честными и легко доступными. Когда родители умеют честно, с любовью обращаться со своими детьми и подростками, редкой будет вероятность кризиса, из которого трудно выйти. Самые тяжелые годы семейной жизни также могут быть самыми благословенными и радостными. Таково обещание Божие из Его Слова. Теперь, когда мы обошли полный круг, остановимся на периоде, похожем на начало. Дети выросли и имеют свои семьи. Родители остаются вдвоем, чтобы вместе прожить остальные годы своей жизни, но уже без тесного контакта с детьми. Так это и должно быть. Хотя Библия ясно и определенно заявляет, что брак нерасторжим и отношения мужа с женой неразрывны, но это не касается отношений между родителями и детьми. Связь родителей-дети во многих отношениях временная. Бог говорит: «Посему оставит человек отца своего и мать свою». Сам процесс этот может быть очень болезненным, с острым ощущением одиночества. Однако это неизбежно. Что говорит псалмопевец об этих годах? «Так благословится человек, боящийся Господа. Благослови тебя Господь Сиона, и увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей. Увидишь сыновей у сыновей твоих. Мир на Израиле». Семью, в центре которой находится Господь, непременно сопровождает благословение. Я понимаю это так. Мы лично будем счастливыми. Будут радостные воспоминания. Радость будет в том, что, возможно, придется видеть не только наших детей, но и их детей, и наслаждаться близостью и общением со всеми ими. Псалмопевец заканчивает этот псалом словами «Мир на Израиле». Христианская семья, в которой царствует Господь Бог, будет испытывать благословение, счастье и мир. Не хотите ли вы иметь такую семью? С Божьей помощью это возможно. Все, что для этого нужно, это начать жить по принципам Слова Божьего. Начинается такая жизнь с личного познания Иисуса Христа, как своего Спасителя, и продолжается тем, что Он становится Господом и Властелином в каждой области твоей жизни и твоей семьи. Пусть Господь поможет нам воспитывать семьи, приносящие славу нашему Господу.

Дорогие радиослушатели, каждый вторник и пятницу в 3 часа дня по Тихоокеанскому времени на радио МВ идет программа «Встреча друзей», где каждый желающий может передать свои приветы и поздравления и заказать любимую песню. Контакты часов приветов и поздравлений. Номер для СМС-сообщений 919-283-98-68. Телефон студии прямого эфира 425-296-78-29. Заказывайте любимые композиции и согревайте близких людей теплыми пожеланиями, которые мы озвучим в эфире. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому.

0: 마법고.
1: духовные размышления на каждый день.
2: Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Иоанна 6 глава, 68 стих. В поисках истины. Студентка задалась вопросом о смысле жизни. Она стала изучать труды Сократа, Аристотеля, Платона, Фомы Аквинского, но не находила ответа, который удовлетворил бы ее. Ее привлекла биография одного из отцов церкви Августина, но ничем не помогла. Затем она обратилась к оккультизму. Но когда медиум сообщил ей, что 1000 лет назад она была дочерью греческого бога, она разочарованно отвернулась и от этого. Ни у кого не было ответа на ее животрепещущий вопрос «Где найти истину?». Однажды она взяла Библию и начала читать ее. Читая о людях, у кого были такие же вопросы, она нашла ответ, который так долго искала. Она начала молиться Господу Иисусу Христу. Позже она говорила: «Мне стало ясно, что истину я могу найти только в Библии, что Иисус сам является истиной, жизнью и путем на небо. Я узнала, что достаточно верить в Него, чтобы стать по-настоящему свободной. Теперь я счастлива». Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу ее родством проповеди спасти верующих. 1 Коринфянам, 1 глава, 21 стих. Слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины. Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Иоанна 1 глава, 14 и 17 стих.

Путь Господен — твердыня для непорочного и страх для делающих беззаконие. Притчи 10:29.

0: Наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы «Слушайте чтение Библии». В 12 часов передача «Это интересно», затем «Свидетельство». В час – проповедь Дерека Принца, в 2 часа – чтение книги. В 3 часа в эфир выйдет передача «Встреча друзей», в 4 часа – детский час. В 5 часов слушайте проповедь Николая Куркаева. В 6 часов – повторение передачи «Это интересно» и «Свидетельство». В 7 часов – чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов – проповедь Вячеслава Бойнецкого. В 9 часов – повторение чтения книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Я читаю теперь первое послание Иоанна, первую главу. «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими глазами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам». О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его и Иисусом Христом. И это пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и Слово Его нет в нас. Я читаю вторую главу первого послания апостола Иоанна. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди». Кто говорит «я познал его», но заповеди его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает слово его, в том истинно любовь Божия совершилась. Из этого узнаем, что мы в нем. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. Возлюбленные, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. Заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала. Но притом и новую заповедь пишу вам, что есть истинно и в нем, и в вас. Потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза». Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть отчей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью, пребывает вовек. Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами, но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына. Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца, а исповедующий Сына имеет и Отца. Итак, что вы слышали от начала, то и да пребывает в вас. Если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце. Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная. Это я написал вам об обольщающих вас. Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте. Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним в пришествии Его. Если вы знаете, что Он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от Него. Я теперь читаю третью главу первого послания апостола Иоанна. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие. И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха. Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел Его и не познал Его. Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно, как он праведен. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Дети Божьи и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга. не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его были праведны. Не удивляйтесь, братья мои, если мир ненавидит вас. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца, а вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия? Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною. И вот почему узнаем, что мы от истины и успокаиваем пред Ним сердца наши. Ибо если сердце наше осуждает нас, то тем паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним. А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его и Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам. А кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. А что Он пребывает в нас, узнаем по Духу, который Он дал нам. Я читаю 4 главу из первого послания апостола Иоанна. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет, и теперь есть уже в мире. Дети вы от Бога, и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их. Мы от Бога, знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то узнаем духа истины и духа заблуждения. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас». Что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее». Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире этом, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Кто говорит «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Я читаю пятую главу из первого послания апостола Иоанна.

что Иисус есть Сын Божий, сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровью и духом, не водою только, но водою и кровью. И дух свидетельствует о нем, потому что дух есть истина. Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святой Дух. И сии три суть едина. И три свидетельствуют на земле: дух, вода и кровь. И сии три об одном. Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие больше, ибо это есть свидетельство Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом, неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, чтобы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него. Если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти. Не о том говорю, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Дети, храните себя от идолов. Аминь.

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

грешу и каюсь, каюсь и грешу. И снова гвозди в крест святой вбиваю. Порой мне кажется, что я в себе ношу проклятие Адама и страдаю. Я чувствую, не умер тот Адам, живет он в каждой клетке моей плоти. И через века он говорит мне сам: «Ты в выборе греха и зла свободен, а потому не бойся согрешить, а согрешишь, есть время к раскаянию. Раз жизнь дана, все надо пережить». И он греху находит оправдание. И я иду в манящие огни и пью греховность так, что губы сводит. Но почему, не знаю, в эти дни душа моя покоя не находит. Как будто первородство продаю, и ризы белые лохмотьями сменяю, как будто поражение в бою я потерпел, святыню защищая. И горько так, не может горше быть, ведь я давал священные обеты в себе убить Адама и любить, любить людей и быть для них лишь светом. И вот бреду по кромке бытия, несчастней сына блудного шагаю, и на закате прожитого дня так остро чуждость мира ощущаю. Пульс ритма суеты во мне стучит, и мысли, как разрозненные строфы, и Авелева кровь уже кричит, и через века опять видна Голгофа. И снова к небу поднимаю взор, срываю плит холодных равнодушья и спрашиваю: «До каких же пор тебя, Адам, еще я буду слушать?» И все свое бессилие собрав, иду к Христу и каюсь слезно снова. «Христос, Христос, ты за меня страдал, а я опять надел греха оковы. Грешу и каюсь, каюсь и грешу. И будто снова гвозди я в Христа вбиваю. Прости, Христос, молитвенно прошу. К твоим ногам я в прахе припадаю. О, помоги на жизненном пути любить тебя душой, а не словами, себя отвергнув, за тобой идти и навсегда.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Иоанна 6 глава, 68 стих. В поисках истины. Студентка задалась вопросом о смысле жизни. Она стала изучать труды Сократа, Аристотеля, Платона, Фомы Аквинского, но не находила ответа, который удовлетворил бы ее. Ее привлекла биография одного из отцов церкви Августина, но ничем не помогла. Затем она обратилась к оккультизму. Но когда медиум сообщил ей, что 1000 лет назад она была дочерью греческого бога, она разочарованно отвернулась и от этого. Ни у кого не было ответа на ее животрепещущий вопрос «Где найти истину?». Однажды она взяла Библию и начала читать ее. Читая о людях, у кого были такие же вопросы, она нашла ответ, который так долго искала. Она начала молиться Господу Иисусу Христу. Позже она говорила: «Мне стало ясно, что истину я могу найти только в Библии, что Иисус Сам является истиной, жизнью и путем на небо. Я узнала, что достаточно верить в Него, чтобы стать по-настоящему свободной. Теперь я счастлива». Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу ее родством проповеди спасти верующих. 1 Коринфянам, 1 глава, 21 стих. Слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины. Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Иоанна 1 глава, 14 и 17 стих.

Путь Господен — твердыня для непорочного, и страх для делающих беззаконие. Притчи 10:29.

Две передачи «Это интересно». Он полагает печать на руку каждого человека, чтобы все люди знали дело его. Иова 37:7. Этот стих означает о безграничных возможностях Бога. Бог создает человека и дает ему индивидуальные отпечатки на ладошки. Они настолько удивительные, что в мире нет ни одного человека с такими же отпечатками, как у вас. Печать Бога на ладони и пальцах человека — это одно из напоминаний, что человек не произошел волей случая, а автор этого творения — Бог. Этим Бог показывает, что каждый человек неповторим, индивидуален и не является чьей-то копией. Давным-давно человек заметил узоры на подушечках пальцев. Жители Китая использовали их для различных целей сотни лет назад. Только недавно люди начали использовать отпечатки пальцев как средство выявления преступников. Первым предложил применять их для этой цели доктор Генри Фолс, живший в Англии в 1880 году. А в 1882 году известный английский ученый Фрэнсис Галтон доказал, что нет двух похожих друг на друга отпечатков пальцев. Его теориями заинтересовалось правительство Великобритании. Оно назначило комиссию, которая должна была найти возможности применения отпечатков пальцев в опознании преступников. До этого дня не встречалось ни одного случая, когда отпечатки двух пальцев были бы одинаковы. Дактилоскопия, как наука, указывает, что как бы человек ни пытался изменить папилляционные линии, у него ничего не получится. История знает много случаев и попыток, в том числе и пересадка кожи на пальцы, но рисунок восстанавливается. Даже у однояйцовых близнецов, обладающих одинаковой структурой ДНК, отпечатки пальцев всегда разнятся. Отпечатки пальцев правой и левой руки не являются зеркальными, они и близко не похожи. У людей уникальны отпечатки пальцев и языка, а у котов и собак — отпечатки носа. Отпечатки пальцев коалы настолько похожи на отпечатки человеческих пальцев, что даже специально обученные люди могли бы спутать их, осматривая место преступления. В криминалистике пары йода применяются для обнаруживания отпечатков пальцев на купюрах. Отпечатки пальцев появляются у человека еще в утробе матери, в возрасте 18 недель после зачатия. И остаются они неизменными в течение всей жизни, тогда как другие линии на ладонях постоянно изменяются. Божья печать на руке каждого человека — это подтверждение его авторства, то есть каждый человек — дело рук Божьих, и печать его неповторима и абсолютно индивидуальна. «У вас и волосы на голове все сочтены» — Матфея 10:30. Насколько близко знает и любит нас наш Спаситель? Но для чего нужны волосы? В среднем на голове насчитывает около 100 тысяч волос и действует как защитный барьер для защиты головы от солнца, холода и так далее. Каждый день у человека выпадает от 30 до 120 волос. Быстрее всего волосы растут в возрасте от 15 до 30 лет. Рост волос замедляется после 50. Летом, кстати, волосы растут быстрее, чем зимой. Волос можно растянуть на 1/5 его длины, и после этого он возвращается к своему состоянию. По прочности волосы сравнимы с алюминием и способны выдержать нагрузку от 100 до 200 грамм. Срок жизни волос разный. На голове у мужчин в среднем 2 года, у женщин 4-5 лет. У рыжих самые густые волосы, но их меньше, чем у других.
Больше всего волос у блондинов – около 150 тысяч. Волосы у чернокожих – самые крупные из всех. Могут быть в 3 раза толще, чем светлые. Первые волосинки появляются у ребенка еще в утробе матери, примерно на 4-5 месяце беременности. Волосы растут со средней скоростью 0,4 мм в день. С возрастом волосы становятся короче и реже. Ежедневно у взрослого человека выпадает до 200 волос. Волосы в основном состоят из белков. Волосяная луковица имеет 3 фазы жизни. Анаген – фаза роста волоса, катаген – переходная фаза и телоген – фаза покоя. Женщины менее склонны лысеть, чем мужчины, потому что корни женских волос сидят в коже на 2 мм глубже, чем у мужчин. У некоторых людей процесс поседения начинается уже на 3-м десятке, и волосы могут стать седыми в течение нескольких лет. Другие сохраняют цвет волос до старости. Процесс поседения может определяться генетикой. Волосы не могут поседеть или побелеть за одну ночь или даже за несколько недель в результате стресса, как об этом часто пишут в романах. Нет известного способа стимулировать производство пигмента после того, как оно остановилось, но доступны различные косметические средства, способные при регулярном применении восстановить цвет волос. По мнению специалистов, облысение бывает связанным и не связанным с наследственностью. Чаще всего, то есть в 9 из 10 случаев, встречается именно наследственное облысение, которое передается по материнской линии. В большинстве своем женщины не подвержены генетической предрасположенности к облысению. Свое негативное воздействие она оказывает только на мужчин. Мужское облысение связано с неправильной реакцией волосяной луковицы на мужской гормон тестостерон, который вырабатывается предстательной железой. Суть этой реакции в том, что тестостерон нарушает питание волосяной луковицы, в результате чего волосы начинают выпадать. Причем действие мужского гормона распространяется только на темную и лобную часть головы. На висках и затылке волосы продолжают расти до последнего. К сожалению, облысение – это не просто косметическая проблема. При появлении первых признаков потери волос медики рекомендуют обязательно пройти обследование предстательной железы, так как гормональные нарушения в организме могут спровоцировать появление аденомы. Ненаследственные причины облысения бывают очень разными. Главное, что их объединяет, это возможность частично и даже полного восстановления волос. Потерю волос могут провоцировать стрессы, плохая экология, неправильное питание, прием лекарств и временные гормональные изменения в организме. К последним относятся проблемы, связанные с работой щитовидной железы. В результате этих нарушений специальные гормоны, которые участвуют в создании волосяных клеток, вырабатываются с перебоями, и это приводит к постепенному облысению. Стрессы и напряженный образ жизни – очень распространенная причина потери волос. Они провоцируют спазм сосудов, что приводит к нарушению кровообращения в голове. Волосяные клетки получают недостаточно питательных веществ, что со временем приводит к выпадению волос. Нарушение кровообращения может быть вызвано слишком сухим или холодным воздухом, а также избыточным весом. В первом случае нарушается обмен веществ, и волосы не получают должного питания. Во втором излишки жира приводят к повышению уровня холестерина в крови, который начинает выделяться на коже головы и закупоривает сальные и потовые протоки. Спровоцировать облысение могут курение, чрезмерное потребление алкоголя и прием некоторых лекарств, особенно антибиотиков и противоопухолевых препаратов. Не случайно процесс выпадения волос наблюдается уже через 7-14 дней после начала химиотерапии.
На состояние волос также очень сильно влияет наше питание, особенно после 30. Поэтому ежедневному рациону следует уделять особое внимание.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение повести о жизни и деятельности Милдред Кейбл. Дорога в Гоби была одновременно и дружественной, и опасной.

язык. Одним из их учителей был крепкий молодой человек с бородой. Ему было 23 года. Большую часть дня он продавал на улице ткани и мыло домашнего производства. Когда он услышал, что можно заработать деньги, обучая дам туркменскому языку, он загорелся этой идеей. Но когда об этом услышал его отец, он его здорово побил, потому что как мусульманин он не должен никому помогать проповедовать христианскую веру. Но Курбан все равно их продолжал учить. Он тайно пробирался через сад маленького дома, часто прячась за деревьями, когда шпионы его отца его искали. И в конце концов его арестовал мулла мечети. Учителя собирались уже жестоко избить его, когда за него вдруг вступился его друг, объясняя все тем, что он был беден и нуждался в деньгах, которые платили ему женщины. «Если он пообещает больше их не учить, мы дадим ему денег», — сказал священник. Таким образом, Курбану дали $200, и казалось, что он уже никогда не будет преподавать туркменский странствующим миссионерам. Но вскоре он снова начал пробираться тайком через сад и тайно учить туркменскому миссионеров и слушать также то, что рассказывали его ученицы о Боге. Затем появился повар, который в октябре 1930 года присоединился к подругам в Сучоу. Милдред оглядела его с ног до головы. Он был высоким, большим человеком, а рядом с ним стоял его крошечный сынок, малыш в маленьком китайском пальтишке и брючках. Повар умел хорошо говорить. Кроме того, он еще и знал дорогу к оазису Айлеш, что делало его ценным вдвойне. Путешественники называли их «сэр Томас, повар и сын». И удивительно, он оправдал свое славное имя. Сэр Томас частенько бывало ехал верхом вперед для того, чтобы обеспечить им жилье. В Айлеш, в одном из дворов, он соорудил временное жилище, потому что в городе не было гостиницы. Фермеры в этой части Гоби знали сэра Томаса и распахивали двери своих домов для женщин. А когда потребовались верблюды для того, чтобы преодолеть песчаный отрезок пути, откуда ни возьмись, появились трое животных, которые смиренно склонились, чтобы принять груз, включая Милдред и ее подруг. Они взгромоздились на спальные мешки, закрепленные на костлявых спинах верблюдов. Сэр Томас всегда был очень находчивым, и даже когда оказывалось, что нигде поблизости не было кухни, он умудрялся приготовить еду в каком-нибудь другом месте и убедиться, что его дамы были накормлены. Когда накануне Рождества 1931 года их всех выгнали солдаты из дома в Тунхуане, сэр Томас провел их к озеру Крессент, в домик для гостей на берегу. Усталый, он преодолевал расстояние в несколько миль туда и обратно, чтобы принести еду к рождественскому ужину. Но 23 декабря он прибыл с приятной новостью о том, что солдаты ушли и что Рождество можно провести в их прежнем доме. Поэтому тележки спешно заполнили горячим хлебом, мясными полуфабрикатами, одеждой, книгами, посудой, и под руководством сэра Томаса караван переселился на прежнее место. Здесь никогда не знающий поражения повар приготовил на Рождество обед с чаем и пирогами для всех христиан в оазисе. Брат Чен был главным доверенным лицом во всех дорожных путешествиях. Когда-то он работал на ферме, и его пришлось научить, как накрывать на стол даже тогда, когда имелись только один нож и одна ложка на троих. Найти палочки на троих было легко, но как быть с ножом и ложкой? Брат Чен знал, что их можно положить в центре стола, но ему потребовалось много времени, пока он понял, что ложка и нож кладутся для раздачи еды. Когда Чен готовил, он был слишком щедрым, но казалось, что он сам никогда ничего не ел. Постелью ему служило его верхнее пальто, а вместо подушки он подкладывал под голову полено. Но когда наступал день зарплаты, глаза Чена сияли, потому что его деньги обычно шли на покупку

Священного Писания в красном переплете, напечатанного крупным шрифтом. Мистер Блафф был возчиком, одним из многих возчиков, которые управляли повозками в путешествии по дороге. Он полностью соответствовал своему имени. На голове у него была челма из голубой хлопчатобумажной ткани, которую носили настоящие возчики. Он хорошо разбирался в мулах и повозках. Он знал, как накормить животных и ухаживать за транспортом. Ноги у него были сильные. Он много ходил пешком. Багаж его состоял всего лишь из большого железного котелка, мешочка с изюмом без косточек и ватного одеяла. Итак, мистер Блафф повез своих пассажиров по дороге в Гоби. А мулы, свежие и своенравные после зимнего отдыха в хлеву, решили, что мистер Блафф был вовсе и не возчиком. Все путешественники ехали в двух повозках. Вдруг мулица Молли, которая тащила одну повозку, встала на дыбы и лягнулась, а лошади другой повозки рванули вперед и в конце концов застряли в большой канаве у дороги. Пришлось звать Молли, чтобы их вытащить оттуда. В темноте мистер Блафф запутал по стромку Молли вокруг оси колеса, и бедное животное чуть не задохнулось. «Забирай свой котелок и уходи!» — закричали пассажиры из обеих повозок. «Вот твой расчет!» Но мистер Блафф был необычным возчиком. Он с трудом тащился вдоль дороги, напевая себе песни. Недели шли одна за другой, а он все еще был здесь со своим железным котелком и мешочком с изюмом. «Никогда больше не увижу я своего дома. Больше никогда!» — напевал он себе. И трем подругам было жалко его прогнать. В те дни в Гоби были также и враги, так как влияние России стало проникать через границы Туркестана, Монголии и Сибири. Существовало немало банд, которые грабили путешественников. В одной из них предводителем был молодой парень всего лишь 18 лет по имени Ли, который присвоил себе звание генерала, известный под прозвищем «Удар молнии». Его разбойники прискакали однажды в Сучоу и, направив оружие в сторону трех миссионерок, потребовали, чтобы те выдали им своих мужей. Когда они сказали, что у них нет мужей, в ответ раздался крик: «Быстро пришлите их сюда!» Вести переговоры с тремя женщинами было ниже достоинства этих людей. Поэтому Милдред уговорила старого слугу подняться на крышу дома, где находились бандиты, и спросить, чего им надо. Он вернулся с единственным словом на устах — денег. Три женщины стояли бледные и взволнованные, глядя на захватчиков на плоской крыше. У них при себе было мало денег, но они знали, что весь город был в руках бандитов, которые грабили еду, деньги и все, что можно было унести с собой. Милдред посчитала свой скудный запас серебра и отдала его головорезам, которые ускользнули с крыши в темноту. Несколько дней спустя примчался галопом наездник с посланием от главаря банды Ли. Он потребовал, чтобы три женщины как можно скорее приехали в город Анси, его штаб-квартиру. Сначала Милдред сказала, что они не поедут. Ничто не заставит ее проделать такой длинный путь для того, чтобы увидеть этого бандитского буньяна-генерала, который сделал жизнь многих людей опасной и невыносимой. Но вид мэра и городских советников с очень бледными лицами и дрожащими губами, когда они шептались о том, что с ними будет, если три женщины не согласятся поехать, заставили Милдред смягчиться. Стояло унылое ноябрьское утро. Дул резкий ветер Гоби. Миссионеры в сопровождении людей генерала отправились в Анси. Им разрешили ехать в их собственной повозке. Они знали, что поездка займет у них 4 дня. Справа и слева от повозки шагал вооруженный эскорт. Эти грубые бандиты с ружьями выглядели пугающе. Позади повозки устало тащилось человек 200 молодых людей. Многие из них были связаны веревками. Все они были пленниками.
Некоторые из них были обречены на казнь из-за прихотей мальчишки-генерала, которого им предстояло увидеть. Даже сами женщины, плотнее прижавшись друг к другу, чтобы было теплее, осознавали, что они тоже пленницы. Когда они покидали город, христиане провожали их со слезами на глазах. Они боялись за своих проповедниц, так как еще никто не возвращался живым из лагеря генерала. Но бесстрашные миссионеры запели гимн, который подхватили все христиане. «Поддержи меня, Боже, своей рукой! Я ведь слаб, а Ты всемогущ!» Озябшие от ледяных порывов зимнего ветра, в течение 4 дней не евшие ничего горячего, а только хлеб и чай, три подруги приехали в Анси уставшими, замерзшими и голодными. Сердце сжималось от страха. Что же сделает с ними этот сумасшедший главарь банды? Расположившись в одном из классов школы возле его дома, они слушали рассказы о том, как он захватывает все дома в городе, все запасы продуктов и оборудования. Когда женщины явились к генералу, то увидели его сидящим на возвышении среди красивых ковров, которые лежали повсюду. На стенах висело оружие. Вокруг него стояли свирепые разбойники со всей Коби, бородатые мужчины в тюрбанах, державшие руки на оружии, готовые действовать и стрелять по первому слову своего господина. Но сам удар молнии выглядел женоподобным молодым человеком. Он был высоким и тонким. Сидел он, облокотившись на подушечки, и рассуждал, как следует казнить человека, который его рассердил. Он взглянул на Милдред и попросил ее совета по поводу раны, которая беспокоила его. Он тревожился, не будет ли больно, если ее лечить. Он считал, что дезинфицирующее средство может сжечь кожу, если воспользоваться им. Им стало очень грустно, когда они слушали этого молодого человека, во власти которого находились. Зачем он заставил привести их в свой лагерь? Возможно, они стали заложниками из-за какой-то его неудачи. Возможно, в неистовстве при какой-то сделке с другим главарем какой-нибудь банды он передаст их как имущество. Проходили день за днем, а они продолжали жить в холодном классе, ожидая услышать приговор своей судьбе. Ежедневно им выдавали маленькую порцию овса. Дров для жаровни не было. То, что их здесь очень долго держали, их очень пугало. Но еще больше они боялись упоминать о своем освобождении, так как это могло рассердить предводителя Ли, и они остались бы здесь на совершенно неопределенное время. Наконец представился случай побеседовать с заместителем генерала, который говорил по-французски. Они храбро попросили, чтобы им разрешили уехать домой. К их великому удивлению, он вернулся с разрешением. Поскольку их храбрость была вознаграждена, они решили идти дальше таким же путем. И вот наступил момент прощания с самим генералом. Стоя перед этим молодым выскочкой с переменчивым характером, они ничего не сказали об отъезде. Но, как и было ими запланировано, Милдред шагнула вперед и вручила ему экземпляр Нового Завета, а также 10 заповедей. Она заговорила с ним смело, ясно излагая свои мысли о том, что он должен позаботиться о своей собственной душе. Глядя на этих трех героических женщин, молодой человек молчал. Бородатые бандиты с удивлением взирали на их смелость. А выходя из комнаты, женщины сами удивились тому, что они сделали. Освободившись от главаря разбойников, они все еще оставались привязанными к оазису его приказами. В течение 8 месяцев они строили планы, как сбежать на север Туркестана, минуя его кордоны. Месяцами у них не было сахара, чая, свечей, мыла и парафина, а их скудный запас зерна подходил к концу. Если они не сбегут в ближайшее время, они начнут голодать. Итак, тайно укладывая вещи в повозки по ночам, они организовывали побег.
В комнате оставили все, как было. Чашки на столе, картины на стенах, одеяло на кровати и жаровню, которая была готова, чтобы ее разжечь. Любой, кто заглянул бы сквозь бумажное окно, подумал бы, что женщины только что уехали куда-то и вернутся на ночь. Когда рано утром открылись городские ворота, женщины проскользнули сквозь них на юг, а затем повернули на север, подальше от проселочной дороги. Их путь проходил по полям. Это была тяжелая поездка. Повозка катилась по канавам так неистово, что чуть не сломались оси колес. Весь день они толкали повозку. Было уже далеко за полночь. Утренняя звезда засветилась над пустыней. И только тогда три женщины прилегли, чтобы немного поспать на берегу широкой реки, которую им еще нужно было пересечь. Прежде чем пересекать реку, требовалось проверить каждый ремень, каждую веревку на мулах и повозке, потому что единственным способом перебраться через реку было быстрое ее форсирование. При прикосновении кнута мулы величаво с вызовом ринулись в бурлящий поток и под окрики возчика стали пробираться против течения. Три подруги держались за повозку, в то время как она раскачивалась на волнах. Они молились, чтобы их повозка не развалилась, а мулы снова встали на ноги на твердой земле. Дорога была каждая минута. Они должны успеть пересечь следующий участок пустыни до проселочной дороги, прежде чем поднимется тревога в лагере генерала. Путешественники благополучно добрались до берега, но теперь повозка со скрипом погрузилась в песок. Вдруг раздался чей-то крик. «Нас заметили! Сейчас нас поймают!» «Все кончено!» — прошептал слуга. Два бородатых заросших разбойника приблизились к ним галопом. «Мы обратили внимание, что ваша повозка помечена, а наше дело — сгонять путешественников-дезертиров. Куда вы едете?» «В Туркестан», — ответили женщины. «У вас есть специальное разрешение?» В мгновение Милдред вспомнила об их правительственном паспорте, который носят при себе все миссионеры в Китае. Она вынула его со всеми впечатляющими печатями и протянула проверяющим. Ни один из них не умел читать, но вид паспорта был внушительным. Он был таким представительным, должно быть официальным. «Проезжайте», — разрешили они. 4 дня путешественники пробирались с границы через дикую местность, опасаясь при каждом подъеме в песчаных дюнах встретить других бандитов. Они как можно быстрее погоняли мулов. Человеку, так же как и зверю, почти что нечего было есть в пустыне. Часто на песчаной поверхности им встречались следы волков, обрывки запятнанной кровью униформы и разбросанные кости людей и лошадей. Даже при самой быстрой скорости они не могли бы преодолеть 3 мили в час. А в одном из скалистых ущелий прямо перед ними неожиданно выскочил человек, а затем заскочил обратно. Воздух в это время был каким-то таинственным, и это пугало их. Несколько часов спустя одна из трех женщин поднялась на невысокую горку для того, чтобы изучить горизонт. И тут ее подхватил ветер, приподнял от земли и опустил вниз. Ее нашли, когда она шла шатаясь, потеряв чувство времени и места. После того, что случилось, женщина была потрясена и ошеломлена. Ветер Гоби еще долго напоминал ей о том ужасе, который она пережила. Когда они, наконец, были вне опасности, Милдред пошла посмотреть, поели ли мулы. Она испытывала к ним чувство благодарности за их тяжелую работу, которую они совершили, преодолевая эти опасные мили. Рядом с мулами стоял осел, с которым его хозяин-мусульманин без сомнения плохо обращался. Он неожиданно лягнул Милдред, сбил ее с ног, ударил по голове копытом так,
что она лежала на грязном полу хлева с кровоточащей раной на голове. Уставшие, измученные за время путешествия, две подруги подняли Милдред и перенесли ее в гостиницу. Там обмыли ей рану на голове и уложили ее в постель. Здесь было очень шумно, а их больной требовалась тишина. И тут они вспомнили одного из своих друзей, которого они встретили в дороге. Он приглашал их к себе в сад поесть шелковицы. К нему послали гонца с просьбой разрешить им разбить свою палатку среди его деревьев. Итак, туго забинтованную Милдред вывезли из двора гостиницы на повозке в тишину сада, где с одной стороны стоял ряд деревьев шелковицы, а с другой открывалась широкая панорама Гоби, которую они только что пересекли. Новость о несчастном случае быстро распространилась, и повозки с посетителями стали прибывать для того, чтобы взглянуть на пострадавшую и удивительную повязку вокруг ее головы. Милдред лежала изнуренная и усталая, и ей грозила лихорадка, если рана не залечится. А вокруг палатки группа мальчишек кричала и буянила. Они требовали Библии, которые они собирались сжечь. И тогда женщины снова обратились к садовнику, прося избавить их от шума. Ради них и доброго имени страны Гоби, которая, несмотря на бандитов и всяких генералов, на опасности рек и песков, оставалась дружелюбным, доброжелательным местом для трех подруг, садовник взялся за ребят. «Ох уж эти беспокойные мальчишки!» — сказал он. «У меня все время уходит на то, чтобы приструнить их и заставить соблюдать порядок. И не думайте уезжать. Нам нравится, что вы здесь». Тишина опустилась на маленький лагерь, и Милдред крепко уснула в этом целебном месте Гоби, в тени шелковичного дерева. Дорогие друзья, продолжение истории о жизни Милдред Кейбл вы услышите завтра в это же самое время.

Готовь себя, церковь, готовь. Смотри, приближается время, когда охладеет любовь, умножится грех и сомнения. Готовь себя, слышишь, готовь. Смотри не плотскими глазами, держись исповеданных слов и не отрекайся делами. Встряхнись, мир готов поглотить, смешать себя с грязью обманом. Не дай же себя ослепить в угоду всем дьявольским планам. Вставай, вот предатель идет. Держись, нет, вцепись в Божью руку. Беда всех нас переберет, и скорбь нам окажет услугу. Раскроет, кто друг, а кто враг, засветит все лица без грима. Все взвесит на верных весах, сквозь сердце проникнет незримо. Все выплеснет, все сколыхнет, покажет, чем душу питали. Где правда, где блеф, где расчет, все ракурсы спорной медали. Последнее время, беги, беги сквозь плевки по разлому. Я слышу Христовы шаги, беги от соблазнов к святому. Готовь себя, слышишь, готовь. Светильник заправь до затмения, собою займись, не злословь, храни себя от заблуждения. Смотри, чтоб тебе не упасть, чтоб кто не прельстил тебя ложью. Не дай свою веру украсть и к адскому бросить под ножью. Пока еще день, торопись, все громче удары набата, терпением впрок запасись, войною пойдет брат на брата. Склоняйся почаще в мольбе, когда будет Бог на пороге, смотри, чтоб тот свет, что в тебе, тьмой не оказался в итоге. Готовь себя, слышишь, готовь. День черный уже наступает, да не охладеет любовь, ведь только она нас спасает.

Путь Господен — твердыня для непорочного и страх для делающих беззаконие. Притчи 10:29.

Ви слушаєте міжнародну радіопередачу «Дерек Прінс інтерпретує Біблію». Брат Дерек Прінс являється известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Мы продолжим нашу текущую тему «Божий план для твоих денег». В наших предыдущих беседах мы говорили, что ключевым словом Библии в учении о жертвовании есть слово «благодать», не «закон». И я указал на то, что есть только один путь, которым мы можем ее получить и которым она может оперировать в нашей жизни. Благодать приходит только от и через Иисуса. Она приходит через Его крест, через Его великое дело, которое Он совершил на кресте. Благодать можно получить только верою, а вера действует любовью. Это так важно, что я повторю это еще раз. Благодать приходит только через Иисуса. Она приходит в наше сердце через крест Христа, через веру. А вера, которая принимает благодать, должна действовать любовью. Потом я указал на то, что когда мы говорим о жертве Богу нашего первого подарка, мы должны помнить, что прежде всего мы должны отдать Богу самого себя. Мы не имеем права предложить Богу что-либо, что Он вообще принимает до тех пор, пока мы не отдадим Ему в жертву самих себя. Однако, как только мы отдали Богу себя всецело, как апостол Павел говорит в послании к Римлянам 12 главе, когда мы отдали Ему в жертву свое тело, как жертву живую, на Его жертвенник для служения Ему, то после этого, когда мы жертвуем в вере то, что мы жертвуем Богу, то это завершает и учреждает нашу праведность. Апостол Павел в связи с этим цитирует из Псалма 111 слова, говорящие об определенном праведном человеке. Читаю их еще раз. «Он расточил, раздал нищим, правда Его пребывает вовек, рог Его вознесется во славе». Фактически, это тема 111-го псалма, а именно, как щедрость, сожаление и верное жертвование учреждает прочную праведность, которую ничто не может уничтожить. Сегодня я буду говорить о пожертвованиях как двустороннем взаимоотношении между Богом и даятелям. Прежде всего, мы будем рассматривать пожертвование как доказательство нашей любви к Богу, и мы опять вернемся к главе жертвования, то есть второе послание Коринфянам, 8 глава, стихи 7 и 8. Стих 7 мы уже читали раньше, а теперь мы прочтем стих 7 и 8. «А как вы изобилуете всем верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашей к нам, так изобилуйте и сею добродетелью». Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность и вашей любви. Он говорит к ним о щедрости македонских христиан. Цитирую. «А теперь я хочу увидеть, проверить, является ли ваша любовь действительно искренней, и в этом я убежусь, сравнив вашу жертвенность с жертвенностью македонских христиан». Это ясные слова. Апостол Павел действительно любил этих коринфских христиан. Они были плодом его служения. Они были его духовными детьми. Но он говорит им, «Теперь я желаю узнать, является ли ваша любовь к Богу действительно искренней, или она просто пустая молва? И способом, которым я узнаю это, будет, как много вы дадите». Апостол Павел говорит, «У меня есть для этого стандарт, с
которым я сравню вашу жертвенность. Я сравню вас с македонскими верующими. Они в своей бедности проявили большую щедрость. Они доказали свою любовь. А теперь, говорит апостол Павел, в определенном смысле, решение ваше, коринфские верующие. Как вы ответите на этот вызов? Доказать Божью любовь в себе. Немного ниже, в той же главе 2 послания к Коринфянам, то есть в 8 главе 24 стихе, апостол Павел пишет: «Итак, пред лицом церквей дайте им доказательство любви вашей и того, что мы справедливо хвалимся вами». Жертвование некоторых людей настолько секретно, что никто никогда не знает ничего об этом. И кто знает, не потому ли это так, что они были бы смущены, если бы кто-либо узнал, как слабо они жертвуют. Но апостол Павел говорит в этой ситуации жертвование Господу так: «Мы не должны делать этого в секрете, тайно». Он говорит: «Делайте это перед всеми. Пусть каждый видит вашу преданность Господу». Мы это видели у македонских христиан. «А теперь, — говорит он, — я хочу видеть ваше жертвование. Я хвалюсь вами, вы мои дети во Христе. Но, — говорит он, — докажите свою любовь в этом важном деле жертвования». Наше жертвование есть не только доказательством любви к Богу, но также доказательством нашей любви к верующим, друзьям. Об этом ясно говорит апостол Иоанн в первом послании Иоанна, 3 главе, в стихах от 16 до 20. Читаю. «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божья? Полагание своей души за своих братьев включает также помощь им нашими материальными средствами, если они находятся в нужде. Дальше сказано: «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною». Есть в современном английском языке такое изречение: «Пожертвуйте свои деньги в то место, где находятся ваши уста». А это и есть дословно то, о чем говорит апостол Иоанн. Он говорит: «Ты сказал о пожертвовании, а теперь пожертвуй». Не любите словами и языком, но делами и истиной. И дальше он произносит изумительное положение: «Вот почему узнаем, что мы от истины, и успокаиваем перед Ним сердце свое. Ибо если сердце наше осуждает нас, то коль ми паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все». Итак, если мы чувствуемся под осуждением, то есть «я не знаю, примет ли, одобрит ли это Бог», то вот как мы можем приобрести покой для своего сердца: через щедрость, великодушие. А это и есть дословно то, что говорит апостол Павел, цитируя Псалом 111, стих 9. «Он расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовеки». Итак, когда мы говорим о любви, у нас есть две альтернативы. Одна – любить языком и словами, другая – любить делом и истиной. И одним из способов ответить на этот последний вызов есть то, что мы сделаем с нашими финансами. Этим действием мы докажем, что любим не устами и словами, а делом, то есть жертвованием. В начале этой беседы я сказал, что жертвование Богу есть двусторонним взаимоотношением. Первым отношением есть наше отношение к Богу. Мы доказываем свою любовь к Богу своими пожертвованиями. Но вторым аспектом этих взаимоотношений есть Божий ответ нам.
и Новый Завет учит, что правильное жертвование является причиной Божьей специальной к нам любви. Бог возлюбил этот мир, но Он любит некоторых специально, и одним из таких классов людей, которых Бог любит особенно, есть люди, жертвующие щедро и доброхотно. Второе послание к Коринфянам, 9 глава, 7 стих. Вот что здесь сказано. «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчанием и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог». Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

во тьме пространств, средь звезд несметных, где счет иной ведется дням, меня не видно, незаметно, как будто нет совсем меня. Планеты, звезды и светила, песчинки во вселенной мгле, всесозидающая сила меня ли узрит на земле? Стою колено преклоненно, закрыв ладонями лицо. Земля, пылинка во вселенной, а я стою перед Творцом. Мои молитвы Богу внятны, Он видит, знает обо всем. Неисследимо, непонятно, не постигается умом. Что я, коль вся земля ничтожна, когда она подножья прах? А мне так просто, так возможно прийти к Создателю в мольбах. В чем связь времен, что держит ныне людей так близко от Творца? Она в распятом Божьем Сыне, в крови на терниях венца. Голгофа — вот соединение пространств, миров, времен, светил. Смолкает разум в изумленье, где Божий Дух заговорил.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

Дорогие друзья, вы слушаете христианское радио «Радио МВИ». Глашатай благой вести, евангельских принципов жизни и библейских истин.

Путь Господен — твердыня для непорочного и страх для делающих беззаконие. Притчи 10:29.

Уважаемые радиослушатели, а сейчас подошло время продолжения чтения книги «Свет с небес». Божьих вам благословений!

Было воскресное утро. Иосиф как раз подошел к вешалке, чтобы надеть куртку, когда к нему подошел Гельберт Леньерт, второй проповедник в общине, и сказал: «Мне бы хотелось несколько минут с тобой поговорить, Иосиф». «Охотно», — отозвался Иосиф. Они прохаживались туда и обратно на церковном дворе. «В конце следующей недели, — начал Гельберт, — я буду проповедовать в одном маленьком шахтерском городе. Это около 40 километров по направлению Костерлов. Это предложил брат Грисли. Хотел бы ты поехать со мной? Что ты по этому поводу думаешь?» Иосиф раздумывал всего несколько секунд и тут же ответил: «Это для меня было бы очень интересно. Когда вы должны ехать?» «Я планировал выехать в пятницу на рассвете и вернуться в понедельник вечером». Мысли в голове Иосифа перебивали одна другую. Долорес, виноградник, как ему быть? Но такой шанс бывает не каждый день. Никто никогда еще не делал ему такого лестного предложения принять участие в миссионерской работе. Почему брат Грисли остановился именно на нем? В общине было столько других молодых людей. «Меня это, конечно, очень интересует», — сказал наконец Иосиф. «Большое спасибо, Гельберт. Могу я тебе завтра позвонить, чтобы дать окончательный ответ?» «Хорошо, Иосиф», — ответил молодой проповедник. «Только не тяни с ответом дольше, чем до завтра. Если ты не поедешь, мне надо спросить кого-нибудь другого. Но я надеюсь, ты сам решишься поехать». В этот воскресный вечер Долорес сама открыла ему дверь. На ней был маленький белый фартучек поверх голубого цвета ее глаз платья. Вся ее внешность, ее приветливые глаза, светлые волосы, ее открытая улыбка – все это снова наполнило сердце Иосифа радостью. «Добрый вечер, Иосиф!» – сердечно приветствовала она его. «Добрый вечер, Долорес!» – ответил он, улыбаясь. «Я вижу, ты сегодня приехал со своим транспортом». «Да, господин Бантум дал мне свою одноколку на сегодня». «Тогда мы сможем вместе поехать на вечернее богослужение, да?» Она вопросительно смотрела на него. «Я думаю, да». «Да, конечно», — предложила она. «Нам надо по возможности быть всегда в церкви». «Ты права, Долорес, я тоже радуюсь каждой возможности участвовать в богослужении. Бог открывает нам не только через различные чудеса природы, но и через красоту человеческой души. И в каждом человеке живет мечта найти эту родную душу, желанную пару. И Иосиф Амстронг искал ее. Такой его мечтой стала Долорес Бейс, хотя она совсем не старалась казаться идеальной. Она не окружала себя каким-то особенным ореолом таинственности, не модничала. Она была сама собой. Чистая красота ее сердца отражалась в Иосифе, как в зеркале. «Добрый вечер, Иосиф!» В комнату вошел отец Долорес и протянул Иосифу руку для приветствия. «Добрый вечер, господин Бейс!» «Да ты садись!» «Большое спасибо!» «Лучше всего мы сейчас сразу поедем. Как ты думаешь, Иосиф?» Спрашивая, Долорес остановилась в дверях. «Да, времени у нас совсем немного», — согласился Иосиф. «Может, ты кушать хочешь или подождешь, пока мы вернемся?» «Я лучше подожду». «Я тоже», и она, улыбаясь, вышла из комнаты. «Так-так», — начал Джедди Бейс, откинувшись на спинку стула. «Ты, значит, обрабатываешь виноградник?» «Да». «Довольно однообразная работа, да?» «Да нет, это я не могу сказать, господин Бейс. Мне эта работа нравится». «Твой отец, наверное, приедет на уборку урожая, чтобы тебе помочь». «Не знаю», — ответил Иосиф. «Конечно же, приедет», — сказал Джедди Бейс, возясь зубочисткой в боковом кармане своего жилета. «Это большая работа и не по плечу одному. И, насколько мне известно, нужно точно знать сроки уборки. Нельзя начинать слишком рано, но и опаздывать нельзя». Иосиф с ним согласился. Долорес вернулась. Вместе с ней в комнату вошла ее мама, которая тоже сердечно поздоровалась. Они обменялись несколькими приветливыми фразами, затем она дала ему понять, что он в их доме желанный гость,
Это сделало Иосифа еще более счастливым. Писала же ему мать в последнем письме, что сестра Бейс – удивительная женщина. Она может многим служить примером. Иосиф очень любил свою мать. Такая же любовь теперь распространялась и на эту женщину. Кроме того, она же мама его любимой Долорес Бейс. Солнце садилось. Жара уступила приятной прохладе летнего вечера. Иосиф и Долорес вместе ехали в церковь. Они оба были несказанно рады этому. Если в игру вступает любовь, то всегда найдется о чем поговорить, и тем для этого нескончаемо много. Обмениваться мыслями – одна из прекраснейших человеческих возможностей. Сделать другого человека соучастником своей радости – это значит удвоить ее. Поделиться с кем-нибудь своими заботами – значит сделать их наполовину легче. С приходом в жизнь Иосифа Долорес Бейс словно лучик солнца осветил все его бытие. Через нее он почувствовал, как долго он жил в тени. Он вскоре заметил ее живое и серьезное стремление к Богу. Она без колебаний и смело говорила о своей духовной жизни. Это и Иосифа подбодрило по-новому отнестись к вопросу о вере Божьей в его жизни, спросить, что хочет он, куда хочет вести его рука Божия. Ему нравилось, как это делает Долорес. Снова зазвучали в нем молитвы, которые он некогда произнес в дровяном сарайчике. Иосифу также вспомнились его обращения к Богу в холодном, еще не отопленном помещении школы. Эти воспоминания укрепляли его веру. Все суровые слова его отца, все несправедливые наказания и все злое, что ему пришлось пережить детские и отроческие годы, все это ушло, потеряло свое значение со встречи с Долорес Бейс. «Ты совсем не такой, как другие парни, которых я знаю», — призналась она. «Что ты этим хочешь сказать?» — спросил Иосиф, немного насторожившись. Играя пальцами, она подыскала нужное слово. «Ты мне кажешься таким честным, откровенным. Конечно, я тебя еще мало знаю», — быстро добавила она и посмотрела в сторону. «Однажды...» — она замолчала. «Что было однажды?» «Да так...» — она, как будто недовольная собой, помедлила, потом выпрямилась и сказала... «Я уже однажды об одном человеке подумала, что он искренний и откровенный, но потом выяснилось, что это совсем не так. Ты с ним дружила?» Иосиф затаил дыхание. «Мы несколько раз встречались с ним». «Он по отношению к тебе вел себя неприлично, да?» «Нет, совсем напротив. Когда мы были одни, все было в порядке. Но когда мы были в компании с другими, я это не раз замечала. Он мне казался очень легкомысленным. У меня постоянно было такое чувство, что все, что он говорит, совсем несерьезно. Ты можешь мне сказать, кто это?» «Ты его, конечно, знаешь», — ответила она сдержанно. «Ты не хочешь называть имя?» «Ты никогда об этом ни с кем не будешь говорить?» «Нет, никогда. Я тебе после скажу». «Долорес», — Иосиф говорил серьезно и убедительно, «если ты вдруг заметишь, что я с тобой не искренен, то прошу тебя мне об этом сразу сказать». «Что ты, Иосиф?» Она несколько раз растерянно посмотрела на него. «Да-да, пожалуйста. Если я себя правильно понимаю, то я кажусь себе откровенным и искренним, но...» «Ты хочешь сказать, что ты сам себе не веришь?» — спросила она. «Да, если хочешь, именно так». «Я рада, что это так. Себе нужно верить. Кто знает тебя лучше, чем ты сам? Я думаю, так оно должно быть. Твоя мать тебе, конечно, тоже верит, и она тебя хорошо знает». «Да», — тихо подтвердил он, — «и твой отец тебе верит так же?» Казалось, сердце остановилось у Иосифа. На этот вопрос у него не было ответа. Его руки, державшие поводья, слегка задрожали. «Долорес», — выдавил он с трудом, — «я надеюсь, я... Мы же будем сидеть рядом, да?» «Я так думаю», — согласилась она. Какое-то затаённое чувство страха поселилось в сердце Иосифа, и оно не покидало его всё богослужение.
Как ему было ответить на ее вопрос, не извлекая снова на свет все на какое-то время забытое? Зачем ей нужно было задавать такой вопрос? А может, она что-нибудь слышала о моей жизни? А если он ей расскажет, как она прореагирует на это? Как ей объяснить, что отец его ненавидит, не имея никакого основания? Ну а если он на вопрос не ответит, она может сомневаться в его откровенности? Как он был счастлив, что они с Долорес Бейс на собрании сидели рядом. Сердце его было переполнено любовью к ней, но напрасно он старался стряхнуть с себя засевшее в нем какое-то щемящее сердце чувство. Оно не оставляло его и по дороге домой. «Иосиф, а о чем вы сегодня после собрания говорили с Гельбертом?» — спросила Долорес, когда они возвращались из церкви. «Да, я как раз хотел тебе об этом рассказать», — доверчиво и сердечно ответил он. «Он будет в конце следующей недели проповедовать в 40 километрах отсюда, в одном горном селении, и спросил меня, не хотел бы я поехать с ним. Тебя это радует?» «Спрашиваешь? Это же не всем предлагают. Это признание тебя способным на этот труд». «Он сказал, что меня брат Грисли предложил». «Иосиф, я очень рада за тебя». «Но почему, Долорес?» «Я радуюсь, что брат Грисли именно тебя избрал. Теперь я знаю». Она помедлила и радовалась, что Иосиф не видел, как она покраснела. «Что ты теперь знаешь?» Иосиф с напряжением ждал ее ответа. «Теперь я знаю, что ты хороший, если такой брат, как Грисли, из всех других тебя избирает. Ты согласился ехать с ним?» «Мне хочется поехать», — ответил Иосиф почти зачарованно. «Но тогда, к сожалению, мы не сможем с тобой встретиться в воскресенье. Мы вернемся лишь в понедельник вечером. Я буду за тебя молиться. Я хочу, чтобы ты поехал». «Почему, Долорес?» Он посмотрел на нее. «По разным причинам, Иосиф. Если бы я была на твоем месте, я не отказалась бы от такого приглашения. Что сказали бы твои родители, если бы я пришел к тебе в среду вечером?» «Они сказали бы», — засмеялась она, «приходи пораньше, чтобы успеть на ужин. После ужина сыграли бы партию в крокет». В двери коротко, но сильно постучали. Зол Бантум быстро встал и пошел к дверям. Перед ним стоял средних лет мужчина. Он коснулся шляпы и спросил: «Господин Бантум?» «Да, это я», — отвечал Зол. «А Иосиф Амстронг дома?» — резко спросил незнакомый посетитель. «Нет, его еще нет. Вы не могли бы сказать, где он?» «Ну, немножко в растяжку», — сказал Зол. «Я думаю, что он сегодня у своей девушки. Я ему одолжил мою одноколку. Обычно он примерно в это время возвращается домой». Зол посмотрел на часы. Было ровно 10:30. Мужчина, все еще стоявший за дверью, откашлялся, потом провел рукой по большому с горбинкой носу. Он, казалось, был рассержен. «Я его сюда послал виноградник обрабатывать, а не с девушками разгуливать. Я...» «Это вы, господин Амстронг?» «Да вы входите, входите!» — вспомнил Зол о своем долге гостеприимства. «Входите же!» — повторил он. «Я уверен, что Иосиф с минуты на минуту должен вернуться. Он никогда не задерживается так долго. У вас хороший сын, господин Амстронг. Надо сказать честно, вам можно им гордиться. Да вы садитесь. Как вы добрались?» «Я сейчас возвращаюсь из Чикаго», — отвечал Беннет Амстронг. — «Я отправил туда партию скота, а теперь хотел разок взглянуть, как здесь дела идут». — «Понимаю. А вот, наверное, и Иосиф». Иосиф невольно вскрикнул, когда увидел в комнате Бантумов отца. — «Здравствуй, отец! Когда ты приехал?» — «Да вот только что», — ответил Беннет, не подав Иосифу руки. — «Я был в Чикаго и подумал, поеду-ка я разок сюда и посмотрю, как здесь идут дела». «Я убежден, отец, что виноградник тебе понравится». Видно было, что Иосиф старается быть вежливым с отцом. «Что, я поймал тебя на месте, да?» Беннет в упор посмотрел на Иосифа.
Кэти Бантум, которая уже спала и была разбужена стуком в дверь, через приоткрытую дверь спальни слышала доносившиеся из зала голоса. Что это был за человек? Не слышно было ни смеха, ни шуток, что так привычно для Зола. «Ты, конечно, здесь переночуешь?» — спросил Иосиф. По тону его голоса было слышно, что он не был в этом уверен. «Ночью я, наверное, не смогу много увидеть виноградники, а? Может, ты выделишь мне половину твоей кровати?» Беннет произнес это без тени улыбки. Его суровое лицо не изменило своего выражения. «Конечно.

иначе. Его как будто подменили. На лице его была такая грусть, какой Зол на нем еще никогда не видел. «Да я в городе покушал», — поблагодарил Бинет. «И как давно это все продолжается, господин Бантум?» «Что вы имеете в виду, господин Амстронг?» — не понял Зол вопроса. «Что он по вечерам так долго пропадает?» «Тогда мне нужно подумать. Это, по-моему, второе воскресенье». В голосе Зола звучала сердечность. «Он нашел действительно очаровательную девушку, господин Амстронг, совершенно точно. Дочь Джеди Бейса очень хорошая девушка. Неудивительно, что он ею заинтересовался. И вообще, хочу сказать, что я не встречал более славного молодого человека, чем ваш сын». «И сколько он платит вам за то, что вы ему для глупых проделок коляску даете?» «Платит?» Зол добродушно рассмеялся. «Я за это от него никакой платы не жду. Я сам ему предложил мою одноколку. Он меня об этом не просил. Знаете, это для нас радость, что ваш сын у нас живет. Моя жена все для него готова сделать». Отец Иосифа издал неодобрительный возглас. «Может, вы перед сном что-нибудь попьете?» «Да, стакан воды, пожалуйста». Бинет принял это предложение без благодарности. «Вы говорите, Иосиф свою работу не запустил?» «Он работал все это время, как лошадь, не давая себе роздуху ни на минуту, господин Амстронг. И если урожай винограда будет невысокий, то уж точно не по его вине». Бинет слабо улыбнулся. Его мрачное лицо немного смягчилось. «А вот и Иосиф вернулся. Если я вам больше ничем не могу быть полезен, то желаю вам спокойной ночи. Мы увидимся завтра утром за завтраком». «Спокойной ночи». Иосиф проводил отца к себе, включил ночник и закрыл дверь. «У меня хорошая комната, да?» Иосиф подвинул стул отцу. Бинет ничего не ответил. Он встал во весь рост, выпрямился и, сложив руки на груди, сказал: «Ну-ка посмотри на меня, молодой человек. Я приехал сюда, чтобы тебе сказать, что мне не нравится, что здесь происходит». «Что ты имеешь в виду, отец?» Иосиф не осмелился сесть, пока отец стоял. «Ты прекрасно знаешь, что я хочу сказать», — упрекнул его Бинет. «Я тебя сюда отправил, чтобы ты ухаживал за виноградом, а не за девушками. Разве ты можешь выполнять свою работу нормально, если допоздна где-то шатаешься?» «Я вернулся лишь немного позже, чем я обычно возвращаюсь из церкви. Так и с какой девушкой ты сегодня проводил время?» «С Долорес Бейс, отец». «Долорес Бейс?» — презрительно произнес он. Иосиф покраснел до корней волос, в голове его словно что-то перевернулось. «Это что, та самая лучшая, которую ты можешь себе найти?» — издевался над ним отец. «Не знаю, чем она тебе не нравится», — ответил Иосиф. «Ты не знаешь?» — вскричал Бинет в ярости. «У тебя что, глаз нет или мозги не на месте?» «Но, отец, как ты можешь такое говорить? Ты же Долорес Бейс совсем не знаешь. Ты не видел ее несколько лет. Она чудесная девушка, хорошо воспитанная, приветливая. И вообще, она чудесная?» Бинет был взбешен. «Еще что! Она, конечно, свою красоту от отца своего унаследовала. Да если бы Долореса не была симпатичной, то за один только характер ее стоит полюбить». Иосиф старался сохранить спокойствие. Бинет презрительно фыркнул. «Я хочу, чтобы ты женился на девушке с Запада. Вот в чем причина. Вот зачем я сюда приехал». «Но, отец...» Иосиф крепко обхватил спинку своей кровати. «Мне не знакома на Западе ни одна девушка, которая бы мне нравилась». «Что ты в этом понимаешь?» — с насмешкой сказал Бинет. «Если у девушки светлые волосы или ямочка на щеке, так она уже тебе и нравится. Так что ли?» «Долорес Бейс имеет гораздо больше», — голос Иосифа задрожал. Комок, застрявший в горле, мешал ему говорить. «У нее есть все, что меня в девушке привлекает». «Привлекает?» — пренебрежительно подразнил его Бинет. «Так много ты уже о ней знаешь? Ты, кажется, с ней всего два раза встретился.
Ты мне только не говори.

0: говоришь, что уже чувствуешь себя ее женихом». «Нет-нет, я этого не говорю», — пробормотал Иосиф. «Лучше, если что-либо подобное не дойдет до моих ушей. Молодой человек твоего возраста не должен в такое позднее время шляться с девушками. Это уже скандальное дело».
1: «Отец», — сказал Иосиф и сделал шаг по направлению к отцу.
0: «Если мать неправду сказала, а я верю, что она так именно говорила, то ты в мои годы был уже женат».
1: «Ты еще будешь мне указывать, юнец?» — в раздражении кричал Бинет, весь покраснев.
0: «Когда я был в твоем возрасте, у меня было больше ума».
1: Он тяжело глотнул.
0: «И я нашел себе девушку. Нет, Иосиф, скажи ради бога, почему тебе на Западе не выбрать себе невесту, которая происходила бы из зажиточной семьи?»
1: «Что ты имеешь в виду, отец?»
0: «Не притворяйся дурачком, Иосиф», — властно продолжал отец. «Что у этих бейсов есть? Ничего. Я считал бы это за позор, если бы мой сын взял себе жену из такой семьи».
1: «За позор?» У Иосифа подгибались колени. Он чувствовал себя жалким и больным. Глаза его наполнились слезами. Ему казалось, пол поплыл под его ногами.
0: «Да, за позор и ничего другого».
1: «Если я женюсь, — медленно проговорил Иосиф, — то надеюсь лишь по любви. Я не хочу брать на себя такую вину, жениться на девушке только ради ее денег.
0: Любовь и деньги — порядочнее и достойнее, чем любовь и красота без денег», — жестко подытожил Бинет.
1: «Мне это видится совсем не так», — возразил Иосиф.
0: «И я верю, Господь покажет мне в этом свою дорогу. Это я говорю тебе вполне серьезно, отец».
1: У Иосифа дрожали губы, и он с трудом сдерживал себя. «Я уже в продолжении многих месяцев молюсь об этом. Долорес Бейс нравилась мне еще до нашего отъезда отсюда. Мне все в ней нравится, и ее внешность, и ее поведение, и все ее существо. Мне уже многие люди в церкви сказали, какая она хорошая девушка. Два вечера, что я провел с ней, были самыми счастливыми вечерами в моей жизни. И чтобы ты знал, хотя это было всего два вечера, я получил от нее много и в духовном смысле».
0: «Если это и дальше пойдет такими темпами, — перебил его Бинет, — то ты скоро превратишься в суперхристианина. Будет лучше для тебя, если ты сделаешь так, как я тебе сказал. Остановись в этих своих делах, пока не поздно. Тебя, кажется, уже довольно глубоко затянуло. Я требую, чтобы ты мне пообещал, что больше ни разу к ней не пойдешь».
1: «Отец!» — Иосиф заплакал вслух.
0: «Отец, ты не можешь этого от меня требовать. Ты не знаешь, что она для меня значит. Если бы ты мог знать, не говорил бы такое. Я уверен, что меня так Бог ведет, и это для меня свято. Я не могу так просто отбросить все. Твой отец тебе разве предписывал, кого имеешь право полюбить, а кого нет?»
1: Эти слова привели Бинета в совершенное бешенство. Больше всего ему хотелось сейчас отвесить своему сыну хорошую трепку, но Иосиф был уже выше его ростом.
0: «Это что, значит, ты отказываешься мне подчиняться?»
1: На некоторое время в комнате установилась напряженная тишина. Оба тяжело дышали. Часы в зале пробили 12. Страх, который охватил Иосифа уже в церкви во время вечернего богослужения, казалось, затушит его. Он в последний раз чувствовал такой страх, когда мать ему сказала, что ей уже недолго жить осталось. Неужели его жизнь должна состоять из сплошных разочарований, трудностей и горестей? Неужели отец имеет право снова и снова лишать его радости? Но почему он к нему так несправедливо жесток? «Ты действительно требуешь, отец, чтобы я тебе такое пообещал?» Иосиф чувствовал себя совершенно обессилевшим и оцепеневшим.
0: «Ты же хочешь быть послушным сыном, или нет?»
1: Сказал Бинет.
0: «Я тогда Макракину сказал, что ты всегда был послушным. Теперь у тебя есть возможность это доказать. И пойдем спать».

Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва — это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

Все когда-нибудь проходит. Боль пройдет, пройдет ненастье. Все когда-нибудь приходит. Лето, радость, мир и счастье. Все уходит ненадолго, все уходит ненавечно. Мы подвластны чувству долга, то отважны, то беспечны. Но своих путей не знаем, в суете, мельканье буден, мы о будущем гадаем, что там будет, кто там будет. И, конечно же, не входят в наши планы боль, измены, но несчастья нас находят и находят неизменно. Все когда-нибудь проходит, горе, трудности, ненастья. Все когда-нибудь приходит, лето, радость, мир и счастье. В этом мире все не вечно, так заведено не нами. Пусть за днем приходит вечер, пусть в песок дробится камень. На тебя надеюсь, Боже, на земном своем пути. Твердо знаю, ты поможешь к вечной радости дойти.

Момент творения. Чудеса древних поваров. Многие кулинарные рецепты разных народов создавались с учетом пользы пищи для здоровья. Некоторые кулинарные традиции уходят вглубь веков. Наши древние предки обладали знаниями о здоровой пище, которые долгое время были забыты и лишь сейчас открываются нам снова. Долгое время у людей не было возможности замораживать еду, чтобы она дольше хранилась. Но даже холод не помогает хранить запасы пищи бесконечно. Мясо, и сыроваренное, и сырое портится даже в замороженном виде. Холод просто замедляет этот процесс. Самая большая проблема – это то, что может прогоркнуть жир. То есть, говоря языком химии, окисляются липиды. Липиды мяса – это жир и холестерол. При окислении липидов мяса появляется душок. К тому же растет риск сердечных заболеваний. Японские ученые установили, что имбирь, часто применяемый в качестве приправы в восточных блюдах, замедляет окислительные процессы в мясе. Тогда ученые решили выяснить, связано ли широкое употребление имбиря с низким уровнем сердечных заболеваний в Японии. Оказалось, что в пирожках со свининой, приправленных имбирем, окисление происходит в 3 раза медленнее. Любопытно, что еще до начала письменной истории люди знали, имбирь помогает сохранить и само мясо, и его питательные свойства. Этот пример опровергает представление о том, что древние люди были примитивны и невежественны. Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

Путь Господень – твердыня для непорочного и страх для делающих беззаконие. Притчи 10:29.

Доброго времени суток, дорогие радиослушатели! Сердечно приветствую вас на волнах Радио МВ. Рада вновь быть вместе с вами в этом прямом эфире программы «По заявкам радиослушателей. Встреча друзей». У микрофона с вами я, Олеся, и впереди нас ждет особенный час, наполненный вашими поздравлениями, теплыми приветами, добрыми пожеланиями и, как всегда, любимыми христианскими песнями. Для кого-то эти слова могут стать приятным сюрпризом, для кого-то поддержкой и ободрением, а для кого-то напоминанием о любви и заботе близких людей. Если сегодня вы хотите поздравить родных и друзей, передать кому-то сердечный привет или подарить любимому человеку музыкальный подарок, обязательно присоединяйтесь к нашему эфиру и оставляйте ваши заявки. Позвонить или написать можно на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. На этот номер также можно отправлять и сообщение в WhatsApp. Или же есть номер только для смс-сообщений, это 919-283-98-68. 919-283-98-68. Как всегда, можно оставить заявку через наш веб-сайт radiomv.com, в чате по трансляции на YouTube, если вы слушаете нас там, или же через приложение Radio MV. Мы ждем ваших звонков, сообщений, с поздравлениями, с приветами и с радостью озвучим их в этом прямом эфире, чтобы вместе подарить немного тепла и добрых слов тем, кто дорог вашему сердцу. Также хотелось бы сказать, что в это воскресенье в США будет отмечаться праздник День Отца, поэтому сегодня у вас есть прекрасная возможность поздравить своих пап, передать им слова благодарности и заказать для них любимую песню. Пользуясь случаем, я также хочу поздравить всех отцов с этим замечательным праздником. Дорогие отцы, благодарим вас за вашу любовь, заботу, труд, молитвы и посвящение своим семьям. Спасибо за поддержку, добрый пример и за те жизненные уроки, которые вы преподаете своим детям. Пусть Господь обильно благословит вас, ваши семьи, укрепит вас, дарует мудрость, терпение, поможет быть всегда добрым примером веры и любви для своих детей, внуков. Пусть Господь хранит вас, наполняет ваши сердца миром и радостью и дает силы на каждый день, ведя своей доброй рукой. На память для вас стих из Священного Писания, книга Притчи, 20 глава, 7 стих. «Праведник ходит в своей непорочности, блаженны дети его после него». Пусть Господь обильно благословит каждого отца, сохранит ваши семьи в мире, в единстве и воздаст вам за все труды любви. С праздником вас, дорогие отцы! И для всех отцов в подарок прямо сейчас на радио прозвучит песня «Отцы» в исполнении группы «Белый ангел».

Дорогие радиослушатели, еще раз приветствую всех вас на волнах Радио МВИ. Напоминаю, вы слушаете прямой эфир программы «Встреча друзей» на волнах Радио МВИ. В течение этого часа по вашим заявкам звучат песни, поздравления, приветы и теплые пожелания для ваших родных, друзей и близких. Не упускайте возможность сказать добрые слова тем, кто дорог вашему сердцу. Иногда одно искреннее пожелание или любимая песня могут подарить человеку радость и поддержку на весь день. И, конечно же, в преддверии Дня Отца вы можете поздравить своих дорогих пап, дедушек, мужей с этим замечательным праздником, поблагодарить их за любовь, заботу, молитвы и также заказать для них любимую песню. Если вы желаете оставить свою заявку, звоните или пишите нам прямо сейчас на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Или же отправляйте смс-сообщение на номер 919-283-98-68. 919-283-98-68. Как всегда, можно оставить заявку в чате по трансляции на YouTube или же через наш веб-сайт radiomv.com. Если вы слушаете через приложение радио, там также очень просто отправить смс-сообщение или же сделать звонок. С радостью озвучим ваши поздравления, приветы и музыкальные пожелания в нашем прямом эфире. А начиная программу, озвучу первую заявку на сегодня. Это заявка от Александра Алиферчик. Он желает, чтобы в нашем эфире прозвучала песня «Когда настанет день Господень». Пусть эта песня напомнит каждому из нас о важности бодрствовать и хранить верность Господу. Слушаем прямо сейчас по вашей просьбе, Александр, эту песню «Когда настанет день Господень».

Друзья, мы продолжаем прямой эфир программы «Встреча друзей». Только что у нас по просьбе радиослушателя Александра Алиферчик прозвучала песня «Когда настанет день Господен». А далее в программе озвучу поздравления. Завтра, 20 июня, свой день рождения будет праздновать Леночка Татарчук. Она проживает в Южной Каролине. Дорогая и любимая наша Леночка, от всего сердца поздравляем тебя с днем рождения. Мы очень любим тебя и желаем, чтобы Божья благодать всегда в изобилии изливалась на тебя, наполняя твою жизнь миром, радостью и благодарностью Господу. Пусть вера в твоем сердце возрастает с каждым днем,

Крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. С днем рождения тебя, наша дорогая и любимая Леночка! С любовью вас, Лена, поздравляют ваш муж Игорь, мама Галя, братья Геннадий и Сергей, сестра Лиля, дядя Даник с Тамарой, все двоюродные братья и сестры, а также все племянники. Просьба родных, чтобы для вас, Лена, в подарок прозвучала песня «С днем рождения, доченька моя». Мы также вас, Лена, желаем сердечно поздравить с днем вашего рождения. Пусть Господь обильно благословит вас, вашу семью и исполнит желание вашего сердца. Следующая музыкальная композиция будет звучать для вас в подарок.

друзья, мы продолжаем прямую трансляцию программы «Встреча друзей». Только что у нас в эфире прозвучала песня «В подарок для именинницы Лены Татарчук». А далее, продолжая эфир, озвучу поздравление, которое у нас отправляется в Украину. Сегодня мы поздравляем дорогих Владимира и Раису Гарпенюк с замечательной датой – 48-летием совместной жизни. Дорогие Владимир и Раиса, 48 лет назад Господь соединил ваши судьбы, и все эти годы вы вместе проходили жизненный путь, разделяя радости и трудности, сохраняя любовь, верность и заботу друг о друге. Ваши дети сердечно благодарят вас за доброту, любовь, терпение, бессонные ночи, за молитвы и жертвенный труд ради семьи. Спасибо за вашу совместную заботу о детях, внуках и правнуке, за ваши открытые сердца и готовность помогать окружающим. Вас любят, ценят и благословляют. Также сегодня особые поздравления принимает Владимир, который отмечает свой 77-й день рождения. Дорогой Владимир, пусть Господь и дальше укрепляет тебя, дарует здоровье, силы и бодрость духа. Пусть душа твоя радуется каждый день, а Божья милость согревает твое сердце. Пусть мир Господний царит в твоем доме, а в сердце и во всей вашей семье. Желаем еще многих благословенных Богом лет под Божьей охраной и Его заботой. Также в благословении на память оставляем стихи из Священного Писания. Книга «Числа», 6 глава, с 24 по 26 стихи. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя! Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир!» С любовью вас, Владимир и Раиса, поздравляют ваши 10 детей, зятья, невестки, 35 внуков и правнук. Все они желают, чтобы для вас в подарок прозвучала песня «Я смотрю» в исполнении Оли Андрощук. Будем слушать эту песню прямо сейчас вместе с вами. И также сердечно поздравляем вас, Владимир и Раиса, с этой прекрасной датой юбилея вашей совместной жизни. Пусть Господь благословляет и хранит вашу семью надалее. И также поздравляем вас, Владимир, с днем вашего рождения. Желаем вам Божьих обильных благословений. И прямо сейчас для вас будет звучать следующая песня.

напоминаю, вы слушаете прямую трансляцию программы «Встреча друзей». Только что у нас в эфире прозвучала прекрасная песня в подарок для Владимира и Раисы Горпенюк. А далее озвучу еще одно поздравление, которое пришло из Украины. Марьяна Кондор из Украины поздравляет своего дорогого папу с Днем Отца. Желаю тебе крепкого здоровья, мира в сердце, радости в каждом дне и обильных Божьих благословений. Пусть Господь укрепляет тебя, дает силы для всех дел, хранит от тревог и переживаний, наполняет жизнь своей любовью, заботой и благодатью. Пусть Господь будет твоей опорой и поддержкой во всякое время, дарует мудрость, покой и свою охрану на всех жизненных путях. Также на память оставляю слова из Священного Писания. Книга пророка Исаии, 40 глава, с 29 по 31 стихи. «Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Пусть эти слова будут реальностью в твоей жизни. С любовью и самыми теплыми пожеланиями вас поздравляет дочь Марьяна, и она пишет, что очень скучает по вам. К сожалению, здесь не указано имя отца, но указано имя дочери, поэтому я думаю, папа знает, кто его поздравляет. А сейчас для вас прозвучит песня по просьбе дочери «Папа» в исполнении Виктории Березовской.

друзья, наш прямой эфир продолжается. Только что у нас прозвучала песня для отца по просьбе Марианы Кондар. А далее, продолжая программу, озвучу еще одно поздравление. Сегодняшнее поздравление летит моей дорогой подруге и сестре в Господе Швайке Галине. Хочу поздравить тебя с днем твоего рождения. Желаю Божьего благословения на все добрые дела, на долгую счастливую жизнь, в которой не будет места для зависти, предательства, лжи и печали. Желаю крепкого здоровья, крепкого духа, крепкой любви. Пусть Бог всегда будет с тобой. Пусть твое сердце каждый день встречает с миром и отрадой. Пусть каждый день будет наполнен простыми радостями, напоминающими о том, что с каждым из нас благодать Божья. Пусть ангел-хранитель осеняет жизнь твою своими светлыми крыльями и укроет от всяких невзгод. И пусть благочестивые мысли очищают душу и сердце от всякой печали. Храни тебя рука Творца на всяком месте в мире этом. Пусть Бог дорогу до конца небесным осияет светом. Пусть Он услышит голос твой, когда в нужде к Нему взываешь. Пусть утешает Дух Святой, когда в бессилии унываешь. И да помилует любя, предотвратит беду, ненастье, дождем благословит тебя, любви и радости и счастья. Также на память хочу оставить слова из Священного Писания, Псалом 90. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение – истина его. Не убоишься ужасов ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему, ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне, и услышу его, с ним я в скорби, избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое». Этими словами с любовью вас, Галина, поздравляет ваша подруга Роменская Ефимия. И она желает, чтобы для вас в подарок прозвучала песня «У моей подружки день рождения». Прямо сейчас для вас, Галина, будет звучать эта песня. Также присоединяемся к этим словам поздравлений. С днем рождения вас! Пусть все эти добрые пожелания в обильной мере будут исполнены в вашей жизни. Следующая песня звучит для вас.

прослушали песню «С днем рождения, подружка», которая прозвучала в подарок для Галины Швайка. А далее, продолжая программу, озвучу еще одно поздравление. Сегодня свой 91-й день рождения отмечает наша дорогая мамочка, бабушка и прабабушка Оксана Ветрова. Дорогая Оксана, от всего сердца поздравляем вас с этим благословенным днем. Мы благодарим Господа за вашу жизнь, за вашу любовь, доброту, заботу и верность. Вы для нас не просто мама, бабушка и прабабушка. Вы настоящий подарок Божий и добрый пример для всей нашей семьи. Спасибо вам за ваши молитвы, которые сопровождали нас на протяжении многих лет, за ваше любящее сердце, мудрые советы и заботу. Мы очень любим вас и благодарим Господа за то, что вы есть в нашей жизни. Пусть Господь и дальше укрепляет вас, дарует здоровье, мир в сердце, бодрость духа и радость в каждом новом дне. Пусть Божья милость сопровождает вас, а благодать наполняет вашу жизнь. Пусть Господь вознаградит вас за все труды любви и сохранит под своей охраной на многие годы. На память оставляем стих из Библии, Псалом 70, стих 18. «И до старости, и до седины не оставь меня, Боже, доколе не возвещу силы Твоей роду сему». С любовью вас, Оксана, поздравляют ваши дочери Люба, Лена, Валя и Люда, а также все ваши внуки и правнуки. Все они желают, чтобы для вас в подарок прозвучала песня «Дякую я Богові за маму» в исполнении Людмилы Вознярской. Мы также вас, Оксана, сердечно желаем поздравить с днем вашего рождения. Пусть Господь и дальше обильно благословляет вас, укрепляет в вере и хранит в добром здоровье. Божьих вам благословений, и по просьбе ваших родных для вас будет звучать следующая песня в подарок.

продолжаем прямой эфир программы «Встреча друзей». Только что прозвучала песня «В подарок для Оксаны Ветровой». А далее озвучу еще одно поздравление. Дорогого брата Михаила Русева, который проживает в Южной Каролине, сердечно поздравляем с днем рождения. Ему исполнилось 62 года, 17 июня. От всего сердца поздравляем и желаем тебе обильных Божьих благословений, крепкого здоровья, мира в сердце, радости в Господе и Его верного водительства на всех жизненных путях. Пусть Господь укрепляет тебя духовно и физически, дарует силы на каждый день хранить тебя и твою семью под Своим святым покровом. Пусть Божья милость сопровождает тебя во все дни жизни, а Его любовь и благодать наполняют сердце благодарностью и надеждой. Желаем тебе еще многих благословенных лет жизни для славы Божьей и служения Ему. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. С любовью вас, Михаил, поздравляют ваши две старшие сестры и четверо младших братьев. Все они желают, чтобы для вас в подарок прозвучала песня «Благословляем именем Создателя». Михаил, примите наши слова поздравления с днем вашего рождения. Пусть наш любящий Господь обильно благословит вас и вашу семью. Следующая музыкальная композиция в исполнении группы «Жизнь» прозвучит для вас в подарок.

уважаемые радиослушатели, на этом программа «Встреча друзей» подходит к завершению. Спасибо каждому из вас за то, что вы участвовали в этом прямом эфире. В завершении программы озвучу еще три заявки, и мы прослушаем две музыкальные композиции. Просьба радиослушателей, чтобы прозвучала песня Попудрябко Анатолия «Здравствуй, папа, я дома». Следующая заявка. «Воистину, есть ли что трудное для Господа?» Этот вопрос напоминает нам о том, что для Бога нет ничего невозможного. Когда человеческие силы заканчиваются, Господь продолжает действовать. Когда мы не видим выхода, Он уже знает решение. И когда кажется, что надежды больше нет, Божья рука по-прежнему поддерживает и ведет нас. По просьбе наших слушателей, пусть песня «Не оставлю я вас, не забуду» в исполнении братьев Тамбовской церкви прозвучит в ободрении и утешении для Юрия Сараченко, Николая Винникова, Павла Сургая, Надежды Тимощик, Антонины Гребенюк, Антонины Антоненко, Павла Токарца, Надежды Перегудовой, а также для всех наших дорогих радиослушателей. Пусть Господь укрепит каждого, кто проходит через трудности, подарит мир сердцу, надежду душе и напомнит свое драгоценное обещание: «Не оставлю тебя и не покину тебя». И также еще одна заявка, которую мы только что получили. Дети и внуки желают поздравить своего дорогого и любимого папу Виталия Демидович. «Дорогой папа, с днем отца тебя! Мы благодарим Господа за твое большое, любящее сердце, за заботу, поддержку, доброту и молитвы о нас. Спасибо за твой труд, за мудрые советы, за любовь, которой ты окружаешь свою семью, за добрый пример веры и верности Господу. Мы очень любим тебя, ценим и благодарим Бога за то, что ты есть в нашей жизни». Желаем тебе крепкого здоровья, мира, радости и обильных Божьих благословений. Пусть Господь укрепляет тебя и хранит. С любовью вас поздравляют дети и внуки семьи Демидович. Поздравляем также вас, Виталий, с Днем Отца, и еще раз всех отцов поздравляем с этим замечательным праздником. Пусть Господь благословит вас. И прямо сейчас у нас прозвучит песня в утешение для всех тех, кто проходит трудное время. «Не оставлю я вас, не забуду» в исполнении братьев Тамбовской церкви, а завершит наш эфир песня Попудрябко Анатолия «Здравствуй, папа, я дома» по просьбе слушателей и также для отцов.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

Я овечка у Христа, в сердце счастье, полнота. Пастор мой о мне печется, с ним так радостно живется. Он в любви меня ведет и по имени зовет. По дикую святым жезлом не нуждаюсь я ни в чем. По жизни Христа богат, я живу, я вдыхаю ароматы, жажду я потоком вот, он мне тот час ведет.

Дорогие дети, если вы слышите меня утром, то это самое хорошее время для принятия в сердце Слова Божьего. Утром наш ум свеж и тело отдохнуло после сна. Если мы любим Господа, мы уже успели утром помолиться Ему и предать весь наш новый день в Его руки. Когда мы так поступаем, Он помогает нам принимать Его Слово и применять его в жизни. Если же вы слышите меня вечером, то это тоже хорошее время, потому что это время перед сном, и с мыслями о Боге и Библии вы заснете. Мы все еще проходим с вами Ветхий Завет. От создания человека мы дошли до пришествия израильтян в Ханаан, страну, которую Бог обещал Аврааму. Здесь они поселились и начали заниматься скотоводством и земледелием, но их мирная жизнь часто нарушалась войнами с соседскими народами. Бог назначал сильных людей в этом народе для того, чтобы они могли защищать народ от нападок врагов. Мы читали о различных героях и на их примере учились кое-чему сами. В прошлый раз мы начали говорить о Самсоне. Он был сильный человек, но со слабым характером. Вместо того, чтобы пользоваться своей силой разумно, он тратил ее на гневные вспышки, которые только ожесточали врагов. Мы пришли к заключению, что физической силы мало для человека. Нужна еще сила характера, способность противостоять злу. Нужна победа над дьяволом. Самсон знал, что филистимляне ненавидят его, но боялся, потому что знают, какой он сильный. Он ходил в их страну и снова возвращался домой, и никто не смел прикоснуться к нему. Он снова полюбил филистимскую женщину, хотя его родители много раз предупреждали его об опасности, связанной с этим. Эту женщину звали Далида, и Самсон часто бывал у нее. Когда филистимские правители заметили это, они пошли к Далиде и просили ее выпытать у Самсона секрет его силы. Они обещали ей большие деньги, если она сможет достать этот секрет для них. Когда Самсон снова пришел к ней, она спросила его о секрете его силы, но он дал ей неверный ответ. Она же, любя свой народ больше Самсона и будучи жадной на деньги, поспешила передать все, что узнала начальникам филистимским. Что же сказал ей Самсон? Он сказал ей, что если его свяжут с 7 сырыми веревками, он не сможет вырваться. Но это была неправда. Далида связала его, когда он спал. Но когда филистимляне пришли, он вскочил и как ниточки порвал сырые веревки.

Далида поняла, что он обманул ее, и снова приставала к нему, чтобы он открыл ей секрет его силы. На этот раз он сказал, что если его свяжут новыми веревками, он не будет сильнее любого другого человека. Далида связала его новыми веревками, но и их он разорвал, как паутинку. И сказала ему Далида: «Все ты обманываешь меня и говоришь ложь. Скажи, чем бы связать тебя?» Он посоветовал ей сплести его волосы и прибить гвоздями к ткальной колоде. Но когда пришли филистимляне, он вырвал волосы свои вместе с колодой. Далида не давала ему покоя, и он, не имея силы воли и нужной мудрости, открыл ей свой секрет. «Меня никогда не стригли, потому что я Назарей Божий от рождения, и если меня стричь, сила отойдет от меня». Далида поняла, наконец, что он говорит ей правду, и поспешно созвала своих друзей, начальников филистимских, и когда она остригла его во сне, начала ослабевать его сила. Когда он услышал, что филистимляне около него и хотел вскочить и освободиться, а не знал, что Господь отошел от него, он в бессилии опустился на кровать, и они увели его в тюрьму. Филистимляне выкололи ему глаза, приковали медными цепями к жернову, и он молол в доме узников. Его волосы начинали отрастать, но филистимляне не замечали этого и радовались, что имеют своего врага в плену. Однажды они имели большой праздник в храме своего идола Дагона и решили позвать Самсона, чтобы он потешал их, и хотя Самсон не был верным Господу, Господь не допустил до этого, чтобы над Самсоном глумились. Его били по лицу и поставили между колоннами, которые подпирали храм. Самсон сказал мальчику-поводырю своему: «Подведи меня к столбам, чтобы я мог ощупать их и прислониться к ним». В здании же было полно народа. Даже на крыше сидела молодежь и смотрела на забавляющего всех Самсона. Самсон воззвал Господу и сказал: «Господи, вспомни меня и укрепи один только раз, чтобы мне отомстить филистимлянам за оба глаза мои». И сдвинул Самсон с места два средних столба, на которых держался дом, и сказал: «Пусть умру я с филистимлянами». И рухнуло здание, и было убито людей больше, чем при жизни Самсона, и в их числе погиб и сам Самсон. Родные пришли, взяли тело его, похоронили там, где хоронили всех родственников отца его Маноя. Мы окончили историю Самсона, и я хочу вывести полезный урок для вас и меня. Первое, на что нужно обратить наше внимание, это хитрость дьявола. Если он не может напасть на нас прямо, он нападает на наше самое слабое место. Самсон был сильным физически, телом, но у него была слабость, он любил женщин и слепо верил им. Ослепленный грехом, он не видел опасности, которая ему грозила. Мы не должны полагаться на наши силы, и Бог много раз в Писании советует нам бежать от греха. Когда мы предаемся греху, мы становимся слепыми и не видим нашего состояния. Слепота и рабство Самсона напоминают нам состояние человека, отдавшегося греху. Последствия греха явны в его жизни. Слепота, рабство, потеря жизни. Иногда дети могут быть тоже очень сильными в теле. И не учат ли нас в школе, чтобы мы занимались физкультурой, чтобы иметь здоровые тела? Я не помню, чтобы нам говорили, что делать, чтобы наши души были сильными тоже. Один мальчик в Японии учился в школе, где было 150 мальчиков, но только он один был верующим. Может быть, что и вы находитесь в таком же положении. Он не стыдился своей веры, несмотря на то, что другие дети издевались и смеялись над ним постоянно. Когда они видели, как он склоняет головку перед едой, чтобы поблагодарить Господа, они бежали к учителю и сказали, что этот мальчик занимается магией. Мальчик объяснил учителю, что он просто молился перед едой. И тогда учитель, покраснев от стыда, сказал: «Я тоже верующий. Но у меня не хватало мужества говорить о моей вере, а тем более так открыто показывать ее. Но, следуя твоему примеру, я тоже буду теперь жить, как нужно жить христианину». Слабый телом, этот мальчик был сильнее своего учителя духом. Когда мы вполне доверяемся Господу и позволяем Ему очистить наше сердце и занять его, тогда все у нас идет хорошо, мы приносим пользу. Но когда грех, как жаба, пролазит в нашу внутренность,
тогда вода Божьего служения не может проходить через нас, и мы, подобно Самсону, становимся никуда негодными. Помните Самсона, дети, и заботьтесь о силе вашего характера. Сильным его может сделать только Господь.

0: Третьеклассник Юра, худенький, кореглазый мальчик, вышел с мячом во двор. Друзья пригласили его поиграть в футбол, и ему нужно спешить, чтобы успеть к началу игры. Только бы мама не увидела и не остановила. Прикрыв калитку, Юра посмотрел во двор и направился к стадиону. По дороге он вдруг вспомнил, что учитель просил ребят посетить Артура в больнице. На эту просьбу никто не откликнулся, у каждого были свои дела. Юра хотел бы посетить своего друга, но у него тоже не было времени. Сегодня он играет в футбол, завтра у бабушки день рождения, послезавтра надо к зубному врачу. Учитель пристально смотрел на Юру, будто хотел сказать: «Кто-кто, а ты должен пойти». Но он опустил голову и пробормотал: «Я сегодня не могу». «Еще успею», – успокаивал себя Юра. «Артур будет в больнице до конца недели, а сегодня только вторник». Он подбросил мяч и с силой ударил по нему ногой. Мяч подлетел очень высоко и упал на крышу столовой, мимо которой проходил Юра. Напрасно он ждал, мяч так и не скатился вниз. «Что же я наделал?» – почесал Юра затылок, осматривая стены столовой. «Залезть на крышу невозможно. Рядом нет ни лестницы, ни водосточной трубы, ни дерева. Как же достать мяч?» Юра беспомощно огляделся. Столовая закрыта, прохожих тоже не видно. За зданием Юра увидел лестницу и, обрадовавшись, тут же притащил ее. Старая лестница была тяжелая и шаткая. С большим трудом Юра приставил ее к стене, но она сильно качалась. К тому же дул порывистый ветер, и Юре боязно было подниматься наверх. Но другого выхода не было. На стадионе его ждали мальчики, и он должен был поторопиться. Глянув вверх, Юра стал осторожно подниматься. 3, 4, 5 перекладин. Чем выше он поднимался, тем сильнее качалась лестница. «Уф, кажется, добрался», – подумал он, став на последнюю ступеньку. Мяч лежал в дальнем углу, и Юра прошел по всей крыше, чтобы взять его. С облегченным вздохом он прижал к себе мяч и вдруг услышал сильный грохот. «Неужели лестница упала?» – в страхе подумал Юра и подошел к краю крыши. «Точно! Лестница упала! Как же теперь спуститься вниз?» Юра оказался в ловушке. Ему ничего не оставалось делать, как звать на помощь прохожих. Однако мимо никто не проходил. Юра сел на край крыши и стал ждать. Вот показался кто-то на велосипеде, и Юра, что есть силы, крикнул: «Помогите мне спуститься вниз!» Велосипедист притормозил и с интересом посмотрел вверх. Увидев Юру, он засмеялся и поехал дальше. «Вот дела!» – хмыкнул Юра. «Он подумал, что я шучу. Если все будут так думать, то мне придется ночевать здесь». К счастью, на тротуаре появились две девочки. «Помогите мне!» – крикнул Юра. Девочки посмотрели вверх. «Пожалуйста, поставьте вот эту лестницу к стене, чтобы я мог слезть отсюда!» – попросил он. Девочки кинулись к лестнице и, с трудом приподняв ее, потащили к стене. «Отлично!» – обрадовался Юра. «А теперь поднимите ее!» Но девочки не смогли этого сделать. «Она тяжелая!» – сказали они и убежали. Юра с тоской смотрел, как они остановились в конце улицы и стали прыгать через скакалку. «Они уже и забыли про меня», – печально подумал он. «Хотя бы позвали кого-нибудь из взрослых». И тут Юру пронзила мысль, что ему не пришлось бы сидеть здесь, если бы он откликнулся на приглашение учителя и пошел с ним в больницу. Юра разочарованно закусил губу. «Иван Степанович пошел один», – подумал Юра. «Конечно, Артуру будет обидно, что никто из мальчиков не пришел проведать. Как жаль, я не пошел только из-за футбола. И все же в футбол мне не довелось поиграть. Теперь надо сидеть и ждать». Время шло, и Юру одна за другой осаждали мысли. «Я думаю только о себе. Мне хочется делать только то, что нравится.
1: Папа сколько раз уже говорил мне, что надо учиться покорять свою волю Божьей воле и стараться делать то, что нравится Иисусу. Юра хорошо знал, что обязан делать добро ближним, что нужно было пойти в больницу к однокласснику, а не увлекаться футболом. Юре стало стыдно и горько за свое самолюбие. Он начал молиться, просить у Господа прощения за непослушание, что тайком ушел из дома на футбол, что не захотел посетить одноклассника в больнице, что старается делать только то, что ему нравится. Помолившись, Юра решил, что завтра обязательно сходит к Артуру, а сегодня все расскажет папе и попросит прощения. Только когда он сможет спуститься вниз? Люди словно вымерли на улице, ни души. Правда, по дороге не перестают сновать машины. Но как их остановить? Вдруг послышались чьи-то шаги. Юра глянул вниз. Идет мужчина в серой кепке.
2: «Да это же учитель!» «Иван Степанович! Иван Степанович!» — жалобно позвал Юра.
3: Учитель поднял голову и удивленно спросил. «Юра, что ты делаешь на крыше?»
1: «Лестница упала, и я не могу спуститься», – чуть не расплакался Юра.
3: «А зачем ты туда полез?» – недоумевал учитель, приставляя к стене ненадежную лестницу. «Ну, давай, слазь, да осторожно, брось мяч сначала, держись крепче».
1: Юра бросил мяч и спустился на землю.
2: «Спасибо вам», – поблагодарил он учителя, покраснев до корней волос.
3: «Считай, что тебе повезло», – отозвался Иван Степанович. «Я случайно задержался в школе, а теперь мне надо спешить к Артуру. До свидания».
1: Учитель большими шагами пошел вдоль улицы, поправляя на ходу кепку. Юру словно озарило. «Учитель еще не был в больнице!»
2: «Иван Степанович!» – кинулся он следом. «Можно я пойду с вами?»
1: Учитель остановился.
3: «Ты же сказал, что не можешь сегодня».
1: «Уже могу», – снова покраснел Юра.
0: «Хорошо», – обрадовался Иван Степанович. «Быстро беги домой, спроси разрешения у мамы. Я зайду за тобой». Повторять дважды не нужно было. Юра помчался домой, радуясь, что получилось все так хорошо. Иисус услышал его молитву, простил ему и даже дал возможность исправить упущенное. Через полчаса Юра вместе с учителем ехал в больницу.
3: «О чем же ты думал, сидя на крыше?» – спросил Иван Степанович. «Ты не рассчитывал там ночевать?»
1: Юра улыбнулся. «Я о многом думал. На крыше я понял, что нужно делать то, что нравится Богу, а не искать приятных занятий в свое удовольствие».

Евангелие от Иоанна, 14 главе, 6 стихом написано. «Иисус сказал ему, Я есть путь, истина и жизнь. Говорите, что трудно верить, крест, Голгофа, Иисус, прощение. Не спешите Христа отвергнуть, речь идет о вашем спасении. Посмотрите на три распятия и отбросьте свои сомнения. Посредине крест благодати, речь идет о вашем спасении. Это очень серьезно, очень, выбрать жизнь или осуждение, войти в свет или мрак полночный, речь идет о вашем спасении. Каждый день приносит вопросы, они требуют разрешения, только этот самый серьезный, речь идет о вашем спасении. Срок, что Богом для вас отмерен, пролетит как одно мгновение, вечность распахнете вы двери, речь идет о вашем спасении. Вечность с Господом или дьяволом, вечность смерти или воскресенье. Выбирайте, к вам милость явлена, речь идет о вашем спасении. Иисус – это очень важно, в Нем второе ваше рождение. Без Иисуса остаться страшно, речь идет о вашем спасении. Отложите свои заботы, подлежит все земное тленью. Иисус – это путь ваш к Богу, речь идет о вашем спасении. Нужно выбрать сейчас, не после, у Христа обрести прощение. Это очень, очень серьезно. Речь идет о вашем спасении.

0: Какая встреча, Таня!
1: Привет, Женя! Какой ты радостный! Что с тобой произошло? Ты всегда был таким хмурым, грубым, ну как еж колючий!
0: Я действительно изменился. Я встретил того, кто помог мне стать таким. И это произошло через одну книгу. Когда я ее начал читать,
1: ничего не понимаю. Какая-то книга, встреча, детективов, что ли, начитался?
0: Нет, но эта книга особенная. Она живая и умеет говорить.
1: У тебя, наверное, температура. Впервые слышу, чтобы книга говорила. Тебе надо к врачу.

0: надо, он вполне здоров. И я знаю такую книгу. Это Библия. И нет другой книги во всем мире, которая бы по своему значению превосходила ее.
1: А что означает слово «Библия»?
0: Само слово «Библия» в переводе с греческого означает «книги».
2: Все книги написаны людьми, а Библия – Богом. Это единственная книга, которую Бог дал людям.
0: Библия – это письмо Божие.
2: Бог говорит нам через него и учит нас, как поступать в той или иной ситуации.
0: Конечно, Бог писал свое письмо не своей рукой. В разные времена Он избрал себе более 40 достойных людей, которые любили и были послушны Ему во всем. И они писали под руководством Божьим примерно 1600 лет.
2: Более чем 3000 раз мы находим в Библии высказывание «Говорит Господь».
0: Библия писалась людьми разных профессий – военачальником, пастухом, рыбаком, царем, врачом и другими.
2: Библия состоит из 66 книг, но самое важное значение и содержание этих книг – Христос. Книги, написанные до рождения Христа, называют Ветхим Заветом, после рождения – Новым Заветом или Евангелием. В книгах, написанных до рождения Христа, содержится пророчество, то есть предсказания о Нем, о Его рождении, жизни, смерти за наши грехи, о Его царстве. Новый Завет описывает жизнь Иисуса Христа и Его учение, историю Первой Церкви и о том, что еще будет.
0: Примерно за 400 лет до рождения Иисуса был собран Ветхий Завет. Новый Завет был полностью написан через 100 лет после его рождения.
2: В течение многих веков Библия переводилась на языки разных народов, чтобы люди могли узнать, что Бог желает им сказать. Она уже переведена более чем на 1930 языков. И эта чудесная книга изменила жизнь миллионов людей, в том числе мальчиков и девочек.

0: Если ты хочешь, чтобы Бог изменил и твою жизнь, тогда тебе надо поверить Библии, иметь желание отвернуться от греха и попросить Иисуса Христа войти в твое сердце и жизнь. В Евангелии от Матфея в 19 главе 14 стихе Иисус сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне». Если ты будешь делать то, что говорит Бог, ты можешь стать по-настоящему счастливым и однажды воскликнуть: «Радуюсь я Слову Твоему», как написано в Псалме 118-162 стихом. Но для этого тебе надо читать Библию. Когда-то жила одна принцесса, которая ко дню своего рождения получила от друга пакет. Она развернула его и нашла в нем небольшой черный шар. Покрутив в руке его и не найдя ничего интересного, со злостью она бросила этот шар в угол комнаты. Но к ее удивлению черная оболочка шара лопнула, а под ней показался серебряный шар. Принцесса быстро схватила шар в руки и стала его вертеть, и, видимо, нечаянно на что-то надавила, так, что из-под серебряной оболочки показался золотой футляр. Теперь ей не составило труда открыть и этот футляр. Там, на черном бархате, лежало кольцо с драгоценными камнями, а рядом лежала записка: «Из любви к тебе».
1: Библия тоже может не понравиться кому-то с первого раза, как тот черный шар. Многое там может для нас показаться непонятным и неинтересным, но кто глубже вникает в ее содержание и не останавливается, тому обязательно откроется красота и ясность Божественного Писания. И все это из любви к тебе.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
0: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжение нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Николая Куркаева. В 6 часов передача «Это интересно», затем свидетельство. В 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Мадианитяне из Мадиама и Ефы. Мадиам означает спор, распра. Ефа – тьма, темнота. Но когда придет Господь, уже не будет споров, уже не будет темноты. Они будут доставлять все блага народу израильскому сами. Вот о чем я сегодня говорю. Пришел Христос, славу свою осиял, и они уже не, из Мадиама придут, старое название, но они уже не спорят за что-то свое. Они отдают все тому, кого увидели благословенным Господом. Уже не будет тьмы, не будет спору, не будет распри, ничего не будет. Все они из Савы придут. Сава, царица Савская, помните, приходила к Соломону, она принесла очень большие богатства. Это была богатая страна, и золотом, и всем. Принесут золото и ладан, и возвестят славу Господа. Поменяется их сердце и отношение к народу Господню. Раньше они себе готовили, а теперь отдают все это, добровольно несут. Потому что увидели, что то, что они имеют, не дало им никакого счастья, никакой радости. А увидели, что там Господь, и тогда понимают все. Достояние народу перейдет к тебе. Мы должны это хорошо понимать. Все овцы кедарские будут собраны к тебе. Кедар тоже темный, мрачный, черный, темнокожий. Вот различные гибраисты дали перевод этого имени разный немножечко. Но все одно и то же. Темный, черный, чернокожий. Но на это время, конечно, не овцы поменяются, а люди, которые их выращивали. И они уже станут совсем другое мнение иметь. И то, что было темным, то стало светлым. Они уже приносят жертву благоугодную Богу. Все овцы кедарские будут собраны к тебе. Авны невоевские, ну, тут твердого перевода нет, говорят, может быть, это возвышение невоев. Ну, действительно, раньше, если это правда, но я просто уже немножко рассуждаю, если раньше они возвышались, то сегодня поняли, что не нам возвышаться над народом Господним. Они идут, эти были темные, стали, эти возвышились, но уже унизились. Они увидели, что с ними Господь. Поэтому я просто обращаю внимание еще на один текст Писания. Всякий дол да наполнится, всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасение Божие. Почему эти горы вниз наполнятся? А почему? Потому что все грешники. Генерал ли ты? Или ты простой солдат? Ни тот, ни другой не будет иметь спасения, если не унизится, не станет на колени, не исповедует свой грех. Вот это грех уравнял всех. Вне Христа, без покаяния, никто не может иметь спасения. Несмотря на то, что на земле, может быть, его и уважали, и высокопоставлен был, и образование имел, но... Все должны склониться у подножия Голгофского креста, склониться на колени. Одинаковые все. Все через круг Христа спасаются, все через покаяние спасаются, и никто не спасется просто так. Всякий дол да наполнится, гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И тогда узрит всякая плоть спасения Божие. Пусть Господь сегодня благословит нас, если мы сегодня горы, то если мы опустились на колени, то уже не горы. одинаковые вообще. Вы помните, псалом один очень интересный. Там царь Давид, певец Сиона, увидит Лазаря у венце. Там бедный нищий с сыном трона возлягу в Божьем дворце. Помните этот псалом? Та церковь вечна и едина. Хотел бы я в ней быть слугой, но слуг там нет. Прими, как сына, меня в ту церковь Бог благой. Вот это очень чудесные слова. Царь Давид, певец Сиона, увидит Лазаря у венце, который там где-то валялся у ворот богача, который перстовал блистательно, одевался, а на него не обращал внимания. Но уравнял Бог. Ну, конечно, как уравнял? Все спасенные. Ну, уже естественно, что место разное будет так, и слава разная. Но, тем не менее, ваши пути вышли через покаяние, только через покаяние. Больше никак нельзя, другого пути нету. Царство небесное через забор не перелезешь. И тараном его двери не вышибешь. И стены не разрушишь небесного царства. Ничего не получится. И взятку не дашь, чтобы тебя пропустили. Там ангелу взятку дал, да и пропустили. Не получится так. Туда за взятки никто не попадет. Это уже однозначно. Через Христа. Через покаяние. Который сказал, я дверь овцам. Множество верблюдов покроет тебя. Дромадер из Мадиана и Ефы, из Мадиама и Ефы. Все они из Савы придут, принесут золото и ладан, и возвестят славу Господа. Все овцы кидарские будут собраны к тебе, а овны невоевские послужат тебе, взойдут на алтарь мой жертвою благоугодною. Оказывается, может быть, жертва какая? Неблагоугодная. Принеси не то, что надо, а может быть даже и то, что надо, но с мотивами неверными. И это уже будет не та жертва, благоугодная Богу. Знаете что, из-за гордости люди очень много всего не делают. И кажется, снаружи все хорошо, очень хорошо. Но если этот мотив внутри сердца, все. Эта жертва тогда неблагоугодна Богу. А благоугодна Богу жертва, которая под правильным мотивом следует. И на алтарь, и так далее, и так далее. Поэтому, пожалуйста, если мы идем в дом молитвы, давайте не будем ходить для того, чтобы здесь какую-то невесту найти хорошую, да взять. Ну, не пьют, не курят, как сегодня женщины курят. Если даже за этим приходишь, то это не то, что надо, это не мотив. Это не мотив. Если приходишь к Богу, хорошо, найдешь здесь все. Если только для того, то ничего не найдешь. Чего не найдешь. А если и найдешь, то вы знаете что. Трудно будет кому-то. И я прославлю дом славы моей. Почему дом является домом славы? Потому что он очень красивый. А храм Иерусалимский был очень красивый. Вы помните, что настолько красив был один из семи чудес света. Но, тем не менее, Господь говорит, он является славой его. Золото там было уложено очень много. Где-то Давид 108 тонн своего пожертвовал золота личного. 108 тонн. Ну, не помню точно этой цифры, где-то 180 тонн. Все остальные собрали, ну, и отдали на строительство храма. Но когда там нечистота появилась, вы помните, когда, смотри, говорит Иисус, там, правда, Ирод отстраивал этот храм. Первый храм был разрушен Иерусалимом, за беззаконие народа. Навуходоносор позабирал оттуда все сосуды служебные, разорил этот храм, золото много вынес. Ирод его отстраивал, очень сильно отстроил, тоже, ну, много вложил чего-то. Но когда Иисусу сказали, смотри, какие камни, какой красивый храм, то Иисус, помните, что сказал им? Все это будет разрушено. Потому что мне там места уже нет. И помните, до чего дошли евреи? Ну, мы тоже сегодня можем до этого докатиться, если только не будем бодрствовать. Говорит, храм мой или домом молитвы нарешется. А вы его сделали чем? Верчепом? Кого? Ну как это так? Ну как это так? И Христос не ошибся. Он не бежал их, он просто выразил то, что было на самом деле. А вы его сделали верчепом разбой. И поэтому что? Все это внешняя красота будет разрушена. Потому что дом мой домом молитвы нарешется. И я еще раз читаю. И я прославлю дом славы моей. Я прославлю. Когда я там буду в этом доме. А когда меня там не будет, то к чему эти стены? Вы помните этот псалом тоже, который я тоже иногда часто цитирую. К чему мне ваши храмы своды? Помните? Бездушный камень, прах земной. Я создал небо, создал воды и землю очертил рукой. К чему курение предо мною? Земля со всех своих концов кадит дыханием под росой благоухающих цветов. И так далее, и так далее. Ну, я бросаю звезды в мрак ночной, как искра из горнила. Но что Господь сказал там? Что ему надо? Мне нужно сердце чище злата и воля крепкая в труде. Мне нужен брат, любящий брата и верный мне всегда и везде. Вот что ему надо. Вот что ему надо. Поэтому есть у нас и внешность хорошая. Ну, конечно, хорошо, когда хорошая внешность. Но когда мы эту внешность берем в жены или замуж ходим за эту внешность, когда открывается внутри что-то, ой-ой-ой, как я ошиблась, как я ошибся, зачем это надо было, как ошибся, да? А что вы думаете? Если бы наша внешность соответствовала нашему внутреннему человеку, то мы все красивые, ну, своеобразные, не все мы одинаковые. Но, тем не менее, очень часто внешность и внутренний человек не соответствуют одно другому. Почему я и говорил, не раз напоминал. Вы любите друг друга? Любим. Говорю, но это мы знаем через год. А пока что вы сумели обмануть друг друга. Сегодня мы вас венчаем. Вы обманули друг друга. А вот что будет дальше, будет видно. Будет видно. Потому что мы часто умеем обманывать друг друга, да? Покуда замуж не вышел или покуда не женился. Так стараемся обвести себя обходительно. А когда уже стали близкими, я говорю, для него буду выбираться. Нашелся мне. Нашелся мне. Я помню, моя сестра уже в вечности, я пришел к ней в дом, она мужа называла, вот кочерга ты. Я говорю, слушай, что ты говоришь такое? А я говорю, будьте просты, как голуби, мудрый. Я что думаю, то и говорю. Вроде это очень нехорошо, что мужа кочергой назвала. Ну, а что, я выбирать буду что-то для него? Зачем это мне выбирать? Знаете, вот это и проблемы. Покуда не связались друг с другом, то мы выбираем слова, стараемся скрыть то, что внутри есть. Так зачем тогда обманывать друг друга? Если уже рассорились, да не помирились, то уже расходитесь, как море корабли, да и лучше будет тогда. Зачем такие связи? Вы меня понимаете, что я говорю? Ну, естественно, мы иногда и сами себя не знаем так, как надо. Не знаем сами себя. Думаем, что хорошо, но много что знаем, скрываем сознательно. И я помню тоже один такой случай, когда я как-то... Я очень редко вижу видение, очень-очень редко. Но я как-то стал молиться, вижу такое видение. Этих сестер же нету в нашей церкви. Они уехали из церкви. Этот муж пастором другой церкви, не в нашей даже области, совсем в другой области. Я как-то смотрю, между невесткой и свекровью, что вот их отношения не те, что надо. Я что, не знал, что у них так есть? Я спрашиваю, Господи, а почему не так? А он говорит, вот называют ее по имени. Она говорит, они просто не поняли друг друга. Вот, называют ее по имени. Она говорит, решила, мы свои уже. И показать, что мы свои близкие стали, она перестала выбирать слова. А эта свекру не могла понять, почему она так относится. Вы понимаете меня? Почему она так относится? Говоришь, я ей ничего не сделала, ничего плохого. Они любили, очень друга сильно любили друг друга. Потом, я никогда не говорю сразу, наверное, прошло месяца три или четыре, как я стал за кафедру,

нравятся друг о друге. Ну, с соседом, с соседкой хорошо разговариваем. Как со своими домашними? А что она для меня? А что он для меня? Подумаешь. Подумаешь после? Подумаешь? А врата, а никуда не денется он от меня. А потом, ай-яй-яй-яй, чуть не на развод не падает. Но ты же говорила, никуда не денешься. Вот и делся. Вот и делся. Почему так? А почему? Нарушены взаимоотношения. Где-то что-то не так строилось, не так строится на сегодняшний день. Поэтому я обращаю на это внимание. Я прославлю дом славы моей. Но когда такое получается, как тут может прославиться Бог в такой семье? Не может. Не может. Надо наводить порядок определенный. Надо что-то назад давать как-то, попросить прощения друг у друга и так далее, и так далее. Иначе ж ничего не получится. Кто это летят, как облака, и как голуби голубятням своим? 9 стих считает. Так, меня ждут острова, и впереди их корабли фарсийские, чтобы перевести сынов твоих издалека, и с ними серебро их и золото их, во имя Господа Бога твоего и святого Израиля, потому что он прославил тебя. Ну, вот до этого места. Я обращу внимание вот на что. Кто-то летят, как облака, и как голуби голубятням своим. Конечно же, речь шла о народе израильском, который летит. На самолетах летит, да? Но почему летит? А всякий голубь очень хорошо запоминает свою голубятню. И он всегда стремится возвратиться туда, где он, ну, где он начал свою жизнь. Он туда стремится. Как и птички наши сегодня, да? Перелетные. Они прилетают сюда, выводят потом, улетают, потом куда? Назад. Поэтому народ израильский очень хорошо помнил место их обитания, место благословенное для них от Господа. И прошли тысячелетия, может быть. Ну, прошли 2000 лет. И они всегда помнили, откуда они и кто они. Наверное, сегодня мы даже... Вот я, например, не знаю, откуда я. Но я белорус на сегодняшний день. Говорят, литвины, говорят, это славяне. А кто его знает, кто есть? Я не знаю своей родословной. Может, я как-то помесь какая-то, еврея еще, что с кем-то. Ну, не знаю. А евреи всегда помнили голубятни свои. И прошли тысячелетия. И когда Бог начал восставлять это государство, они все стали собираться туда, лететь туда. Голубь знает свою голубятню. Почему они как голуби? Дух Святой ведет. Помните, Дух Святой сошел на Иисуса в каком виде? В виде голубя. Голуби? В виде голубя сошел. Они летят к своим голубятням. И я просто обращаю вот на что внимание, что очень сильно вот этот зов. И вообще не помнят свое. Вы, наверное, знаете, я просто не назову, где он. Я знаю эту деревню, знаю эту церковь. Был такой брат Петрук, пастор был. Никто не знал, что он еврей. Но когда где-то в 41-42 году туда немцы пришли, они поняли, Юда. У него паспорт был уже на русском языке, имя русское, фамилия русская. Они сразу поделили Юда. Вот это не Иуда он. Вот его жена белорусская. Юда и все. Еле-еле его отбили. Еле-еле убедили, что не Юда он. Юда, знаете, немцы очень разбирались. Юда и все. Ну, Юда что, расстрелять где-то? Не сделали этого. Он был пастором долгое время. Потом в конце своего сыновья признался в конце жизни. Я, говорит, еврей из колена Левина. Всегда помнит свою историю, с какого они колена. Но сегодня они рассеяны. Так, меня ждут острова. И впереди их корабли фарсит, чтобы перевести сынов твоих издалека. Что значит острова? Это ж не материк. Рассеяны настолько сильно, очень часто сегодня мы даже не знаем, где какое колено есть. И говорят сегодня в Афганистане,

есть племя пуштунов. У них все обычаи еврейские, обрезание, законы, все. Но они говорят так: когда придет Христос, мы снова станем евреями. А пока что мы пуштуны носим название. Они говорят: мастера партизанской войны. И говорят, поищу эту колено Ефрема, которая затиралась, которую никто не знает, где оно. Не знаю, так оно или не так. Но сегодня мы не знаем, где какое колено. А они знают. И Господь зовет, и говорит, и впереди их корабли, там ждут меня острова. Меня с большой буквы здесь написано. Вас там, наверное, вы лучше видите, чем я. Я сзади не имею глаз, а вы имеете глаза, вы видите. Меня с большой буквы написано. Меня ждут острова. Я знаю всех, где кто находится. Знаю каждого еврея. Знаю, из какого он колена. И я их соберу всех в свою землю. Меня там ждут эти острова. Они тоже ждут. Правда, попадут в заблуждение очень большое. Придет тот, который антихристом называется. Небольшой ущерб будет для них. Но, тем не менее, они останутся народом Божиим. Тем, кому предназначено будет жить на этой земле, они будут жить. Их будет тысячелетнее царство Христа на земле для них. И поэтому так меня ждут острова. И впереди их корабли фарсийские. Вы знаете что? Чтобы перевести сынов твоих издалека. Знаете, какой корабль нужен мощный и хорошо отлажен, чтобы издалека перевести? Лишь бы на лодке простой не перевезешь. Вот для чего сегодня вся эта техника создана. Самолеты, корабли и так далее, и так далее. Корабли фашистские. Фашисты очень богатая страна. Я не знаю на самом деле, что значит на сегодняшний, какая это страна, какое это государство. Не знаю. Но, тем не менее, ждут корабли фашисты, чтобы их перевезти. Со всех островов. Издалека привезти. Собрать всех в свою землю. И чтобы перевезти их, и золото их, и с ними серебро их, и золото их. Вот, будет как во время исхода из Египта. Христос, Бог говорил им, естественно, Бог и в том же действовал через Христа, но не знали, что это Сына Божия. Но Он действовал через Него и в то время, потому что Бог действует через Свое Слово. А Его Слово-то и есть Иисус Христос. И поэтому, как при выходе из Египта Господь сказал, выйдите с великим богатством, и что делаете, как там, что делаете с египтянами? Какое слово там потреблено, помните? Оберете египтян. Они думали, что для их это золото, но я для вас его приготовил. Оказывается, Бог не против, чтобы мы имели золото и серебро. Но Он не хочет, чтобы оно стало нашим Богом. Вот в чем вся проблема. И тот человек, которого золото его становится Богом, никогда он не получит того, чего надо. Я имею в виду мы. Неверующие люди, неверующие люди. Бог им дал возможность жить, как положено. Живите, пожалуйста, приобретайте. Ну, знаете, это золото, это серебро дано вам на прокат, на время. Потом придет время, вы его отдадите народу Божью. Еще я считаю. Так, меня ждут острова, и впереди их корабли фарсийские. А фарсист – это торговец твой, помните? Торговал, за что торговец приобретал большие богатства, но для чего, чтобы построить корабли? Фарсист. В Иезекииле 27 главе написано. Фарсист – торговец твой, обладал большим богатством и так далее, и так далее. И ты торговал с ним, там серебром, золотом выменивал. Фарсист имел это богатство. Но думал, что для себя имеет. А на самом деле, в конце концов, для кого? Чтобы эти корабли построить. Вы знаете, сегодня корабль построить огромную сумму. Миллионы долларов, 8 долларов сегодня. Миллиарды, наверное. Но Бог давал для этого, чтобы перевести народ свой. И с ними серебро их, и золото их. Во имя Господа Бога твоего и святого Израиля, потому что Он прославил тебя. Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои, и цари их
служить тебе. Сыновья иноземцев будут служить тебе. На сегодняшний день иноземцы или люди неверующие, они не служат Богу. Они, наоборот, часто из нас выжимают все, что можно выжить. А тут получится наоборот все. Получится наоборот все. Они будут служить тебе. И мы, конечно, благодарим Бога за это. Народ израильский, я понимаю, будет иметь большое благословение. Но мы все-таки будем иметь большее благословение. На это время мы уже будем царствовать со Христом. Уже не будем жить на этой земле. Они будут пахать, еще будут сеять, да и будут строить. Но они что, и умирать же будут. Умирать будут, да. Во время тысячелетнего царства написано так. Столетний будет умирать юношею. А столетний грешник будет проклинать. И грешники будут тогда. Вот по привычке, наверное, никак не смогут отказаться. Дьявол будет связан, бесы не будут мучить, а все равно столетний грешник будет проклинаем. Поэтому пусть Господь благословит нас на сегодняшний день, потому что нас ждет больше благословения, чем их. Какое для нас благословение ждет? Не видел того глаз, ухо не слышало, и на сердце не приходило то, что Бог приготовил кому, любящим Его. Для них, да, золото, серебро, медь будут доставать. Будем читать дальше. На гораздо более высоком уровне будут люди служить, их посторонние люди, или, так сказать, иноплеменники будут служить им, но тем не менее на земле. И придет время, и каждый умирать будет. Хотя я понимаю, наверное, как, не будут умирать от болезней, болезни не будет тогда. Наверное, лег спать. И оказался в вечности святой. А тело-то здесь остается все равно. А для нас что-то большее Господь приготовил. Почему я это говорю? Потому что есть такие течения, даже, не знаю, не псевдохристианские или христианские, которые готовятся здесь на земле жить. Тысячелетнее царство будет на земле, и так далее, и так далее. Да, будет на земле, но для евреев. А для церкви Бог приготовил нечто большее. И я понимаю, когда они тоже перейдут вешать, там тоже нечто большее будет, чем на земле. Но тем не менее, такие жизни на земле будут продолжаться еще. А у нас будет совсем другая сфера обитания, духовный мир. Потому что так написано. И так всегда с Господом будем. Ни пахать не надо будет, ни строить домов здесь на земле. Ничего не надо будет этого. Конечно, мы должны за это благодарить Бога нашего. Во имя Господа Бога твоего и святого Израиля. Вот тоже удивляет. Сегодня люди во имя свое часто делают, а здесь вот во имя Господа будут делать. То, что делается нами во имя наше, оно перед Богом не ценится. Люди, не знающие этой истины, могут оценить нас. Но они не знают, как ценить. Боже, я делаю, а кто знает, что я делаю? Бог не знает, для чего я делаю. Вам кажется, я все делаю так, как надо, а Бог точно знает, для чего я делаю. Так и вы сегодня все находитесь здесь. Ну, кто знает, для чего вы здесь находитесь? А Бог знает, может послушать, может кому-то донести что-то, что-то пересказать не то, что вполне возможно. Что и такое может быть? А что-то удивительное, сегодня такое время. Сегодня о нас все знают. Но Бог-то знает все точно, для чего мы сегодня здесь. Поэтому, если во имя Господа Святого Израилева, потому что Он прославил тебя, тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои, и цари их служить тебе. Ибо в огне моем я поражал тебя, но благоволение мое буду милостью тебе. Вот одна из особенностей гнева Божия. Как поражал? Допустил народу ожесточиться против народа Божия, и он пошел их и бил, и в плен увели. И оказалось, Бог таким образом не землетрясением, не молнией их поражал, а просто допустил людей жестоко обращаться к ним. И то вообще-то Бог не допускал, чтобы жестоко обращались. Но люди сами часто не делали то, что Бог сказал.
Я просто напомню царя Сидекию, которому Господь сказал: «Я определил вас в плен, чтобы вы пошли. Накажу вас». Поэтому, если вы хотите жить, то царю говорит так: «Открой ворота, сдай еще в плен, тогда будешь жить. Если ты этого не сделаешь, город будет разрушен, народ твой весь пойдет в плен, жены твои также пойдут в плен, сыновья твои будут евнухами, будут царя Вавилонского. Вот выбирай. Если делаете так, будете жить спокойно, свободно, но будете дань платить». Он не выбрал этого хорошего совета. Но я боюсь князей, я боюсь иудеев, которые перешли на сторону халдеев. Я этого не сделаю. Страшно было. Авторитет не хотел потерять. Я понимаю, если бы Сидек я сказал, исполнив Слово Божие, то многие князья сказали бы: предатель. Вместо того, чтобы защищать свой народ, своих жен, он открыл двери. Потерял бы часть авторитета, да. Но Бог оставил бы его жить. Он слепой не провел бы все свое время. Вы помните, что с ним стало? Я не один раз напоминал вам этот. Пришло время, он отказался исполнить Слово Божие. Халдеи приступили, сделали пролом в стене, вошли в город. Он увидел это и побежал там в долину. Халдеи его нагнали. Взяли его в плен. Царь Навуходоносор сел перед ним и приказал на его глазах убить его сыновей, убить его князей, а самому выколоть глаза. И сказал: ты будешь жить с выколотыми глазами, покуда жить будешь, я тебя буду кормить. И последняя картина, которую ты увидел, вот будет вот это. За то, что ты не послушал моего совета. Скажите, Бог хотел, чтобы в нем так было или нет? Нет. А наказать хотел? Хотел. Но он меру знал. А уже Навуходоносор, он меры не знал. Это было жестоко. Он знал, как укусить хорошенько. И я понимаю, насколько было непросто. Последняя картина. Всю семью выразил. Сыновей убил и больше ничего не видел. Все, выколол глаза ему. И держал его в темнице до дня его смерти. Наверное, незавидный удел. Поэтому пусть Господь благословит нас на сегодняшний день, чтобы мы не боялись выполнить Слово Божие. Но, конечно, мы должны быть твердо уверены, что это Слово Божие. Чтобы это не было ошибок каких-то. Вот в чем сегодня проблема. Могут ошибиться сегодня сосуды, могут ошибиться, и тогда будет проблема. Но если знав, что тошно от Господа, ну что ж, надо делать. Надо делать. Потому что нарушили Слово Божие, будут проблемы. «Ибо в гневе моем я поражал тебя, но в благоволении моем буду милостив к тебе». Смотрите, что делала милость Божия. Сердце этих враждебных народов расположилось к ним, они их после отпустили из плена. И то же самое будет и с этим народом, который в настоящее время живет. Вот помните, сейчас воюют, враждуют, а после что будет? Будут приходить, строить им стены, пасти их стада, мы там дальше будем еще читать, и так далее, и так далее. Почему? Бог располагает сердце. Вы помните, что один из текстов Писания, что, значит, если есть Божье благоволение к человеку, немножко не так это звучит, просто спонтанно пришло, надо немножко подумать, я не хочу задерживать ваше внимание, но написано так: и Бог и врагов его примирает с ним. И врагов его примирает с ним. Но, правда, не всегда. Если для испытания назначено, то Бог позволяет им делать то, что они хотят. Тоже в определенных пределах, не то, что хотят. Я помню, когда-то я вам рассказывал, когда видел такое видение, тоже это было редкое такое видение, когда кто-то во имя Господа задавал дьяволу вопрос. Целая анкета была вот такая. Вопросы, ответы. Там где-то было 20 вопросов, я запомнил некоторые только запомнил. Ну, один из них был, значит, такой, значит, как ты относишься к Слову Божию? Написано: я его не люблю. Как ты относишься к христианам? Я их ненавижу. Как относишься к Иисусу Христу?
Я перед ним трепещу. И еще один вопрос. А можешь ли ты делать то, что ты хочешь? Не могу. Не могу. То есть запрет лежит. Вот тебе граница поставлена, ты это можешь делать. Но дальше не имеешь права перейти эту границу. Не могу. И написано, не имею права. Вот. Не могу, не имею права делать то, что я хочу. Ну, правильно. Если он сегодня поражает, значит, укусит, то он же убийца от нас, он хочет убить. Бог ему разрешит только укусить нас всего лишь, но не убить. Ну, немножко, так сказать, достигнуть где-то, но не убить все-таки, и веру не разрушить. Поэтому давайте будем за все благодарить Бога, знаючи, что Он пришел украсть, убить и погубить. Он не пришел пошутить с нами. Он пришел украсть, убить, погубить. Но Господь сказал, а я пришел, чтобы вы имели жизнь, и имели как? С избытком. С избытком. Если у нас сегодня нет избытка, знаешь, что такое избыток? Это не только я для себя имею, я и другим могу что-то передать. Это уже избыток. И Бог не только нас кормит. Но помните одно из мест Священного Писания? Значит, желаю, чтобы тебе обогатиться. Помните это место Писания? В духовном смысле слова имею в виду. Только обогатиться. Это не просто иметь кусок хлеба, съел и ничего нету, а чтобы было нормально. И Бог желает это делать. Но, к сожалению, мы часто не способны на то. Не способны на то. Не способны благодарить Бога. Не способны видеть, так сказать, нужду в этом обогащении. Конечно, это обогащение не для того, чтобы оно у нас лежало, чтобы мы его пустить в оборот могли. Потому что когда Соломон строил, вы помните, я вам напоминал об этом, я вот построил себе сады, завел певцов, певиц и так далее, и так далее, и так далее. Где-то, наверное, 7 или 8 раз, там несколько стихов, 5, он себе, я. Потом говорит, поглядел, это же суета. Зачем мне столько надо было? Разве я столько съел бы? Разве я столько использовал, столько одежды сносил бы? Нет, можно было дать тому, кто нуждается в этом. Вы понимаете меня? Поэтому, говорит, суета все это, и томление духа. Поэтому пусть Господь нас благословит, пусть Господь положит эти слова на наше сердце. Давайте будем внимательны перед Словом Божьим, исполнять его, чтобы нам наследовать благословение. Да благословит нас Господь. Аминь.

Где Ты, Господь? Отец, где Ты сейчас? Я близости Твоей не ощущаю. Вот и настал тот нежеланный час, когда я путь и свет в пути теряю. Я не ищу Тебя, нет, не ищу. Я каждым нервом взвинченным болею и лишь ошеломляюще грущу, безмерно, безгранично сожалею. Я не могу уже владеть собой, мечусь и раздражаюсь и тоскую. Мне хочется слияния с Тобой, но я страшусь от мысли и волнуюсь. А вдруг ко мне Ты больше не придешь, в распахнутую дверь входить не станешь, вдруг имя Ты мое не назовешь и руку мне с любовью не протянешь. Но в то же время верю, знаю я, что так не будет, никогда не будет. Пока душа томится без огня, Господь не отвернется, не забудет. Ночь промелькнет, и снова будет день. Придут любовь и радость, мир и счастье. Твоя успокоительная сень меня найдет и скроет от напастей. Ты напоишь меня живой водой и восстановишь все, что надломилось. И я сольюсь, соединюсь с Тобой и всей душой Твою постигну милость».

Путь Господень – твердыня для непорочного, и страх для делающих беззаконие. Притчи 10:29.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Это интересно». Затем в эфир выйдет свидетельство, а в 7 часов слушайте чтение Библии.

Передача «Это интересно». Он полагает печать на руку каждого человека, чтобы все люди знали дело его. Иова 37:7. Этот стих означает о безграничных возможностях Бога. Бог создает человека и дает ему индивидуальные отпечатки на ладошки. Они настолько удивительные, что в мире нет ни одного человека с такими же отпечатками, как у вас. Печать Бога на ладони и пальцах человека — это одно из напоминаний, что человек не произошел волей случая, а автор этого творения — Бог. Этим Бог показывает, что каждый человек неповторим, индивидуален и не является чьей-то копией. Давным-давно человек заметил узоры на подушечках пальцев. Жители Китая использовали их для различных целей сотни лет назад. Только недавно люди начали использовать отпечатки пальцев как средство выявления преступников. Первым предложил применять их для этой цели доктор Генри Фолс, живший в Англии в 1880 году. А в 1882 году известный английский ученый Фрэнсис Галтон доказал, что нет двух похожих друг на друга отпечатков пальцев. Его теориями заинтересовалось правительство Великобритании. Оно назначило комиссию, которая должна была найти возможности применения отпечатков пальцев в опознании преступников. До этого дня не встречалось ни одного случая, когда отпечатки двух пальцев были бы одинаковы. Дактилоскопия, как наука, указывает, что как бы человек ни пытался изменить папилляционные линии, у него ничего не получится. История знает много случаев и попыток, в том числе и пересадка кожи на пальцы, но рисунок восстанавливается. Даже у однояйцовых близнецов, обладающих одинаковой структурой ДНК, отпечатки пальцев всегда разнятся. Отпечатки пальцев правой и левой руки не являются зеркальными, они и близко не похожи. У людей уникальны отпечатки пальцев и языка, а у котов и собак — отпечатки носа. Отпечатки пальцев коалы настолько похожи на отпечатки человеческих пальцев, что даже специально обученные люди могли бы спутать их, осматривая место преступления. В криминалистике пары йода применяются для обнаруживания отпечатков пальцев на купюрах. Отпечатки пальцев появляются у человека еще в утробе матери, в возрасте 18 недель после зачатия. И остаются они неизменными в течение всей жизни, тогда как другие линии на ладонях постоянно изменяются. Божья печать на руке каждого человека — это подтверждение его авторства, то есть каждый человек — дело рук Божьих, и печать его неповторима и абсолютно индивидуальна. «У вас и волосы на голове все сочтены» — Матфея 10:30. Насколько близко знает и любит нас наш Спаситель? Но для чего нужны волосы? В среднем на голове насчитывает около 100 тысяч волос и действует как защитный барьер для защиты головы от солнца, холода и так далее. Каждый день у человека выпадает от 30 до 120 волос. Быстрее всего волосы растут в возрасте от 15 до 30 лет. Рост волос замедляется после 50. Летом, кстати, волосы растут быстрее, чем зимой. Волос можно растянуть на 1/5 его длины, и после этого он возвращается к своему состоянию. По прочности волосы сравнимы с алюминием и способны выдержать нагрузку от 100 до 200 грамм. Срок жизни волос разный. На голове у мужчин в среднем 2 года, у женщин 4-5 лет. У рыжих самые густые волосы, но их меньше, чем у других.
Больше всего волос у блондинов – около 150 тысяч. Волосы у чернокожих – самые крупные из всех. Могут быть в 3 раза толще, чем светлые. Первые волосинки появляются у ребенка еще в утробе матери, примерно на 4-5 месяце беременности. Волосы растут со средней скоростью 0,4 мм в день. С возрастом волосы становятся короче и реже. Ежедневно у взрослого человека выпадает до 200 волос. Волосы в основном состоят из белков. Волосяная луковица имеет 3 фазы жизни. Анаген – фаза роста волоса, катаген – переходная фаза и телоген – фаза покоя. Женщины менее склонны лысеть, чем мужчины, потому что корни женских волос сидят в коже на 2 мм глубже, чем у мужчин. У некоторых людей процесс поседения начинается уже на 3-м десятке, и волосы могут стать седыми в течение нескольких лет. Другие сохраняют цвет волос до старости. Процесс поседения может определяться генетикой. Волосы не могут поседеть или побелеть за одну ночь или даже за несколько недель в результате стресса, как об этом часто пишут в романах. Нет известного способа стимулировать производство пигмента после того, как оно остановилось, но доступны различные косметические средства, способные при регулярном применении восстановить цвет волос. По мнению специалистов, облысение бывает связанным и не связанным с наследственностью. Чаще всего, то есть в 9 из 10 случаев, встречается именно наследственное облысение, которое передается по материнской линии. В большинстве своем женщины не подвержены генетической предрасположенности к облысению. Свое негативное воздействие она оказывает только на мужчин. Мужское облысение связано с неправильной реакцией волосяной луковицы на мужской гормон тестостерон, который вырабатывается предстательной железой. Суть этой реакции в том, что тестостерон нарушает питание волосяной луковицы, в результате чего волосы начинают выпадать. Причем действие мужского гормона распространяется только на темную и лобную часть головы. На висках и затылке волосы продолжают расти до последнего. К сожалению, облысение – это не просто косметическая проблема. При появлении первых признаков потери волос медики рекомендуют обязательно пройти обследование предстательной железы, так как гормональные нарушения в организме могут спровоцировать появление аденомы. Ненаследственные причины облысения бывают очень разными. Главное, что их объединяет, это возможность частично и даже полного восстановления волос. Потерю волос могут провоцировать стрессы, плохая экология, неправильное питание, прием лекарств и временные гормональные изменения в организме. К последним относятся проблемы, связанные с работой щитовидной железы. В результате этих нарушений специальные гормоны, которые участвуют в создании волосяных клеток, вырабатываются с перебоями, и это приводит к постепенному облысению. Стрессы и напряженный образ жизни – очень распространенная причина потери волос. Они провоцируют спазм сосудов, что приводит к нарушению кровообращения в голове. Волосяные клетки получают недостаточно питательных веществ, что со временем приводит к выпадению волос. Нарушение кровообращения может быть вызвано слишком сухим или холодным воздухом, а также избыточным весом. В первом случае нарушается обмен веществ, и волосы не получают должного питания. Во втором – излишки жира приводят к повышению уровня холестерина в крови, который начинает выделяться на коже головы и закупоривает сальные и потовые протоки. Спровоцировать облысение могут курение, чрезмерное потребление алкоголя и прием некоторых лекарств, особенно антибиотиков и противоопухолевых препаратов. Не случайно процесс выпадения волос наблюдается уже через 7-14 дней после начала химиотерапии.
На состояние волос также очень сильно влияет наше питание, особенно после 30. Поэтому ежедневному рациону следует уделять особое внимание.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение повести о жизни и деятельности Милдред Кейбл. Дорога в Гоби была одновременно и дружественной, и опасной. К тому времени, когда Милдред и ее друзья проезжали по ней туда и обратно пятый раз, они знали уже все ее изгибы и повороты, и даже знали, где их ожидает тряска и где будет самая длинная остановка. За 15 лет никто никогда не помешал им в путешествии, хотя часто их кто-нибудь или что-нибудь пугало. Во всех местах Гоби, где говорили по-китайски, они чувствовали себя как дома среди друзей, которые их понимали. Но когда дорога пошла в Туркестан, где говорили по-туркменски, им пришлось изучать другой язык. Одним из их учителей был крепкий молодой человек с бородой. Ему было 23 года. Большую часть дня он продавал на улице ткани и мыло домашнего производства. Когда он услышал, что можно заработать деньги, обучая дам туркменскому языку, он загорелся этой идеей. Но когда об этом услышал его отец, он его здорово побил, потому что как мусульманин он не должен никому помогать проповедовать христианскую веру. Но Курбан все равно их продолжал учить. Он тайно пробирался через сад маленького дома, часто прячась за деревьями, когда шпионы его отца его искали. И в конце концов его арестовал мулла мечети. Учителя собирались уже жестоко избить его, когда за него вдруг вступился его друг, объясняя все тем, что он был беден и нуждался в деньгах, которые платили ему женщины. «Если он пообещает больше их не учить, мы дадим ему денег», — сказал священник. Таким образом, Курбану дали $200, и казалось, что он уже никогда не будет преподавать туркменский странствующим миссионерам. Но вскоре он снова начал пробираться тайком через сад и тайно учить туркменскому миссионеров и слушать также то, что рассказывали его ученицы о Боге. Затем появился повар, который в октябре 1930 года присоединился к подругам в Сучоу. Милдред оглядела его с ног до головы. Он был высоким, большим человеком, а рядом

Руби знали сэра Томаса и распахивали двери своих домов для женщин. А когда потребовались верблюды для того, чтобы преодолеть песчаный отрезок пути, откуда ни возьмись, появились трое животных, которые смиренно склонились, чтобы принять груз, включая Милдред и ее подруг. Они взгромоздились на спальные мешки, закрепленные на костлявых спинах верблюдов. Сэр Томас всегда был очень находчивым, и даже когда оказывалось, что нигде поблизости не было кухни, он умудрялся приготовить еду в каком-нибудь другом месте и убедиться, что его дамы были накормлены. Когда накануне Рождества 1931 года их всех выгнали солдаты из дома в Тунхуане, сэр Томас провел их к озеру Крессент, в домик для гостей на берегу. Усталый, он преодолевал расстояние в несколько миль туда и обратно, чтобы принести еду к рождественскому ужину. Но 23 декабря он прибыл с приятной новостью о том, что солдаты ушли, и что Рождество можно провести в их прежнем доме. Поэтому тележки спешно заполнили горячим хлебом, мясными полуфабрикатами, одеждой, книгами, посудой, и под руководством сэра Томаса караван переселился на прежнее место. Здесь никогда не знающий поражения повар приготовил на Рождество обед с чаем и пирогами для всех христиан в оазисе. Брат Чен был главным доверенным лицом во всех дорожных путешествиях. Когда-то он работал на ферме, и его пришлось научить, как накрывать на стол даже тогда, когда имелись только один нож и одна ложка на троих. Найти палочки на троих было легко, но как быть с ножом и ложкой? Брат Чен знал, что их можно положить в центре стола, но ему потребовалось много времени, пока он понял, что ложка и нож кладутся для раздачи еды. Когда Чен готовил, он был слишком щедрым, но казалось, что он сам никогда ничего не ел. Постелью ему служило его верхнее пальто, а вместо подушки он подкладывал под голову полено. Но когда наступал день зарплаты, глаза Чена сияли, потому что его деньги обычно шли на покупку священного писания в красном переплете, напечатанного крупным шрифтом. Мистер Блафф был возчиком, одним из многих возчиков, которые управляли повозками в путешествии по дороге. Он полностью соответствовал своему имени. На голове у него была челма из голубой хлопчатобумажной ткани, которую носили настоящие возчики. Он хорошо разбирался в мулах и повозках. Он знал, как накормить животных и ухаживать за транспортом. Ноги у него были сильные. Он много ходил пешком. Багаж его состоял всего лишь из большого железного котелка, мешочка с изюмом без косточек и ватного одеяла. Итак, мистер Блафф повез своих пассажиров по дороге в Гоби. А мулы, свежие и своенравные после зимнего отдыха в хлеву, решили, что мистер Блафф был вовсе и не возчиком. Все путешественники ехали в двух повозках. Вдруг мулица Молли, которая тащила одну повозку, встала на дыбы и лягнулась, а лошади другой повозки рванули вперед и в конце концов застряли в большой канаве у дороги. Пришлось звать Молли, чтобы их вытащить оттуда. В темноте мистер Блафф запутал по стромку Молли вокруг оси колеса, и бедное животное чуть не задохнулось. «Забирай свой котелок и уходи!» — закричали пассажиры из обеих повозок. «Вот твой расчет!» Но мистер Блафф был необычным возчиком. Он с трудом тащился вдоль дороги, напевая себе песни. Недели шли одна за другой, а он все еще был здесь со своим железным котелком и мешочком с изюмом. «Никогда больше не увижу я своего дома. Больше никогда!» — напевал он себе. И трем подругам было жалко его прогнать. В те дни в Гоби были также и враги, так как влияние России стало проникать через границы Туркестана, Монголии и Сибири. Существовало немало банд, которые грабили путешественников. В одной из них предводителем был молодой парень всего лишь 18 лет по имени Ли –

который присвоил себе звание генерала, известный под прозвищем «Удар молнии». Его разбойники прискакали однажды в Сучоу и, направив оружие в сторону трех миссионерок, потребовали, чтобы те выдали им своих мужей. Когда они сказали, что у них нет мужей, в ответ раздался крик: «Быстро пришлите их сюда!» Вести переговоры с тремя женщинами было ниже достоинства этих людей. Поэтому Милдред уговорила старого слугу подняться на крышу дома, где находились бандиты, и спросить, чего им надо. Он вернулся с единственным словом на устах — денег. Три женщины стояли бледные и взволнованные, глядя на захватчиков на плоской крыше. У них при себе было мало денег, но они знали, что весь город был в руках бандитов, которые грабили еду, деньги и все, что можно было унести с собой. Милдред посчитала свой скудный запас серебра и отдала его головорезам, которые ускользнули с крыши в темноту. Несколько дней спустя примчался галопом наездник с посланием от главаря банды Ли. Он потребовал, чтобы три женщины как можно скорее приехали в город Анси, его штаб-квартиру. Сначала Милдред сказала, что они не поедут. Ничто не заставит ее проделать такой длинный путь для того, чтобы увидеть этого бандитского буньяна-генерала, который сделал жизнь многих людей опасной и невыносимой. Но вид мэра и городских советников с очень бледными лицами и дрожащими губами, когда они шептались о том, что с ними будет, если три женщины не согласятся поехать, заставили Милдред смягчиться. Стояло унылое ноябрьское утро. Дул резкий ветер Гоби. Миссионеры в сопровождении людей генерала отправились в Анси. Им разрешили ехать в их собственной повозке. Они знали, что поездка займет у них 4 дня. Справа и слева от повозки шагал вооруженный эскорт. Эти грубые бандиты с ружьями выглядели пугающе. Позади повозки устало тащилось человек 200 молодых людей. Многие из них были связаны веревками. Все они были пленниками. Некоторые из них были обречены на казнь из-за прихотей мальчишки-генерала, которого им предстояло увидеть. Даже сами женщины, плотнее прижавшись друг к другу, чтобы было теплее, осознавали, что они тоже пленницы. Когда они покидали город, христиане провожали их со слезами на глазах. Они боялись за своих проповедниц, так как еще никто не возвращался живым из лагеря генерала. Но бесстрашные миссионеры запели гимн, который подхватили все христиане. «Поддержи меня, Боже, своей рукой! Я ведь слаб, а Ты всемогущ!» Озябшие от ледяных порывов зимнего ветра, в течение 4 дней, не евшие ничего горячего, а только хлеб и чай, три подруги приехали в Анси уставшими, замерзшими и голодными. Сердце сжималось от страха. Что же сделает с ними этот сумасшедший главарь банды? Расположившись в одном из классов школы возле его дома, они слушали рассказы о том, как он захватывает все дома в городе, все запасы продуктов и оборудования. Когда женщины явились к генералу, то увидели его сидящим на возвышении среди красивых ковров, которые лежали повсюду. На стенах висело оружие. Вокруг него стояли свирепые разбойники со всей Коби, бородатые мужчины в тюрбанах, державшие руки на оружии, готовые действовать и стрелять по первому слову своего господина. Но сам удар молнии выглядел женоподобным молодым человеком. Он был высоким и тонким. Сидел он, облокотившись на подушечки, и рассуждал, как следует казнить человека, который его рассердил. Он взглянул на Милдред и попросил ее совета по поводу раны, которая беспокоила его. Он тревожился, не будет ли больно, если ее лечить. Он считал, что дезинфицирующее средство может сжечь кожу, если воспользоваться им. Им стало очень грустно, когда они слушали этого молодого человека, во власти которого находились.
Зачем он заставил привести их в свой лагерь? Возможно, они стали заложниками из-за какой-то его неудачи. Возможно, в неистовстве при какой-то сделке с другим главарем какой-нибудь банды он передаст их как имущество. Проходили день за днем, а они продолжали жить в холодном классе, ожидая услышать приговор своей судьбе. Ежедневно им выдавали маленькую порцию овса. Дров для жаровни не было. То, что их здесь очень долго держали, их очень пугало. Но еще больше они боялись упоминать о своем освобождении, так как это могло рассердить предводителя Ли, и они остались бы здесь на совершенно неопределенное время. Наконец представился случай побеседовать с заместителем генерала, который говорил по-французски. Они храбро попросили, чтобы им разрешили уехать домой. К их великому удивлению, он вернулся с разрешением. Поскольку их храбрость была вознаграждена, они решили идти дальше таким же путем. И вот наступил момент прощания с самим генералом. Стоя перед этим молодым выскочкой с переменчивым характером, они ничего не сказали об отъезде. Но, как и было ими запланировано, Милдред шагнула вперед и вручила ему экземпляр Нового Завета, а также 10 заповедей. Она заговорила с ним смело, ясно излагая свои мысли о том, что он должен позаботиться о своей собственной душе. Глядя на этих трех героических женщин, молодой человек молчал. Бородатые бандиты с удивлением взирали на их смелость, а выходя из комнаты, женщины сами удивились тому, что они сделали. Освободившись от главаря разбойников, они все еще оставались привязанными к оазису его приказами. В течение 8 месяцев они строили планы, как сбежать на север Туркестана, минуя его кордоны. Месяцами у них не было сахара, чая, свечей, мыла и парафина, а их скудный запас зерна подходил к концу. Если они не сбегут в ближайшее время, они начнут голодать. Итак, тайно укладывая вещи в повозки по ночам, они организовывали побег. В комнате оставили все как было: чашки на столе, картины на стенах, одеяло на кровати и жаровню, которая была готова, чтобы ее разжечь. Любой, кто заглянул бы сквозь бумажное окно, подумал бы, что женщины только что уехали куда-то и вернутся на ночь. Когда рано утром открылись городские ворота, женщины проскользнули сквозь них на юг, а затем повернули на север, подальше от проселочной дороги. Их путь проходил по полям. Это была тяжелая поездка. Повозка катилась по канавам так неистово, что чуть не сломались оси колес. Весь день они толкали повозку. Было уже далеко за полночь. Утренняя звезда засветилась над пустыней. И только тогда три женщины прилегли, чтобы немного поспать на берегу широкой реки, которую им еще нужно было пересечь. Прежде чем пересекать реку, требовалось проверить каждый ремень, каждую веревку на мулах и повозке, потому что единственным способом перебраться через реку было быстрое ее форсирование. При прикосновении кнута мулы величаво с вызовом ринулись в бурлящий поток и под окрики возчика стали пробираться против течения. Три подруги держались за повозку, в то время как она раскачивалась на волнах. Они молились, чтобы их повозка не развалилась, а мулы снова встали на ноги на твердой земле. Дорога была каждая минута. Они должны успеть пересечь следующий участок пустыни до проселочной дороги, прежде чем поднимется тревога в лагере генерала. Путешественники благополучно добрались до берега, но теперь повозка со скрипом погрузилась в песок. Вдруг раздался чей-то крик. «Нас заметили! Сейчас нас поймают!» «Все кончено!» — прошептал слуга. Два бородатых заросших разбойника приблизились к ним галопом. «Мы обратили внимание, что ваша повозка помечена.
А наше дело — сгонять путешественников-дезертиров. Куда вы едете?» «В Туркестан», — ответили женщины. «У вас есть специальное разрешение?» В мгновение Милдред вспомнила об их правительственном паспорте, который носят при себе все миссионеры в Китае. Она вынула его со всеми впечатляющими печатями и протянула проверяющим. Ни один из них не умел читать, но вид паспорта был внушительным. Он был таким представительным, должно быть официальным. «Проезжайте», — разрешили они. 4 дня путешественники пробирались с границы через дикую местность, опасаясь при каждом подъеме в песчаных дюнах встретить других бандитов. Они как можно быстрее погоняли мулов. Человеку, так же как и зверю, почти что нечего было есть в пустыне. Часто на песчаной поверхности им встречались следы волков, обрывки запятнанной кровью униформы и разбросанные кости людей и лошадей. Даже при самой быстрой скорости они не могли бы преодолеть 3 мили в час. А в одном из скалистых ущелий прямо перед ними неожиданно выскочил человек, а затем заскочил обратно. Воздух в это время был каким-то таинственным, и это пугало их. Несколько часов спустя одна из 3 женщин поднялась на невысокую горку для того, чтобы изучить горизонт. И тут ее подхватил ветер, приподнял от земли и опустил вниз. Ее нашли, когда она шла шатаясь, потеряв чувство времени и места. После того, что случилось, женщина была потрясена и ошеломлена. Ветер Гоби еще долго напоминал ей о том ужасе, который она пережила. Когда они, наконец, были вне опасности, Милдред пошла посмотреть, поели ли мулы. Она испытывала к ним чувство благодарности за их тяжелую работу, которую они совершили, преодолевая эти опасные мили. Рядом с мулами стоял осел, с которым его хозяин-мусульманин без сомнения плохо обращался. Он неожиданно лягнул Милдред, сбил ее с ног, ударил по голове копытом так, что она лежала на грязном полу хлева с кровоточащей раной на голове. Уставшие, измученные за время путешествия, 2 подруги подняли Милдред и перенесли ее в гостиницу. Там обмыли ей рану на голове и уложили ее в постель. Здесь было очень шумно, а их больной требовалась тишина. И тут они вспомнили одного из своих друзей, которого они встретили в дороге. Он приглашал их к себе в сад поесть шелковицы. К нему послали гонца с просьбой разрешить им разбить свою палатку среди его деревьев. Итак, туго забинтованную Милдред вывезли из двора гостиницы на повозке в тишину сада, где с одной стороны стоял ряд деревьев шелковицы, а с другой открывалась широкая панорама Гоби, которую они только что пересекли. Новость о несчастном случае быстро распространилась, и повозки с посетителями стали прибывать для того, чтобы взглянуть на пострадавшую и удивительную повязку вокруг ее головы. Милдред лежала изнуренная и усталая, и ей грозила лихорадка, если рана не залечится. А вокруг палатки группа мальчишек кричала и буянила. Они требовали Библии, которые они собирались сжечь. И тогда женщины снова обратились к садовнику, прося избавить их от шума. Ради них и доброго имени страны Гоби, которая, несмотря на бандитов и всяких генералов, на опасности рек и песков, оставалась дружелюбным, доброжелательным местом для 3 подруг, садовник взялся за ребят. «Ох уж эти беспокойные мальчишки!» — сказал он. «У меня все время уходит на то, чтобы приструнить их и заставить соблюдать порядок. И не думайте уезжать. Нам нравится, что вы здесь». Тишина опустилась на маленький лагерь, и Милдред крепко уснула в этом целебном месте Гоби, в тени шелковичного дерева. Дорогие друзья,
Продолжение истории о жизни Милдред Кейбл вы услышите завтра в это же самое время.

0: Господь, я Тебе благодарна, что до часа сего жива, что рука Твоя хранила от бедствий несчастья меня. Каждый день Твоя милость ко мне простирается щедрой рукою. Что еще не хватает мне, чтоб прославить Тебя, как Бога? Дай же, Господи, сердце мне благодарное, чистое, новое. А за ропот меня прости, не хочу впредь грешить пред Тобою. Боже мой, я за все хвалю имя чудное, имя святое. Иисуса любовь ко мне проливается чистой рекою. Научи лишь Тебя любить, жить Тобою и для Тебя имя Господа в сердце хранить. Благодарна за все Тебе я. Аминь.
1: Путь Господень — твердыня для непорочного и страх для делающих беззаконие. Притчи 10:29.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого.

Глава 5. Книга «Песни песней». «Пришел я в сад мой, сестра моя, невеста, набрал мирры моей с ароматами моими, поел сотов моих с медом моим, напился вина моего с молоком моим. Ешьте, друзья, пейте и насыщайтесь, возлюбленные. Я сплю, а сердце мое бодрствует. Вот голос моего возлюбленного, который стучится. Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя, потому что голова моя вся покрыта росою, кудри мои ночною влагою. Я скинула хитон мой, как же мне опять надевать его? Я вымыла ноги мои, как же мне марать их? Возлюбленный мой протянул руку свою сквозь скважину, и внутренность моя взволновалась от него. Я встала, чтоб отпереть возлюбленному моему, и с рук моих капала мирра, и с перстов моих мирра капала на ручки замка. Отперла я возлюбленному моему, а возлюбленный мой повернулся и ушел. Души во мне не стало, когда он говорил. Я искала его и не находила его, звала его, и он не отзывался мне. Встретили меня стражи, обходящие город, избили меня, изранили меня, сняли с меня покрывало, стерегущие стены. Заклинаю вас, черри иерусалимские, если вы встретите возлюбленного моего, что скажете вы ему, что я изнемогаю от любви? Чем возлюбленный твой лучше других возлюбленных, прекраснейшая из женщин? Чем возлюбленный твой лучше других, что ты так заклинаешь нас? Возлюбленный мой бел и румян лучше 10 000 других. Голова его чистое золото, кудри его волнистые, черные, как ворон, глаза его, как голуби при потоках вод, купающиеся в молоке, сидящие в довольстве. Щеки его — цветник ароматный, гряды благовонных растений. Губы его — лилии, источают текущую мирру. Руки его — золотые кругляки, усаженные топазами. Живот его — как изваяние из слоновой кости, обложенное сапфирами. Голени его — мраморные столбы, поставленные на золотых подножьях. Вид его подобен ливану, величествен, как кедры. Уста его — сладость, и весь он — любезность. Вот кто возлюбленный мой, и вот кто друг мой, черри иерусалимские. Глава 6. Книги «Песни песней» Соломона. Куда пошел возлюбленный твой, прекраснейшая из женщин? Куда обратился возлюбленный твой? Мы поищем его с тобою. Мой возлюбленный пошел в сад свой, в цветники ароматные, чтобы пасти в садах и собирать лилии. Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой — мне. Он пасет между лилиями. Прекрасна ты, возлюбленная моя, как Фирца, любезна, как Иерусалим, грозна, как полки со знаменами. Уклони очи твои от меня, потому что они волнуют меня. Волосы твои, как стадо коз, сходящих с Галаада. Зубы твои, как стадо овец, выходящих из купальни, из которых у каждой пары ягнят, и бесплодной нет между ними. Как половинки гранатового яблока ланиты твои под кудрями твоими. Есть 60 цариц, и 80 наложниц, и девиц без числа, но единственная она, голубица моя, чистая моя, единственная она у матери своей,
отличенное у родительницы своей. Увидели ее девицы и превознесли ее, царицы и наложницы, и восхвалили ее. Кто это блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами? Я сошла в ореховый сад, посмотреть на зелень долины, поглядеть, распустилась ли виноградная лоза, расцвели ли гранатовые яблоки. Не знаю, как душа моя влекла меня к колесницам знатных народа моего. Глава 7 книги «Песни песней Соломона». Оглянись, оглянись, Суламита, оглянись, оглянись, и мы посмотрим на тебя. Что вам смотреть на Суламиту, как на хоровод Манаимский? О, как прекрасны ноги твои в сандалиях, тщерь именитая! Округление бедр твоих, как ожерелье, дело рук искусного художника. Живот твой — круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино. Чрево твое — ворох пшеницы, обставленный лилиями. Два сосца твои, как два козленка, двойни серны. Шея твоя, как столб из слоновой кости. Глаза твои — озерки сивонские, что у ворот Батраббаима. Нос твой — башня ливанская, обращенная к Дамаску. Голова твоя на тебе, как кормил, и волосы на голове твоей, как пурпур. Царь увлечен твоими кудрями. Как ты прекрасна! Как привлекательна, любезная, твоею миловидностью! Этот стан твой похож на пальму, и груди твои на виноградной кисти. Подумал я, влез бы я на пальму, ухватился бы за ветви ее, и груди твои были бы вместо кистей винограда, и запах от ноздрей твоих, как от яблоков. Уста твои, как отличное вино, оно течет прямо к другу моему, услаждает уста утомленных. Я принадлежу другу моему, и ко мне обращено желание его. Приди, возлюбленный мой, выйдем в поле, побудем в селах, поутру пойдем в виноградники, посмотрим, распустилась ли виноградная лоза, раскрылись ли почки, расцвели ли гранатовые яблони. Там я окажу ласки мои тебе. Мандрагоры уже пустили благовония, и у дверей наших всякие превосходные плоды, новые и старые, это сберегла я для тебя, мой возлюбленный. Глава 8 книги «Песни песней Соломона». О, если бы ты был мне брат, сосавший груди матери моей, тогда я, встретив тебя на улице, целовала бы тебя, и меня не осуждали бы. Повела бы я тебя, привела бы тебя в дом матери моей. Ты учил бы меня, а я поила бы тебя ароматным вином, соком гранатовых яблоков моих. Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня. Заклинаю вас, чери иерусалимские, не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно. Кто это восходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного? Под яблонью разбудила я тебя. Там родила тебя мать твоя, там родила тебя родительница твоя. Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень на руку твою, ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя, ревность. Стрелы ее — стрелы огненные, она — пламень весьма сильный. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее.
Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением. Есть у меня сестра, которая еще мала, и сосцов нет у нее. Что нам будет делать с сестрою нашей, когда будут свататься за нее? Если бы она была стена, то мы построили бы на ней палаты из серебра. Если бы она была дверь, то мы обложили бы ее кедровыми досками. Я — стена, и сосцы у меня как башни, потому я буду в глазах его как достигшая полноты. Виноградник был у Соломона в Ваал-Гамоне. Он отдал этот виноградник сторожам. Каждый должен был доставлять за плоды его 1000 серебряников. А мой виноградник у меня при себе. 1000 пусть тебе, Соломон, а 200 стерегущим плоды его. Жительница садов, товарищи внимают голосу твоему, дай и мне послушать его. Беги, возлюбленный мой, будь подобен серне или молодому оленю на горах бальзамических».

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Отвечая ему, Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Марка 10:51. Слепой продолжал кричать, громко повторяя: «Сын Давидов, помилуй меня!» Крик достиг слуха Господа. Он знал, чего хотел этот человек, и был готов ответить ему. Но перед тем, как это сделать, он спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Он хотел услышать не только общее прошение о милости, но чтобы человек определенно выразил желание, которое было у него на тот день. И пока он не сформулировал этого словами, исцеление не произошло. И сегодня есть просители, которым Господь задает тот же самый вопрос, и которые не могут получить нужную им помощь, пока они не ответят на этот вопрос. Наша молитва должна быть четким выражением конкретной нужды, а не расплывчатым обращением к Его милости и неопределенной просьбой о благословении. Не думайте, что Его любящее сердце не понимает или не хочет слышать наши просьбы. Скорее, Иисус хочет такой определенной молитвы ради нашего блага, потому что это учит нас лучше понимать наши собственные нужды. Требуется время, размышление и исследование себя, чтобы узнать, что в действительности составляет нашу наибольшую нужду. Наши желания должны испытываться, чтобы нам понять, являются ли они искренними и настоящими, и согласуются ли со Словом Божьим. Мы также обдумываем, действительно ли мы верим, что получим просимое. Такая вдумчивая молитва поможет нам ждать конкретного ответа и замечать его, когда он приходит. По большей части наши молитвы невнятны и бессмысленны. Некоторые просят о милости, но не заботятся о том, чтобы понять точно, почему они хотят этого. Другие просят избавления от греха, но не называют его конкретно. Третьи молятся о Божьем благословении на окружающих, об излиянии Святого Духа на страну или на весь мир. Однако у них нет конкретного

поля, где они могли бы наблюдать и ожидать ответа. Каждого Господь спрашивает: «Что ты хочешь на самом деле? И чего ты ждешь от меня?» Каждый христианин ограничен в своих силах. Так же, как он должен иметь свое собственное конкретное поле труда, так он должен заботиться и о том, чтобы его молитвы были конкретными. Каждый верующий имеет свое окружение, семью, друзей, соседей. Если бы он стал молиться за одного или нескольких из них поименно, он бы обнаружил себя поступившим в школу веры, обучение в которой ведет к личному общению с Богом. Когда мы с верностью будем просить и получать ответы в таких определенных вопросах, наши более общие молитвы будут совершаться в вере и окажутся действенными. Немногие из молитв достигнут цели, если мы будем изливать наши сердца во множестве прошений, не удосужившись посмотреть, у каждого ли из этих прошений есть цель и имеем ли мы нужду получить ответ. Склонитесь перед Господом в молитве и задайте вопросы, подобные этим. «Каково действительное мое желание? Желаю ли я этого с верой, ожидая получить ответ? Готов ли я представить это Отцу и оставить все у Его ног? Есть ли согласие между Богом и мною, чтобы мне получить ответ?» Нам нужно научиться молиться таким образом, чтобы и Бог увидел, и мы узнали, чего действительно ожидаем. Господь предупреждает нас против напрасных повторений уподобления язычникам, которые хотят быть услышаны, потому что многословно молятся. Мы часто слышим ревностные и горячие молитвы, в которых изливается множество прошений. Несомненно, Господь откликнулся бы на некоторые из них и спросил: «Чего ты хочешь?» Если бы я по делам отца находился в чужой стране, я бы, конечно, писал домой два рода писем. Там были бы семейные письма с типичным выражением родственных чувств. И там были бы деловые письма, содержащие заказы на необходимое мне. Там могли быть и письма, в которых содержалось бы то и другое. Ответы будут соответствовать письмам. На каждую свою сентенцию семейного характера я не жду определенного ответа. Но на каждый запрос, что я посылаю относительно пересылки нужного мне для дела, я уверен в ответе. В наших отношениях с Богом должен присутствовать деловой элемент. Наше высказывание нужды, греха, любви, веры и посвящения должно сопровождаться ясным изложением того, о чем мы просим, и пониманием того, что мы ожидаем получить. В ответ Отец хочет являть нам знаки своего одобрения и принятия. Но слово Учителя учит нас большему. Он не говорит, что ты желаешь, но что ты хочешь. Человек часто желает что-то без твердого намерения получить это. Я желаю иметь какую-то определенную вещь, но цена слишком высока, и я решаю ее не брать. Я желаю, но не хочу, твердо не намерен иметь ее. Ленивый желает быть богатым, но твердого намерения разбогатеть у него нет. Многие люди желают быть спасенными, но погибают, потому что в действительности не хотят этого. Твердое намерение управляет всем сердцем и всей жизнью. Если я действительно хочу иметь что-то, доступное мне, я не успокоюсь, пока не получу этого. Когда Иисус задает нам вопрос «Чего ты хочешь?», Он спрашивает, входит ли в наше намерение получить просимое любой ценой, как бы велика ни оказалась жертва. Ты действительно хочешь иметь это, так что готов просить постоянно до тех пор, пока Господь не ответит тебе, сколько бы на это ни потребовалось времени? Как много молитв, которые на самом деле всего лишь желания, посылаемые в небо в течение короткого времени, а затем забытые.
и сколько молитв мы посылаем год за годом из чувства обязательства и, пребывая в благодушии, не ожидаем на них ответа. Кто-то может спросить, не лучше ли просто открыть наши желания Господу, представив Ему самому решать, что является для нас лучшим, а нам не стремиться настаивать на том, чего мы хотим? Ответ – ни в коем случае. Молитва веры, которую Иисус хотел научить своих учеников, не просто заявляет о желании, а затем предоставляет решение Богу. Это была бы молитва послушания в случаях, когда мы не можем знать Божьей воли. Но молитва веры, находя волю Божию в одном из обетований Слова, просит об этом обетовании, пока оно не исполнится. В Евангелии от Матфея Иисус сказал слепому: «Веришь ли, что я могу это сделать?» А в Евангелии Марка он спросил: «Что ты хочешь от меня?» В обоих случаях он сказал, что вера спасла их. Вера — результат твердого намерения, покоящегося на основании Божьего Слова и говорящего: «Я должен иметь это». Истинно верить — это твердо желать. Такое желание не противоречит нашей зависимости от Бога и послушанию Ему. Скорее, оно является истинным послушанием, делающим честь Богу. Только всецело отдавая свою собственную волю в покорность Отцу, дитя получает от Него свободу и силу хотеть желаемого. Однажды, восприняв волю Божью, открывшуюся через Слово и Дух, верующий принял ее как свою волю. Затем Бог хочет, чтобы дитя использовало эту обновленную волю в служении Ему. Эта воля есть высочайшая сила души. Благодать превыше всего желает осветить и восстановить эту волю для полного и свободного проявления, потому что она является одной из основных черт образа Божьего. Часто духовная лень под видом смирения исповедует отсутствие своей воли. Она боится усилий для искания воли Божьей, а познав ее, борьбы, чтобы претендовать на нее с верой. Истинное смирение всегда сопровождается сильной верой. Стремясь познать волю Божью, такая вера смело претендует на осуществление обетования: «Просите, и дано будет вам».

Наши предки в народной памяти оставляли штрихи и следы. Наши дети, внуки, правнуки –

живя на этой земле, каждый из нас оставляет в памяти других какие-то следы. Эти следы могут быть мира и добра, а могут быть горя и разрухи. Пойдем же за Иисусом Христом, чтобы оставить в памяти других следы мира, любви,

День и ночь ты надо мною. Ты влечешь мой взор к себе всегда. И своей бескрайней синевою возвещаешь о делах Творца. Он тебя рукой своей незримой распростер над кругом всей земли. Это Бог, Творец, неисследимый, непонятный нам его пути. Небо, ты с веками не стареешь, не ветшает голубой покров. Но с восходом солнца ты светлеешь, полыхая утренней зарей. Хоть не раз тебе сгущались тучи, и твой лик был сильно помрачен от ударов молнии могучей, содрогался нежный твой простор. И тогда ты плакала по-детски, и лились ручьи с твоих очей. Но о чем, скажи, о чем? Ответь же, твои слезы в темноте ночей. Может быть, о том, что человеком много зла творится на земле. И суды свои свершаешь ты от века блеске молний, громах и огне. Но когда опять все утихало, позабыв людских грехов позор, и ты нежно людям улыбалась ласковым от солнышка лучом. А когда ты станешь ярко-звездным в лунном блеске, в тишине ночей, я приду к тебе желанием слезным, подниму усталый взор очей. Расскажу печаль свою тебе я, принесу сердечную тоску. Небо, ты ведь знаешь, что нигде я на земле покой не нахожу. Оттого я часто так страдаю. Небо, о тебе моя тоска. На земле отрады я не знаю, манит меня дальняя страна. Не за то, что только голубое, потому я так люблю тебя. Знаю я, что там, за синевою, родина небесная моя. Знаю я, что там мой Искупитель, мой Иисус, и верю буду я. Там, где ждет меня Господь, Спаситель, где отчизна милая моя. Оттого так радуется сердце, и когда взираю небеса, созерцаю образ я бессмертный дивного Спасителя Христа. Там у самых звезд под небесами будет встреча с любящим Христом. Там, где нет скорбей за облаками, мы увидим свой отцовский дом. И тогда вся церковь, как невеста, будет взята в небо со Христом. Там тогда возрадуемся вместе в чудной встрече с славным женихом. А пока над нами только небо. С чистотой своей голубизной ты прекрасна, ты светло, о небо, ты влечешь в отцовский дом родной.

Финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio.mv.com.

Путь Господень – твердыня для непорочного и страх для делающих беззаконие. Притчи 10:29.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.

0: Мир вам, дорогие друзья!
1: Мы приветствуем вас, уважаемые радиослушатели!
0: Вы слушаете христианскую радиопрограмму «Путь ко спасению». Проповедует пастор Вячеслав Бойницкий.
2: Много интересных вещей вокруг нас, но главное то, что Господь не оставил нас. Он остается с нами. Меняются времена, меняются люди. Уезжают, приезжают, умирают. Тот же Господь. С утра, когда встаю я, слово приходит даже не всегда через чтение, а вот в тот момент, когда я расслабляюсь. Напряжение мысли, суета, переживания в наших сердцах создает определенную атмосферу, когда облако, ветры не допускают росе падать на ту почву сердца, которую Бог приготовил. Именно тогда Бог начинает с нами говорить, если вы желаете получать от Бога Слово, когда вы будете спокойны, когда все отдадите руки Богу, когда не будете волноваться, не будете переживать, тревожиться, думать плохо о ком-то или о себе даже, вы входите в присутствие Господа. И как написано, Исаак, его пастухи с пастухами филистимлян боролись за эти колодцы, когда они заваливали, и вот это была вражда, тяжба между ними. Но как только это прекратилось, мгновенно, в ту же ночь настала тишина, и Господь начал говорить с Исааком. Бог живой. И сегодня утром я размышлял, так вот в тишине есть определенное место, где я расслабляюсь, слушаю, и вдруг на сердце такое слово пришло ко мне: «Насильно мил не будешь». Это выражение, это пословица. «Насильно мил не будешь». В подобных случаях говорю: «Господи, а где написано так? Где об этом сказано? Что это значит для меня сегодня, сейчас?» И я открыл слово. 2 глава, 33 стих, книга пророка Иеремии. «Как искусно направляешь ты пути твои, чтобы снискать любовь. И для того даже к преступлениям приспособляла ты пути твои». Я обратил внимание выше, с 31 стиха, на ситуацию сегодняшнего дня. То есть наша борьба и стремление, или желание, или тенденция постоянно проявляется в том, чтобы нам завоевать любовь Бога. То есть мы стараемся сделать так, чтобы Бог нас полюбил, или, как бы сказать, больше полюбил, расположился к нам. Так устроена наша душа, или, можно сказать, природа наша, что нам хочется заработать, нам хочется, чтобы Господь как-то особо взглянул на нас. Написано, когда ты делаешь добро, не поднимаешь лица твоего. Но здесь важный момент. К Ефесянам в 5 главе с 22 стиха написано: «Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь». Смотрите, здесь идет о взаимоотношениях Господа Иисуса Христа с церковью. Вы церковь Божья. Не о валах печется Господь. Чтобы мы сердцем поняли, что хочет нам Господь сказать. Духовная жизнь очень интересная, друзья мои. Это не просто так вот пришел, послушал, поклонился, спел. Войти в общение с Богом живым через Его Слово в Духе Святом. Это самое важное, что мы можем упустить на земле. И ни годы, ни опыт не поможет и не помогает. Здесь нужно личное отношение с Богом. «Потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». На бракосочетании об этом читают, когда сочитывают. А дальше, смотрите, «Тайна сия велика». Я говорю по отношению ко Христу и Церкви. Есть что-то больше, чем то, что мы смотрим на видимое. Видимое временно. И вот Господь направляет наш взгляд, наш взор на вечность. Сплошь и рядом мы убеждаемся. Все же надеемся на плоть, чтобы угодить Богу. Больше надеемся на свои силы, чтобы угодить Богу. На свои старания. Да, написано о стараниях, написано о своих прилежных отношениях, о постоянстве, написано. Но главный принцип, который Господь хотел бы нам открыть сегодня, заключается в вере, живой, отношении через веру к Иисусу Христу. Когда услышал это слово сегодня, это не любовь, когда человек добивается любви. Иногда люди в браке или до брака пытаются, женская сторона более манипулирует, заслужить. Мужья с силою уже в браке как-то властно добиваются тому, чтобы жена его любила. Но, друзья мои, смотрите, любовь не достигается ни манипуляцией, ни обманом. Любовь не добивается вот таким образом. Помните, Лия, она хотела приобрести своего мужа. Вот теперь прилепится ко мне муж мой. После одного, после второго ребенка, после третьего, и она убедилась, что не работает, не срабатывает этот метод. А потом она говорит, а теперь прилепилась душа моя к Господу. То есть главная цель не любовь только на этой земле и жизнь на этой земле в структуре взаимоотношений и любви. Хотя те люди, которые женятся и выходят замуж и понимают Бога главным образом как Творца этой структуры, как Господа, Спасителя наших душ, они живут отлично и благословенно. Но когда мы бы хотели только на этой земле, как мы уже слышали, был бы Трамп, был бы другой. Если бы только на земле, друзья мои, что поменялось за 4 года, пока Трамп был у власти? В нашей жизни Господь пытается достать, проговорить или связать нас с главной мыслью моего короткого слова в заключении сейчас, что Его цель и желание – сделать нас счастливыми уже здесь на земле. Чтобы не говорить, а вот тогда, когда мы будем там на небесах, там будем счастливы, питаться, греться или радоваться. Друзья мои, самое большое благословение здесь на земле начинается. Сын человеческий пришел, и Он имеет власть прощать людям грехи на земле. Господь здесь на земле пришел осчастливить нас, открыть наши глаза. И многие думают, там будет по-другому. Друзья мои, мы определим свое место и назначение со Христом, которое мы определили здесь на земле. Написано, я вспоминаю о содружестве твоем, когда ты была невестой, когда последовала за мною пустыню незасеянную. Он был ни во что ставлен. И когда мы идем за Христом, познавая Его, понимая, что мы разделяем с Ним Его судьбу, то тогда, друзья мои, что-то открывается в нас. А многие отвергают сегодня страдания, потому что не видят в них смысла. Страдания и слава – это балласт, это одной цепи, звенья. Это то, что Господь показал или открывает нам, что если злословит, если терпим за Христа, находясь в любви к Богу, любим правду, любим Слово Божье, и в это время вы поймете, что вокруг вас много искушений, даже через самых близких. Страдания и слава, они прямо пропорциональны. Петр об этом пишет. Слава и страдания, они являются одно. Когда мы во Христе Иисусе за правильные поступки не ожидаем вознаграждения, не ожидаем, чтобы похвалили нас за то или другое для славы Божьей, казалось бы, но когда мы доверяем Богу, когда у нас есть тайна между нами и Богом, есть тайная комната, есть тайные отношения, когда мы не от людей ждем награду, когда не от людей мы ждем похвалу, когда не от людей мы ждем одобрения, имеем Господа, чтобы мы увидели что-то большее, чем хорошая жизнь, безопасная. Бог заботится о ваших детях больше, чем вы сами. Это вы думаете, что я стараюсь молиться, поститься. Бог заботится больше о твоих детях, чем ты о них думаешь. И когда я прочитал это место Писания, с 31 стиха, слушайте слово Господня. Так говорит Господь. «Был ли я пустыней для Израиля или землей неплодной? Зачем народ мой говорит, не хотим подчиниться и более не придем к тебе? Забудет ли невеста украшение свое и девица наряд свой? А народ мой, народ же мой забывал меня без конца. Как искусно направляешь ты пути твои, чтобы снискать любовь». Смотрите, друзья мои, Вы же не ждете, чтобы ваши мужья или жены, когда вы говорите «я люблю тебя», услышать только пустые слова. Это доказательство своего отношения. И Бог доказывал, Бог доказал, Бог доказывает каждый день свое отношение в любви к нам. Господь доказывает. И сегодня с утра Бог доказал, как вчера, позавчера и много раз, если мы были внимательны, Господь постоянно доказывает свою любовь. Он подтверждает и на поворотах жизни, и на быстрых фривеях. Господь говорит, что Он любит нас. Он доказывает свою любовь, не просто говорит. Мы даже не способны иногда смиряться и принять дар, который человек нам хочет подарить или что-то дать, потому что гордость не позволяет. Я заплачу за это. Друзья мои, Божья любовь к нам. Он дал нам что-то больше, чем то, что мы могли сегодня нарисовать перед своими глазами. Невозможно приказать человеку, ты должен любить, ты должен любить. Должен любить Бога, должен любить жену, должна любить мужа. Долг остается там за спиной. Мы не можем оплатить этот долг. Господь что-то показал больше, чем то, что ты должен. Наша задолженность очень большая сегодня. Не меняется жизнь, не меняются отношения. Мы остаемся в обидах, в непрощении. Мы обижаемся, мы не способны перешагнуть через это препятствие. И мы ожидаем, что-то придет с моря погоды. Ждем что-то. Приказать или приказывают в армии солдатам. Приказы эти работают в армии, но приказать любить невозможно. «Верую вселиться Христу в сердца ваши» Ефесянам 3 глава 17 стиха, «чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию». Самые счастливые люди на земле – это люди, которые постигли любовь Божию. Друзья мои, мы не можем угодить Богу иначе. И то, что мы делаем сегодня для Господа, Господь останавливает нас, как Петра, и говорит, а ты меня любишь? Если любите меня, пасите овец моих. Если любите меня, вам открыт доступ к моему жертвеннику. Исполняйте мои заповеди. Если любишь меня. Друзья мои, а как настроить себя на эту любовь? Как заставить себя по-другому посмотреть на эту любовь? Почему любовь нельзя заслужить? Господь любит нас незаслуженно, безусловной любовью. Господь любит нас. То мы не можем заслужить этой любви. Подумайте об этом. Бог любит вас, как вы любите своих детей. И не потому, что они заработали у вас этой любви, но вы любите их, даже непокорных и непослушных, которые причиняют вам боль и скорбь и слезы, и сердцу вашему печаль, потому что ваши дети, они не оценили. Был ли я пустынью для вас, дети, неплодной землей? Почему ты говоришь, мы не будем звонить тебе? А где твоя любовь? В чем она выражена? Как написано в книге пророка Малахи. Доказательство Божьей любви дети могут игнорировать или не знать, но для нас эта любовь Божья проявляется, когда у нас есть цель одна. Когда у мужа и жены есть одна цель, одно сердце, у них есть одни чувства, они смотрят на Иисуса, и жена, и муж вместе молятся. Когда они вместе читают Слово Божие, друзья мои, не потому, что это метод, нет. Это цель, это направление к цели. Потому что это объединяет наши сердца. Мы молимся не потому, что нужно или необходимо, а потому, что благодаря молитве мы общаемся с Богом. И Давид приобрел благоволение в очах Божьих. Любовь мы не можем заслужить, благоволение можем заслужить. Так и написано. Поэтому Господь обратил внимание на Давида, Господь обратил внимание на Даниила, Господь обратил внимание на Авраама, на Моисея. И то, что ты просил, я сделаю, потому что ты приобрел в моих очах. Ты приобрел благоволение. Смотрите, благоволение мы можем приобрести, а любовь никогда. И мы страдаем от недостатка веры, не приняли, не верили. И мы несчастны бываем по сути своей здесь, потому что не поверили по-настоящему, что Иисус остается с нами, и Он не сердится на тебя, как ты на твоих детей, на свою жену, на своего мужа. Ты недоволен, Господь любит тебя, Он наказывает, любя тебя. Он лишает тебя чего-то особого, но в то же время Он не отвергает тебя. Он продолжает тебя любить. Он продолжает тебя любить. Но благоволение, повторяю, Господь говорил Моисею, Бог говорил Аврааму, Бог говорил Ною. Благоволение в очах Божьих приобретаем мы своим рвением, ответной любовью и старанием, когда мы любим Господа. Смотрите, мы приходим в собрание зачем? Для того, чтобы видеть друг друга. Хорошо, это приятно, это замечательно. Потому что там есть что-то еще, я должен служить народу, тоже хорошо. Друзья мои, и много других причин, которые вы могли бы сказать, что вы приходите в собрание на служение, и вам приятно находиться там, потому что это семья одна. Но когда Давид говорил, что сердце мое говорит от тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица твоего, Господи. Это полностью переворачивает наше понимание. Оказывается, сегодня я должен не руки искать Иисуса, не руки Господа. Боже, дай, Боже, защити, Боже, помоги, Боже, приведи моих детей, Боже, сделай для меня это или другое. Я сделаю для тебя, когда увижу, что твои цели меняются. Смотрите, апостол Павел, выражаясь совсем по-другому, но мысли его направлены в наш адрес сегодня. «Ибо я ищу не вашего, а вас». Посмотрите, что мы ищем, Божье или Бога? Мы Божье ищем чаще всего. «Ели хлеб, насытились, и снова меня ищут». Бог защитил, Бог ответил на молитву, еще одна молитва нужна, и еще не все ответы удовлетворены. Но когда я иду к Богу и говорю, как Эсфирь, которая была научена прообразно Духом Святым, Гегаем, которые все просили там и получали подарки, все кандидаты на царское достоинство, а она ничего не просила. Она ничего не просила. Как же он, даруя сына своего, вместе с ним не дарует и всего? Она ничего не просила. Эсфирь, она получила больше всех. Она получила царя, она получила вместе с ним царство и благословение своего народа, и благословение в жизни. Когда мы ищем насущный хлеб, разве в этом плохо что-то? Но Господь разве о насущном хлебе говорит, что не хлебом единым будет жив человек, а словом его, откровением его? Смотрите, как мало сегодня тех, кто бы искал его, потому что он есть. Я ищу не вашего, а вас. Друзья мои, Господь ищет нас, а не нашего. А мы настолько иногда думаем, что вот наше, то, что мы сделаем для Бога, можем Богу угодить. Когда мы делаем что-то для Бога, мы думаем, что это достаточно. Я ищу не вашего, Господь говорит сегодня, не Павел апостол, а сам Господь говорит, я ищу не вашего, вы мне нужны. В этой церкви вы мне нужны. Здесь не останется камня на камне, но ты мне нужен, человек Божий. Я сегодня нуждаюсь в тебе, я люблю тебя, я томлюсь по любви к тебе. А ты даже не замечаешь меня. Ты не хочешь побыть со мной наедине. Ты не радуешься, когда я открываю тебе слово. Вот эти взаимоотношения, первая любовь потерянная. И Господь на нас не сердится и не отвергает, не бросает нас куда-то. Он просто говорит, что я имею против тебя, что ты оставил первую любовь, твои отношения, твое признание в любви. Я ищу не вашего, а вас. Остав дар пред жертвенником. Я ищу тебя, твое сердце. Примирись с братом, примирись с женой, примирись с мужем, примирись с детьми. Смирись до смерти и смерти крестной, как я сделал в свое время. Я оставил пример, как он поступал, что он говорил, что он делал. То есть для нас открытая книга. Мы хотим знать о Господе. Пожалуйста, Господь говорит, что Он

ничего не значат, если Господь с вами, если вы в Господе сегодня. Не ищите защиту там или здесь, не Орегон, а там, где Господь, живущий под кровом Всевышнего. Там, где Господь, там безопасность, там благословение. И жить в Его любви – это обреченным на вечное благословение уже сегодня. Это быть в безопасности. Друзья мои, это быть под покровом самого всемогущего и сильного Бога. Я хотел бы, чтобы мы поняли сегодня хоть чуть-чуть, что Бог ищет не нашего, а нас. И чтобы мы искали не Его только, благословение, силу, может, только вот это, другое, третье, а самого Его. Мы нуждаемся в Господе. Поэтому да благословит Господь вас всех и меня с вами найтись в Нем. Верою вселиться Христу в сердца ваши. Мы это знаем давно, но практическая жизнь меняется радикально, когда Господь живет в нашем сердце верою, когда мы принимаем Его. Да благословит вас Господь всех, друзья мои, чтобы мы помнили, что Господь никогда не был для нас пустыней, Он нас никогда не оставлял, никогда нас не бросал. Его наказание – это самое любящее прикосновение, которое Он имел к нам. Но Он говорит, что народ мой оставил меня и постоянно манипулирует. Мой народ манипулирует словами, искусно направляя пути, чтобы оказаться хорошим в глазах людей. Чтобы люди говорили, это примерный христианин, это примерная христианка. Вот он в собрании ходит, вот дети его с ним, вот это хорошо. Мы этого ищем. Иногда нету этого, а Господь видит, что мы хотим этого, и мы ищем, мы укрепляем, утверждаем. Вот это важно. Господь любящий ко всем людям, но строго Он говорил с фарисеями и книжниками. Казались людям праведными, а сердце их далеко было от Господа. Я хочу, чтобы мы сейчас помолились Господу и прикоснулись к Нему сердцем и сказали: «Господи, я не хочу от Тебя уходить больше. Я хочу оставаться в Тебе и хочу жить Тобою, получать от Тебя Слово каждый день».

День ушел. День ушел, убавилась черта этой жизни скорбной и унылой, но ко мне приблизилась мечта об отчизне радостной и милой. И когда молитву возношу, преклонив пред ним свои колени, я Отца Небесного прошу, не оставь в долине смертной тени, проведи меня своей рукой тесными вратами вечной жизни, дай душе измученной покой и приют в заоблачной отчизне. Ведь Твоя великая любовь без меча все царства покорила. О Господь, Твоя святая кровь всем народам к жизни путь открыла. Не приму нечестия даров, мне богатство тленное не надо. Лишь к Тебе, Господь, моя любовь, только Ты мне радость и отрада. Я теперь живу мечтой одной, помоги, Господь, мечте той сбыться. В час, когда предстану пред Тобой, пред лицом Твоим не постыдиться. Аминь.

Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Дорогой слушатель, теперь каждый последний вторник месяца с 7 до 8 вечера по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит благодарственная молитва. Это время выразить свою благодарность Богу за проявление милости, за Его безграничную любовь, заботу и за ответ на молитву. Говоря о том, что Бог совершает в вашей жизни, вы можете ободрить и вдохновить тех, кто ослаб на жизненном пути и не имеет веры. Слово Божье говорит: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе».

Семья, передай им любовь драгоценную и прощальный привет передай, оставляя здесь плоть эту бренную, ухожу в неземной чудный край, где святая отчизна небесная ожидает всех верных Христу. Там совместно с Христовой невестою счастье вечное я обрету.

Путь Господен – твердыня для непорочного, и страх для делающих беззаконие. Притчи 10:29.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Уважаемые радиослушатели, а сейчас подошло время продолжения чтения книги «Свет с небес». Божьих вам благословений!

0: Было воскресное утро. Иосиф как раз подошел к вешалке, чтобы надеть куртку, когда к нему подошел Гельберт Леньерт, второй проповедник в общине, и сказал: «Мне бы хотелось несколько минут с тобой поговорить, Иосиф». «Охотно», — отозвался Иосиф. Они прохаживались туда и обратно на церковном дворе. «В конце следующей недели, — начал Гельберт, — я буду проповедовать в одном маленьком шахтерском городе. Это около 40 километров по направлению Костерлов. Это предложил брат Грисли. Хотел бы ты поехать со мной? Что ты по этому поводу думаешь?» Иосиф раздумывал всего несколько секунд и тут же ответил: «Это для меня было бы очень интересно. Когда вы должны ехать?» «Я планировал выехать в пятницу на рассвете и вернуться в понедельник вечером». Мысли в голове Иосифа перебивали одна другую. Долорес, виноградник, как ему быть? Но такой шанс бывает не каждый день. Никто никогда еще не делал ему такого лестного предложения принять участие в миссионерской работе. Почему брат Грисли остановился именно на нем? В общине было столько других молодых людей. «Меня это, конечно, очень интересует», — сказал наконец Иосиф. «Большое спасибо, Гельберт. Могу я тебе завтра позвонить, чтобы дать окончательный ответ?» «Хорошо, Иосиф», — ответил молодой проповедник. «Только не тяни с ответом дольше, чем до завтра. Если ты не поедешь, мне надо спросить кого-нибудь другого. Но я надеюсь, ты сам решишься поехать». В этот воскресный вечер Долорес сама открыла ему дверь. На ней был маленький белый фартучек поверх голубого цвета ее глаз платья. Вся ее внешность, ее приветливые глаза, светлые волосы, ее открытая улыбка – все это снова наполнило сердце Иосифа радостью. «Добрый вечер, Иосиф!» – сердечно приветствовала она его. «Добрый вечер, Долорес!» – ответил он, улыбаясь. «Я вижу, ты сегодня приехал со своим транспортом». «Да, господин Бантум дал мне свою одноколку на сегодня». «Тогда мы сможем вместе поехать на вечернее богослужение, да?» Она вопросительно смотрела на него. «Я думаю, да». «Да, конечно», — предложила она. «Нам надо по возможности быть всегда в церкви». «Ты права, Долорес, я тоже радуюсь каждой возможности участвовать в богослужении. Бог открывает нам не только через различные чудеса природы, но и через красоту человеческой души. И в каждом человеке живет мечта найти эту родную душу, желанную пару. И Иосиф Амстронг искал ее. Такой его мечтой стала Долорес Бейс, хотя она совсем не старалась казаться идеальной. Она не окружала себя каким-то особенным ореолом таинственности, не модничала. Она была сама собой. Чистая красота ее сердца отражалась в Иосифе, как в зеркале. «Добрый вечер, Иосиф!» В комнату вошел отец Долорес и протянул Иосифу руку для приветствия. «Добрый вечер, господин Бейс!» «Да ты садись!» «Большое спасибо!» «Лучше всего мы сейчас сразу поедем. Как ты думаешь, Иосиф?» Спрашивая, Долорес остановилась в дверях. «Да, времени у нас совсем немного», — согласился Иосиф. «Может, ты кушать хочешь или подождешь, пока мы вернемся?» «Я лучше подожду». «Я тоже», и она, улыбаясь, вышла из комнаты. «Так-так», — начал Джедди Бейс, откинувшись на спинку стула. «Ты, значит, обрабатываешь виноградник?»
1: «Да».
0: «Довольно однообразная работа, да?»
1: «Да нет, это я не могу сказать, господин Бейс. Мне эта работа нравится».
0: «Твой отец, наверное, приедет на уборку урожая, чтобы тебе помочь».
1: «Не знаю», — ответил Иосиф.
0: «Конечно же, приедет», — сказал Джедди Бейс, возясь зубочисткой в боковом кармане своего жилета. «Это большая работа и не по плечу одному. И, насколько мне известно, нужно точно знать сроки уборки. Нельзя начинать слишком рано, но и опаздывать нельзя».
1: Иосиф с ним согласился. Долорес вернулась. Вместе с ней в комнату вошла ее мама, которая тоже сердечно поздоровалась. Они обменялись несколькими приветливыми фразами, затем она дала ему понять, что он в их доме желанный гость. Это сделало Иосифа еще более счастливым. Писала же ему мать в последнем письме, что сестра Бейс – удивительная женщина. Она может многим служить примером. Иосиф очень любил свою мать. Такая же любовь теперь распространялась и на эту женщину. Кроме того, она же мама его любимой Долорес Бейс. Солнце садилось. Жара уступила приятной прохладе летнего вечера. Иосиф и Долорес вместе ехали в церковь. Они оба были несказанно рады этому. Если в игру вступает любовь, то всегда найдется о чем поговорить, и тем для этого нескончаемо много. Обмениваться мыслями – одна из прекраснейших человеческих возможностей. Сделать другого человека соучастником своей радости – это значит удвоить ее. Поделиться с кем-нибудь своими заботами – значит сделать их наполовину легче. С приходом в жизнь Иосифа Долорес Бейс словно лучик солнца осветил все его бытие. Через нее он почувствовал, как долго он жил в тени. Он вскоре заметил ее живое и серьезное стремление к Богу. Она без колебаний и смело говорила о своей духовной жизни. Это и Иосифа подбодрило по-новому отнестись к вопросу о вере Божьей в его жизни, спросить, что хочет он, куда хочет вести его рука Божия. Ему нравилось, как это делает Долорес. Снова зазвучали в нем молитвы, которые он некогда произнес в дровяном сарайчике. Иосифу также вспомнились его обращения к Богу в холодном, еще не отопленном помещении школы. Эти воспоминания укрепляли его веру. Все суровые слова его отца, все несправедливые наказания и все злое, что ему пришлось пережить детские и отроческие годы, все это ушло, потеряло свое значение со встречи с Долорес Бейс. «Ты совсем не такой, как другие парни, которых я знаю», — призналась она. «Что ты этим хочешь сказать?» — спросил Иосиф, немного насторожившись. Играя пальцами, она подыскала нужное слово. «Ты мне кажешься таким честным, откровенным. Конечно, я тебя еще мало знаю», — быстро добавила она и посмотрела в сторону. «Однажды...» — она замолчала. «Что было однажды?» «Да так...» — она, как будто недовольная собой, помедлила, потом выпрямилась и сказала... «Я уже однажды об одном человеке подумала, что он искренний и откровенный, но потом выяснилось, что это совсем не так. Ты с ним дружила?» Иосиф затаил дыхание. «Мы несколько раз встречались с ним». «Он по отношению к тебе вел себя неприлично, да?» «Нет, совсем напротив. Когда мы были одни, все было в порядке. Но когда мы были в компании с другими, я это не раз замечала. Он мне казался очень легкомысленным. У меня постоянно было такое чувство, что все, что он говорит, совсем несерьезно. Ты можешь мне сказать, кто это?» «Ты его, конечно, знаешь», — ответила она сдержанно. «Ты не хочешь называть имя?» «Ты никогда об этом ни с кем не будешь говорить?» «Нет, никогда». «Я тебе после скажу». «Долорес», — Иосиф говорил серьезно и убедительно, «если ты вдруг заметишь, что я с тобой неискренен, то прошу тебя мне об этом сразу сказать». «Что ты, Иосиф?» Она несколько раз растерянно посмотрела на него. «Да-да, пожалуйста. Если я себя правильно понимаю, то я кажусь себе откровенным и искренним, но...» «Ты хочешь сказать, что ты сам себе не веришь?» — спросила она. «Да, если хочешь, именно так». «Я рада, что это так. Себе нужно верить. Кто знает тебя лучше, чем ты сам? Я думаю, так оно должно быть. Твоя мать тебе, конечно, тоже верит. И она тебя хорошо знает». «Да», — тихо подтвердил он. «И твой отец тебе верит так же?» Казалось, сердце остановилось у Иосифа. На этот вопрос у него не было ответа. Его руки, державшие поводья, слегка задрожали. «Долорес», — выдавил он с трудом, — «я надеюсь, я... Мы же будем сидеть рядом, да?» «Я так думаю», — согласилась она. Какое-то затаенное чувство страха поселилось в сердце Иосифа, и оно не покидало его все богослужение. Как ему было ответить на ее вопрос, не извлекая снова на свет все на какое-то время забытое? Зачем ей нужно было задавать такой вопрос? А может, она что-нибудь слышала о моей жизни? А если он ей расскажет, как она прореагирует на это? Как ей объяснить, что отец его ненавидит, не имея никакого основания? Ну а если он на вопрос не ответит, она может сомневаться в его откровенности? Как он был счастлив, что они с Долорес Бейс на собрании сидели рядом. Сердце его было переполнено любовью к ней, но напрасно он старался стряхнуть с себя засевшее в нем какое-то щемящее сердце чувство. Оно не оставляло его и по дороге домой. «Иосиф, а о чем вы сегодня после собрания говорили с Гельбертом?» — спросила Долорес, когда они возвращались из церкви. «Да, я как раз хотел тебе об этом рассказать», — доверчиво и сердечно ответил он. «Он будет в конце следующей недели проповедовать в 40 километрах отсюда, в одном горном селении, и спросил меня, не хотел бы я поехать с ним. Тебя это радует?» «Спрашиваешь? Это же не всем предлагают. Это признание тебя способным на этот труд». Он сказал, что меня брат Грисли предложил. «Иосиф, я очень рада за тебя». «Но почему, Долорес?» «Я радуюсь, что брат Грисли именно тебя избрал. Теперь я знаю». Она помедлила и радовалась, что Иосиф не видел, как она покраснела. «Что ты теперь знаешь?» Иосиф с напряжением ждал ее ответа. «Теперь я знаю, что ты хороший, если такой брат, как Грисли, из всех других тебя избирает. Ты согласился ехать с ним?» «Мне хочется поехать», — ответил Иосиф почти зачарованно. «Но тогда, к сожалению, мы не сможем с тобой встретиться в воскресенье. Мы вернемся лишь в понедельник вечером. Я буду за тебя молиться. Я хочу, чтобы ты поехал». «Почему, Долорес?» Он посмотрел на нее. «По разным причинам, Иосиф. Если бы я была на твоем месте, я не отказалась бы от такого приглашения. Что сказали бы твои родители, если бы я пришел к тебе в среду вечером?» «Они сказали бы», — засмеялась она, «приходи пораньше, чтобы успеть на ужин. После ужина сыграли бы партию в крокет». В двери коротко, но сильно постучали. Зол Бантум быстро встал и пошел к дверям. Перед ним стоял средних лет мужчина. Он коснулся шляпы и спросил: «Господин Бантум?» «Да, это я», — отвечал Зол. «А Иосиф Амстронг дома?» — резко спросил незнакомый посетитель. «Нет, его еще нет. Вы не могли бы сказать, где он?» «Ну, немножко в растяжку», — сказал Зол. «Я думаю, что он сегодня у своей девушки. Я ему одолжил мою одноколку. Обычно он примерно в это время возвращается домой». Зол посмотрел на часы. Было ровно 10:30. Мужчина, все еще стоявший за дверью, откашлялся, потом провел рукой по большому с горбинкой носу. Он, казалось, был рассержен. «Я его сюда послал виноградник обрабатывать, а не с девушками разгуливать. Я...» «Это вы, господин Амстронг?» «Да вы входите, входите!» — вспомнил Зол о своем долге гостеприимства. «Входите же!» — повторил он. «Я уверен, что Иосиф с минуты на минуту должен вернуться. Он никогда не задерживается так долго. У вас хороший сын, господин Амстронг. Надо сказать честно, вам можно им гордиться. Да вы садитесь. Как вы добрались?» «Я сейчас возвращаюсь из Чикаго», — отвечал Беннет Амстронг. «Я отправил туда партию скота, а теперь хотел разок взглянуть, как здесь дела идут». «Понимаю. А вот, наверное, и Иосиф». Иосиф невольно вскрикнул, когда увидел в комнате Бантумов отца. «Здравствуй, отец! Когда ты приехал?» «Да вот только что», — ответил Беннет, не подав Иосифу руки. «Я был в Чикаго и подумал, поеду-ка я разок сюда и посмотрю, как здесь идут дела». «Я убежден, отец, что виноградник тебе понравится». Видно было, что Иосиф старается быть вежливым с отцом. «Что, я поймал тебя на месте, да?» Беннет в упор посмотрел на Иосифа. Кэти Бантум, которая уже спала и была разбужена стуком в дверь, через приоткрытую дверь спальни слышала доносившиеся из зала голоса. «Что это был за человек?» Не слышно было ни смеха, ни шуток, что так привычно для Зола. «Ты, конечно, здесь переночуешь?» — спросил Иосиф. По тону его голоса было слышно, что он не был в этом уверен.
0: «Ночью я, наверное, не смогу много увидеть виноградники, а? Может, ты выделишь мне половину твоей кровати?»
1: Беннет произнес это без тени улыбки. Его суровое лицо не изменило своего выражения. «Конечно, ты можешь переночевать со мной. Я позабочусь о лошади. Ты можешь уже пойти в мою комнату. Наверное, устал с дороги».
0: «Я думал, что ты давно спишь», — Беннет наградил сына ледяным взглядом.
1: «Вы уже ужинали, господин Амстронг?» — включился в разговор Зол, совершенно растерявшись. Этот неожиданный посетитель своей затаенной глухой озлобленностью вселил в Зола определенную неловкость. Иосиф был так счастлив, когда вошел в дом, а сейчас, выходя, чтобы покормить и напоить лошадей, он выглядел совсем иначе. Его как будто подменили, на лице его была такая грусть, какой Зол на нем еще никогда не видел.
0: «Да я в городе покушал», — поблагодарил Беннет. «И как давно это все продолжается, господин Бантум?»
1: «Что вы имеете в виду, господин Амстронг?» — не понял Зол вопроса.
0: «Что он по вечерам так долго пропадает?»
1: «Тогда мне нужно подумать. Это, по-моему, второе воскресенье». В голосе Зола звучала сердечность.
0: «Он нашел действительно очаровательную девушку, господин Амстронг, совершенно точно. Дочь Джеди Бейса очень хорошая девушка. Неудивительно, что он ею заинтересовался. И вообще, хочу сказать, что я не встречал более славного молодого человека, чем ваш сын». «И сколько он платит вам за то, что вы ему для глупых проделок коляску даете?»
1: «Платит?» Зол добродушно рассмеялся. «Я за это от него никакой платы не жду. Я сам ему предложил мою одноколку. Он меня об этом не просил. Знаете, это для нас радость, что ваш сын у нас живет. Моя жена все для него готова сделать».
0: Отец Иосифа издал неодобрительный возглас. «Может, вы перед сном что-нибудь попьете?» «Да, стакан воды, пожалуйста».
1: Беннет принял это предложение без благодарности. «Вы говорите, Иосиф свою работу не запустил?»
0: «Он работал все это время, как лошадь, не давая себе роздыху ни на минуту, господин Амстронг, и если урожай винограда будет невысокий, то уж точно не по его вине».
1: Беннет слабо улыбнулся. Его мрачное лицо немного смягчилось. «А вот и Иосиф вернулся. Если я вам больше ничем не могу быть полезен, то желаю вам спокойной ночи. Мы увидимся завтра утром за завтраком».
0: «Спокойной ночи».
1: Иосиф проводил отца к себе, включил ночник и закрыл дверь. «У меня хорошая комната, да?» Иосиф подвинул стул отцу. Беннет ничего не ответил. Он встал во весь рост, выпрямился и, сложив руки на груди, сказал:
0: «Ну-ка посмотри на меня, молодой человек. Я приехал сюда, чтобы тебе сказать, что мне не нравится, что здесь происходит».
1: «Что ты имеешь в виду, отец?» Иосиф не осмелился сесть, пока отец стоял.
0: «Ты прекрасно знаешь, что я хочу сказать», — упрекнул его Беннет. «Я тебя сюда отправил, чтобы ты ухаживал за виноградом, а не за девушками. Разве ты можешь выполнять свою работу нормально, если допоздна где-то шатаешься?»
1: «Я вернулся лишь немного позже, чем я обычно возвращаюсь из церкви. Так и с какой девушкой ты сегодня проводил время?»
0: «С Долорес Бейс, отец».
1: «Долорес Бейс?» — презрительно произнес он.

0: заботливая, и вообще она чудесная?» Бенет был взбешен. «Еще что! Она, конечно, свою красоту от отца своего унаследовала. Да если бы Долореса не была симпатичной, то за один только характер ее стоит полюбить». Иосиф старался сохранить спокойствие. Бенет презрительно фыркнул. «Я хочу, чтобы ты женился на девушке с Запада. Вот в чем причина. Вот зачем я сюда приехал». «Но отец...» Иосиф крепко обхватил спинку своей кровати. «Мне не знакома на Западе ни одна девушка, которая бы мне нравилась». «Что ты в этом понимаешь?» — с насмешкой сказал Бенет. «Если у девушки светлые волосы или ямочка на щеке, так она уже тебе и нравится. Так что ли?» «Долорес Бейс имеет гораздо больше», — голос Иосифа задрожал. Комок, застрявший в горле, мешал ему говорить. «У нее есть все, что меня в девушке привлекает».
1: «Привлекает?»
0: — пренебрежительно подразнил его Бенет. «Так много ты уже о ней знаешь? Ты, кажется, с ней всего два раза встретился. Ты мне только не говори, что уже чувствуешь себя ее женихом». «Нет-нет, я этого не говорю», — пробормотал Иосиф.
1: «Лучше, если что-либо подобное не дойдет до моих ушей. Молодой человек твоего возраста не должен в такое позднее время шляться с девушками. Это уже скандальное дело».
0: «Отец», — сказал Иосиф и сделал шаг по направлению к отцу. «Если мать неправду сказала, а я верю, что она так именно говорила, то ты в мои годы был уже женат».
1: «Ты еще будешь мне указывать, юнец?» — в раздражении кричал Бенет, весь покраснев. «Когда я был в твоем возрасте, у меня было больше ума».
0: Он тяжело глотнул.
1: «И я нашел себе девушку. Нет, Иосиф, скажи ради бога, почему тебе на Западе не выбрать себе невесту, которая происходила бы из зажиточной семьи?»
0: «Что ты имеешь в виду, отец?»
1: «Не притворяйся дурачком, Иосиф», — властно продолжал отец. «Что у этих бейсов есть? Ничего. Я считал бы это за позор, если бы мой сын взял себе жену из такой семьи».
0: «За позор?» У Иосифа подгибались колени. Он чувствовал себя жалким и больным. Глаза его наполнились слезами. Ему казалось, пол поплыл под его ногами.
1: «Да, за позоры, ничего другого».
0: «Если я женюсь, — медленно проговорил Иосиф, — то надеюсь лишь по любви. Я не хочу брать на себя такую вину, жениться на девушке только ради ее денег».
1: «Любовь и деньги — порядочнее и достойнее, чем любовь и красота без денег», — жестко подытожил Бенет.
0: «Мне это видится совсем не так», — возразил Иосиф. «И я верю, Господь покажет мне в этом свою дорогу».
1: «Это я говорю тебе вполне серьезно, отец».
0: У Иосифа дрожали губы, и он с трудом сдерживал себя. «Я уже в продолжении многих месяцев молюсь об этом». «Долорес Бейс нравилась мне еще до нашего отъезда отсюда. Мне все в ней нравится, и ее внешность, и ее поведение, и все ее существо. Мне уже многие люди в церкви сказали, какая она хорошая девушка. Два вечера, что я провел с ней, были самыми счастливыми вечерами в моей жизни. И чтобы ты знал, хотя это было всего два вечера, я получил от нее много и в духовном смысле».
1: «Если это и дальше пойдет такими темпами, — перебил его Бенет, — то ты скоро превратишься в суперхристианина. Будет лучше для тебя, если ты сделаешь так, как я тебе сказал. Остановись в этих своих делах, пока не поздно. Тебя, кажется, уже довольно глубоко затянуло. Я требую, чтобы ты мне пообещал, что больше ни разу к ней не пойдешь».
0: «Отец!» — Иосиф заплакал вслух. «Отец, ты не можешь этого от меня требовать. Ты не знаешь, что она для меня значит. Если бы ты мог знать, не говорил бы такое. Я уверен, что меня так Бог ведет, и это для меня свято. Я не могу так просто отбросить все. Твой отец тебе разве предписывал, кого имеешь право полюбить, а кого нет?» Эти слова привели Бенета в совершенное бешенство. Больше всего ему хотелось сейчас отвесить своему сыну хорошую трепку, но Иосиф был уже выше его роста.

0: жестом. «Это что, значит, ты отказываешься мне подчиняться?»
1: На некоторое время в комнате установилась напряженная тишина. Оба тяжело дышали. Часы в зале пробили 12. Страх, который охватил Иосифа уже в церкви во время вечернего богослужения, казалось, затушит его. Он в последний раз чувствовал такой страх, когда мать ему сказала, что ей уже недолго жить осталось. Неужели его жизнь должна состоять из сплошных разочарований, трудностей и горестей? Неужели отец имеет право снова и снова лишать его радости? Но почему он к нему так несправедливо жесток? «Ты действительно требуешь, отец, чтобы я тебе такое пообещал?» Иосиф чувствовал себя совершенно обессилевшим и оцепеневшим. «Ты же хочешь быть послушным сыном, или нет?» Сказал Бенет. «Я тогда Макракину сказал, что ты всегда был послушным. Теперь у тебя есть возможность это доказать. И пойдем спать».

Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

Помни, что все случающееся с тобою промыслительно, и поэтому всякие мысли и попытки с твоей стороны ускорить движение дел твоих недостойны тебя и преступны. Верь, что все совершается по воле моей, и раньше своего срока ничего на свете, и тем более с тобой, не случается. Поэтому тем мужественнее переживай все страдания, связанные с испытанием.

Давайте вспомним церковь, как гонения в нас укрепляли веру и любовь. Когда мы шли в ГУЛАГ без сожаления, в небытие страданий и тревог, немногие тогда из уз вернулись домой, где ждали жены, детвора. Но под систему мира не прогнулись, стояли верно с Богом до конца. И Дух Святой горел огнем великим в сердцах Христовых, Божиих детей. И не в минутах, а в часах молитвы мы проводили на коленях ночь и день. Мы чужды были миру, отличаясь в стремлениях наших к праведным делам. И модою бесстыдною гнушались, чтоб соблазном не быть другим сердцам. Мы дорожили каждым тем мгновением, общением, молитвой и не раз платили цену, но Христа ученье распространялось, и огонь не гас. Семьей одной мы были организмом, страдал один член, мы страдали с ним, и каждый был Господним механизмом в одной машине Божией любви. Нас узнавали, к нам тянулись люди, те, кто искал спасение для души, и церковь умножалась, хоть был труден средь атеизма путь, и мы прошли. Но вот пришла свобода, ветер тихий подул прохладой на Господний сад, никто не гонит нас, а мы в бессилии, как от работы утомленный раб. Нас не влекут прекрасные порывы свершать Христово дело на земле, нас манят пляжи Турции, Мальдивы. Мы жизнь свою вручили суете, и корни, глубоко свои пуская, мы стали с миром не на «вы», а «ты», забыв, что говорит о сём Писанье. Нет общего у света с силой тьмы. Мы друг при другом хвастаемся громко машинами, домами, но, увы, готовы с кафедры мы слышать слово только, что нам ласкает слух. Но что же мы сегодня стали соблазном для мира? В нас копоть, а не свет, а в нашу жизнь вошли стандарты голливудских фильмов. Нам чуждым стал Христа Святой Завет. И новости политики важнее, чем Слово Божье и молитвы час. Мы незаметно потеряли силу, и Дух Святой в собраниях угас. Поэтому пришло к нам поражение, проник в наследие наше дух блуда, дух наркомании закинул свои сети, смеется с нас злорадно сатана. Мы чаще молодежь теперь хороним, но почему должны мы так страдать? Как говорит святое слово Божье, кто сеет ветер, бурю будет жать. Спиной мы к Иисусу повернулись, а Он сам ради милости Своей наказывает того, кого Он любит. Ждет покаяние от Своих детей. Огонь сегодня чуждый в храм приносят. Подделку отличить лишь может тот, кто ясно видит, зная почерк Божий. Кто не отрекся, за Христом идет. Еще остаток есть, кто не склонился пред капищем Ваалов и Астарт. В проломе он стоит, стоит в молитвах, и цель его — святой небесный град. Нет оправдания, друзья, для нас сегодня, что время, мол, другое на земле. Вы вспомните про праведного Ноя. Ковчег он строил вопреки толпе. Да, церкви нужно ныне покаяние. Оставь Египет, Господу приди, пока есть время, Он к тебе взывает. От мутных вод скорее отойди. Источник есть, один лишь только чистый. Он от престола Божьего течет. Здоровье Он духовное и силы усталым путникам земли дает. Ты не смотри, что над тобой смеются, святошей назовут еще не раз. Так точно поступали с Иисусом. Спеши скорей, пока не ровен час, ведь скоро-скоро будет вознесенье. В обитель неба только лишь войдет, кто до конца остался Богу верным. Спеши, мой друг, спеши, тебя Он ждет.

Путь Господен — твердыня для непорочного и страх для делающих беззаконие. Притчи 10:29.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Мы начинаем сегодняшнюю беседу чтением 126-го псалма и 127-го. В этих двух псалмах 11 стихов, и вам нетрудно будет увидеть, насколько они взаимосвязаны. Фактически в них просматривается 4 основных стадии, через которые проходит семья. Они являются своего рода панорамным обзором семейной жизни. Первые стихи описывают семью в ее самом начале, до рождения первого ребенка. Вторая стадия, описанная в нескольких последующих стихах, это рост семьи. В ней появляются дети. Третья стадия – это период, когда в семье детей учат, любят, дисциплинируют и, наконец, их отпускают. Четвертая и последняя стадия – это семья, возвратившаяся к своему первоначальному состоянию, когда муж и жена в своих преклонных годах остаются вдвоем. Послушайте теперь, я прочту Псалом 126 и 127. Постарайтесь вообразить семью, проходящую через эти 4 стадии. «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон». Вот наследие от Господа – дети, награда от Него – плод чрева. Что стрелой в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах. Блажен всякий боящийся Господа, ходящий путями Его. Ты будешь есть от трудов рук твоих. Блажен ты, и благо тебе. Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем. Сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей. Благослови тебя Господь Сиона, и увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей. Увидишь сыновей у сыновей твоих. Мир на Израиле. Первая стадия в жизни семьи – это когда муж и жена соединяются Богом в браке. Первые месяцы и годы – это закладка основ семейной жизни. Это период, когда муж и жена учатся приспосабливаться к новым обстоятельствам, к близкой и интимной жизни с другим человеком. Псалмопевец так говорит об этом важном и часто нелегком периоде привыкания и образования семьи. «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий его». Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете. Едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон. Соломон, написавший этот псалом, сравнивает семью с городом. В дни Соломона города строились с крепкой окружной стеной, защищающей город в случае нападения врагов. Сверху, по городской стене, днем и ночью ходили стражи, чтобы вовремя предупредить о возможном нападении. Итак, что Соломон хочет сказать этой аналогии? А вот что. Если городские власти и стражи надеются только на стены и не уповают полностью на Господа, то стены не защитят от врагов. 3 раза автор этого псалма пользуется словом «напрасно». Вот в чем тут дело. В течение первых очень важных месяцев и лет брака смотрите, чтобы Господь был центром и сердцем вашей семьи. Если это не так, ваши старания построить успешную семью окажутся напрасными. Вы зря тратите свою энергию. Семья развивается в правильном направлении, когда Иисус Христос является центром жизни во всех ее повседневных заботах. Недостаточно ходить в церковь, иметь Библию на полке и изредка молиться. В христианскую семейную жизнь входит намного больше, чем только внешние поступки, какими бы они ни были хорошими. Центром жизни в семье должен быть Господь. Вот что значит «Господь созиждет дом». Затем Соломон упоминает одну из ловушек первых дней брачных взаимоотношений. Он предупреждает о том, чтобы строящие семью не стали слишком заняты приобретением материального имущества, всего того, что вступившие в брак считают необходимым в современном доме. Случается, что молодожены до того заняты материальным, что у них не хватает времени ни друг для друга, ни для Господа. Совет Соломона – не торопиться. Перед вами целая жизнь. Избегайте такой занятости. Не теряйте сна в размышлениях о новой мебели, которая вам кажется такой необходимой. Смотрите, чтобы вы уделяли достаточно внимания главному – тому, что поможет вам создать хорошую и прочную семью. Если вам хочется, чтобы ваша семья отличалась от остальных и жила по Божьим стандартам, если вы хотите, чтобы созданная вами семья наслаждалась жизнью и собирала плоды Божьих лучших даров, то начните правильно. А если ты не начал правильно тогда, в первые дни, то начни сегодня. Никогда не поздно начать делать то, что правильно. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится, строивший его. Вот наследие от Господа – дети. Награда от Него – плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах. Теперь мы перейдем ко второй стадии семейной жизни. Настали годы деторождения. Это хорошие годы, но в то же время требующие многого, как с финансовой стороны, так и с физической. Я бы хотел добавить, эти годы полны сюрпризов. Бог часто расширяет наш колчан, число детей в семье, сверх наших ожиданий. Тем не менее, Бог называет каждого из наших детей наследием, плодом, наградой. Каждого ребенка Бог считает важным. Каждый – это Божий дар любви родителям, принимающим этот дар. И знаете, Бог никогда не делает ошибок. Он всегда дает добрые дары. Очень важно, чтобы в семье детям придавалось такое значение, какое им придает Бог. Опять-таки, такое отношение резко отличается от точки зрения, распространенной в современном обществе. Нас считают или странными, или невеждами, когда мы так относимся к детям, особенно если у нас их много. Но в прочитанном псалме сказано, что мы блаженны, если наполнен ими колчан наш. Кроме всего, в этот период мы будем занятыми и уставшими. Это я могу гарантировать. Но если ваше отношение к детям будет правильным, таким же, как отношение Небесного Отца к нам, тогда вы сможете видеть гораздо дальше всего вложенного труда и переделанной работой, и будете видеть потенциальные возможности в каждом из этих маленьких детей, подаренных вам Богом. Рассказывает о человеке, спросившем у трех каменщиков, что они делают. Первый каменщик ответил, что он кладет кирпичи. Второй сказал, что он строит стену. А третий, по-настоящему любящий свою работу, произнес, «Я строю великолепный собор». Все они работали на одном месте, но у каждого было разное отношение к работе. Задай любым двум отцам тот же самый вопрос об их роли в семье, и наверняка ты столкнешься с таким же контрастом в ответах. Возможно, первый ответит, «Я стараюсь обеспечить свою семью». Но второй отец может оценивать положение по-другому и скажет, «Я воспитываю детей». Первый видит свою задачу в том, чтобы добыть хлеб да соль, а второй видит свою задачу с Божьей перспективой. Он, как отец, участвует в формировании своих детей, их характеров. По всей вероятности, самые напряженные и утомительные годы супружеской жизни те, в которые приходится сталкиваться с кризисами, порой незначительными, а иногда и серьезными. Маленькие дети, смеявшиеся, улыбавшиеся и аукавшие раньше, теперь выросли и стали самостоятельно мыслящими подростками, ведущими себя порой вызывающе. Вдруг произошло вторжение в безопасную прежде защищенную среду семьи. Школа, новые друзья, чуждые философии, болезни, несчастные случаи, тяжелые вопросы, внезапные сомнения – все это может привести к кризисам в семье. Это трудные годы. А что о них говорит Бог? «Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Ты будешь есть от трудов рук твоих, блажен ты и благо тебе». Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем. Сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей. Бог говорит, что мы будем блаженными, то есть счастливыми, и благо будет нам за эти годы. Неосуществимая мечта? Нет. Помните, что это описание семьи, центром которой является Господь. Это семья, в которой к детям относятся как к дарам от Господа. И процесс их воспитания проходит по Божьему плану. А это значит, что даже годы с 13 до 20 могут быть интересными, наполненными радостью и приносящими вознаграждение. Прежде чем перейти к четвертой и последней стадии в семейной жизни, я бы хотел подчеркнуть принцип, касающийся подростков. Необходимо подчеркнуть важность того, чтобы родители были откровенными и честными со своими детьми и подростками. Порой родителям хотелось бы оградить своих детей от суровой действительности жизни, но это невозможно. В этом нет никакой защиты. И когда ваши дети приходят домой и задают вам тяжелые вопросы, единственный правильный подход – откровенно и честно попытаться ответить на них, прося у Господа мудрости. Иногда может оказаться, что мы, родители, не правы, и нам придется осознать это и просить за это прощение, даже у своих детей. Только если мы так поступаем, мы будем честными и легко доступными. Когда родители умеют честно, с любовью обращаться со своими детьми и подростками, редкой будет вероятность кризиса, из которого трудно выйти. Самые тяжелые годы семейной жизни также могут быть самыми благословенными и радостными. Таково обещание Божие из Его Слова. Теперь, когда мы обошли полный круг, остановимся на периоде, похожем на начало. Дети выросли и имеют свои семьи. Родители остаются вдвоем, чтобы вместе прожить остальные годы своей жизни, но уже без тесного контакта с детьми. Так это и должно быть. Хотя Библия ясно и определенно заявляет, что брак нерасторжим и отношения мужа с женой неразрывны, но это не касается отношений между родителями и детьми. Связь родителей-дети во многих отношениях временная. Бог говорит: «Посему оставит человек отца своего и мать свою». Сам процесс этот – может быть очень болезненным, с острым ощущением одиночества. Однако это неизбежно. Что говорит псалмопевец об этих годах? «Так благословится человек, боящийся Господа. Благословит тебя Господь Сиона, и увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей. Увидишь сыновей у сыновей твоих. Мир на Израиле». Семью, в центре которой находится Господь, непременно сопровождает благословение. Я понимаю это так. Мы лично будем счастливыми. Будут радостные воспоминания. Радость будет в том, что, возможно, придется видеть не только наших детей, но и их детей, и наслаждаться близостью и общением со всеми ими. Псалмопевец заканчивает этот псалом словами «Мир на Израиле». Христианская семья, в которой царствует Господь Бог, будет испытывать благословение, счастье и мир. Не хотите ли вы иметь такую семью? С Божьей помощью это возможно. Все, что для этого нужно, это начать жить по принципам Слова Божьего. Начинается такая жизнь с личного познания Иисуса Христа, как своего Спасителя, и продолжается тем, что Он становится Господом и Властелином в каждой области твоей жизни и твоей семьи. Пусть Господь поможет нам воспитывать семьи, приносящие славу нашему Господу.

Дорогие радиослушатели, каждый вторник и пятницу в 3 часа дня по Тихоокеанскому времени на радио МВ идет программа «Встреча друзей», где каждый желающий может передать свои приветы и поздравления и заказать любимую песню. Контакты часов приветов и поздравлений. Номер для СМС-сообщений 919-283-98-68. Телефон студии прямого эфира 425-296-78-29. Заказывайте любимые композиции и согревайте близких людей теплыми пожеланиями, которые мы озвучим в эфире. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому.

0: Lavabo.
1: Духовные размышления на каждый день.
2: Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Иоанна 6 глава, 68 стих. В поисках истины. Студентка задалась вопросом о смысле жизни. Она стала изучать труды Сократа, Аристотеля, Платона, Фомы Аквинского, но не находила ответа, который удовлетворил бы ее. Ее привлекла биография одного из отцов церкви Августина, но ничем не помогла. Затем она обратилась к оккультизму. Но когда медиум сообщил ей, что 1000 лет назад она была дочерью греческого бога, она разочарованно отвернулась и от этого. Ни у кого не было ответа на ее животрепещущий вопрос, где найти истину. Однажды она взяла Библию и начала читать ее. Читая о людях, у кого были такие же вопросы, она нашла ответ, который так долго искала. Она начала молиться Господу Иисусу Христу. Позже она говорила: «Мне стало ясно, что истину я могу найти только в Библии, что Иисус Сам является истиной, жизнью и путем на небо. Я узнала, что достаточно верить в Него, чтобы стать по-настоящему свободной. Теперь я счастлива». Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу ее родством проповеди спасти верующих. 1 Коринфянам, 1 глава, 21 стих. Слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины. Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Иоанна 1 глава, 14 и 17 стих.

Путь Господен — твердыня для непорочного и страх для делающих беззаконие. Притчи 10:29.

0: Божий всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов передача «Это интересно», затем свидетельство. В час проповедь Дерека Принца, в 2 часа чтение книги. В 3 часа слушайте проповедь, в 4 часа детский час. В 5 часов в эфир выйдет проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 6 часов передача «Это интересно» и свидетельство. В 7 часов слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Это интересно». В 8 часов проповедь Евгения Бени. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Я читаю теперь второе соборное послание апостола Иоанна. «Старец избранной госпоже и детям ее, которых я люблю поистине, и не только я, но и все познавшие истину, ради истины, которая пребывает в нас и будет с нами вовек. Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Сына Отчего в истине и любви. Я очень обрадовался, что нашел из детей твоих, ходящих в истине, как мы получили заповедь от Отца. И ныне прошу тебя, госпожа, не как новую заповедь предписывая тебе, но ту, которую имеем от начала, чтобы мы любили друг друга. Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. Это та заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы поступали по ней. Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Такой человек есть обольститель и антихрист. Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. Всякий, приступающий учение Христово и не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына. Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его. Ибо приветствующий его участвует в злых делах его. Многое имею писать вам, но не хочу на бумаге чернилами, а надеюсь прийти к вам и говорить устами к устам, чтобы радость ваша была полна. Приветствуют тебя дети сестры твоей избранной. Аминь. Я теперь читаю третье соборное послание святого апостола Иоанна. «Старец возлюбленному Гаию, которого я люблю поистине. Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Ибо я очень обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине. Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Возлюбленный, ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников. Они засвидетельствовали перед церковью о твоей любви. Ты хорошо поступишь, если отпустишь их, как должно ради Бога. Ибо они ради имени Его пошли, не взявши ничего от язычников. Итак, мы должны принимать таковых, чтобы сделаться с поспешниками истине. Я писал церкви, но любящий первенствовать у них Диотреф не принимает нас. Поэтому, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами, и, недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви. Возлюбленный, не подражай злу, но добру. Кто делает добро, тот от Бога, а делающий зло не видел Бога. О Димитрии засвидетельствовано всеми и самою истиною, свидетельствуем также и мы, и вы знаете, что свидетельство наше истинно. Многое имел я писать, но не хочу писать к тебе чернилами и тростью, а надеюсь скоро увидеть тебя и поговорить устами к устам. Мир тебе! Приветствует тебя друзья! Приветствуй друзей поименно. Аминь. Я читаю соборное послание святого апостола Иуды. Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом, милость вам и мир и любовь да умножатся. Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым. Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству, и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших, погубил, и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. Как Содом и Гоморра, и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иной плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример, так точно будет и с этими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: «Да запретит тебе Господь!» А эти злословят то, чего не знают. Что же по природе, как бессловесные животные знают, тем растлевают себя. Горе им! Потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей. Таковые бывают соблазном на ваших вечерах любви, пиршествуя с вами, без страха уточняют себя. Это безводные облака, носимые ветром, осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые. Свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими, звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы навеки. О них пророчествовал и Енох, седьмой от Адама, говоря: «Се идет Господь со тьмами святых ангелов своих, сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники. Это ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям нечестиво и беззаконно. Уста их произносят надутые слова. Они оказывают лицеприятие для корысти. Но вы, возлюбленные, помните предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа. Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. И к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгая из огня. Обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью. Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славой своей непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Если есть усердие, то оно принимается, смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет. 2 Коринфянам, 8 глава, 12 стих. Когда невозможно сделать все. У коринфян было неподдельное желание поделиться своими финансовыми ресурсами с нуждающимися святыми среди Божьего народа. Их рвение поощрило многих также жертвовать. Но коринфяне еще не отправили свой дар. Глава 8 и 9 написаны с тем, чтобы побудить их сделать это. Здесь мы можем видеть и соответствующие принципы. В частности, приведенный выше стих показывает, что Бог в первую очередь ищет тех, кто имеет усердие. Он знает наши возможности и никогда не потребует, чтобы мы давали то, чего у нас нет. И это применимо к любому христианскому служению, не только к вопросу денег, но и к тому, как мы используем свое время. Чем больше служишь Господу, тем больше осознаешь, как много всяких нужд. Можно всю неделю помогать другим и все равно сокрушаться из-за того, что еще остаются некие потребности. Кто-то даже может вызвать чувство вины, сказав, например, «Не могу поверить, что вы мне не поможете». Духовный христианин обязательно бы сделал это. Но реальность такова, что даже если мы хотим, мы не всегда можем помочь так, как хотелось бы. Невозможно сделать все. Более того, Господь никогда не будет обременять нас чувством вины, чтобы побудить еще больше служить Ему. Бог любит того, кто охотно дает. Некоторые могут быть слепы к нуждам других, и Господь действительно может обличить их в этом. Но если есть расположенность, необходимо знать свои возможности. Тем не менее, не позволяйте, чтобы их ограниченность не отбила у вас охоту делать то, что вы можете».

Жил в детском доме мальчик-сирота. От остальных детей он отличался. Ребенок никогда не улыбался, печально были сомкнуты уста. Имел он кров, он сыт был и одет, и малыша почти не обижали. Но на ресничках капельки дрожали, когда с ним кто-то говорить хотел. Он не играл, не бегал, не шалил, смотрел на всех совсем не детским взглядом. «Малыш, ну что тебе для счастья надо?» «Я маму жду», — в ответ он говорил. Ребенок долго, терпеливо ждал и от окна не отходил упрямо, шептал: «Придет, придет со мною мама», хотя он мамы никогда не знал. А где-то рядом, в городе большом, об умершем сынишке мать рыдала. Когда ей горе не под силу стало, она пришла однажды в детский дом. О, сколько пар серьезных детских глаз с надеждою на женщину смотрело, и сердце женское огнем горело. Как одного я выберу сейчас? И, вспоминая сына своего, похожее лицо найти пыталась. Нелегкая задача ей досталась, как среди многих выбрать одного. Но вот малыш, в глазах вопрос немой. Глаза не говорили, а кричали не детскую отчаянной печалью. И женщина сказала: «Этот мой!» По-матерински нежно обняла, головку детскую к груди прижала. Жизнь и судьбу в руках она держала, и мальчик

ребенка как сына приняла. Узнал ребенок, что такое мать. Жил в теплом доме, ласкою согретый, смеяться научился, как все дети, и рад был маму мамой называть. И мы влачили жалкое сиротство, в нас по-сиротски плакала душа. Жить на земле людей совсем непросто, порой не только жить, но и дышать. Мы были одинокими, не знали, чего для счастья не хватает нам. Мы любящего никого не ждали, не поднимали взоры к небесам. Но кто-то нас любил любовью нежной, и кто-то счастья нам желал добра, и кто-то любящий жалел нас грешных, и кто-то, как детей, обнять был рад. Оставил Бог небесные чертоги, сошел в Иисусе к жителям земли, усыновить не одного, а многих, чтоб мы покой и счастье обрели. Бог принял нас в отцовский дом навеки, и рук его тепло узнали мы, и что такое благодать и реки, и как прекрасно солнце после тьмы. Узнали мы отцовскую заботу и нежную отцовскую любовь. Теперь мы дети Божии, не сироты, усыновила нас Иисуса кровь. А чье-то сердце плачет одиноко, кому-то негде голову склонить, но дом отца не в стороне далекой, и ты в отцовском доме можешь жить. Приди к нему, и он осушит слезы, когда войдешь ты под отцовский кров. Не будешь сиротой, и стихнут грозы, Господь тебя усыновить готов.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Придет гордость, придет и посрамление, но со смиренными мудрость. Притчи 11:2.

Передача «Это интересно». Ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Не скрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Как возвышены для меня помышления твои, Боже, и как велико число их. Псалтырь 139:13-18. Отец Небесный создал человеческий организм, который имеет все необходимые защитные функции. Ведь существует правило, что Бог не создавал ничего лишнего. Зачем нужны волосы на голове? У вас же и волосы на голове все сочтены. Матфея 10:30. Насколько близко знает и любит нас наш Господь. Но для чего нужны волосы? Волосы действуют как защитный барьер. Они играют защитную функцию, причем многофункциональную. Волосы на голове защищают от перегрева, а также от переохлаждения головы, а также от травмирования. В кудрявых волосах лучше удерживается воздух, что является хорошей термоизоляцией и защищает от теплового удара. Зачем нужны волосы на бровях? Брови являются частью лица каждого человека и также помогают нам выразить свои эмоции. За счет дугообразной формы бровей пот и капающий дождь стекают по краям нашего лица, предотвращая попадание влаги в глаза. За счет этого пот или дождь не мешает нам видеть. Без бровей нам было бы тяжело, ведь в поте содержится соль, которая раздражает оболочку глаз, из-за чего глаза начинают болеть и чесаться. Глаза — очень уязвимый орган человека, и защищать их необходимо, потому что люди получают информацию об окружающем их мире, полагаясь на зрение больше, чем на другие способности организма. Мы не имеем такого острого нюха, то есть способности различать запахи, как собаки, или такого отличного слуха, как кошки. Брови защищают глаза от попадания в них пота, пыли и грязи. Ресницы делают то же самое, защищая нежную поверхность глазного яблока. Нам часто приходится выдергивать волосы в носу, но последнее исследование ученых показывает, что этого делать нельзя. Волосы в носу — это важный воздушный фильтр нашего организма. После проведения рентгеноконтрастного исследования ученые установили, что волоски улавливают и удерживают грязь, вирусы, бактерии и токсины до того момента, пока мы их не сдуем или не чихнем. Ученые из медицинского университета в Турции определили, что пациенты с маленьким количеством волос в носу почти в 3 раза чаще страдают на астму, чем те, у кого густо растут волосы в ноздрях. Исходя из вышеуказанного, ученые не рекомендуют выщипывать волосы в носу. Отсутствие волосяного покрова может привести к проникновению в организм опасных инфекций и к последующим печальным событиям. На человеческом теле есть всего 2 места, на которых не растут волосы – на ладонях рук и на подошвах ног. Волосы есть на всей остальной поверхности тела. Они нужны для осязания. Именно поэтому каждому волоску полагается по нервному окончанию. Ногти растут на руках в 2 раза быстрее, чем на ногах. Мужские ногти растут быстрее, чем женские. Бог сделал это так, потому что мужчины более часто заняты в тяжком труде, и ногти быстро изнашиваются. Поэтому ногти должны быстро расти, тем самым компенсировать потери.
Например, у животных ногти, когти и копыта стачиваются сами собой, так как животные постоянно ими пользуются. Так и у мужчины, которые заняты трудами и работают столярами, строителями и тому подобное. Для многих ногти являются весьма удобным инструментом, необходимым для осуществления профессиональной или обычной бытовой деятельности. В завершение отметим еще одну функцию ногтей человека – защитную. Ногти являются своеобразными доспехами пальцев наших рук и ног, защищая их от получения ран и ушибов. Ноготь защищает чувствительную верхнюю часть кончика пальца. Как раз в этом месте находится очень много нервов. Ногти на пальцах ног помогают распределять давление и делают пальцы более жесткими на кончиках пальцев. Если бы не было ногтей на пальцах ног, то они были бы похожи на мягкие сардельки. Ногти на ногах играют важную роль, и если у кого не было ногтя на пальце ног или рук, тот может вспомнить те проблемы, с которыми приходилось сталкиваться в повседневной жизни.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение повести о жизни и деятельности Милдред Кейбл. «У меня нет денег, но не дадите ли вы мне Евангелие в обмен на это?» Грязная рука маленькой девочки протянула домашнюю теплую булочку. Ее яркие глаза вспыхнули, глядя на Милдред Кейбл. Ее взгляд выражал мольбу, которой ни Милдред, ни ее подруги не могли противостоять. Женщины любили веселых детей Гоби и их смеющиеся выразительные лица. Им нравилось, что дети с желанием слушали и изучали Слово Божье. Вскоре улицы Оазиса стали оживленными из-за детей, бегущих с хлебом и только что снесенными яйцами для учительниц, потому что прошел слух, что у них нет продуктов. Их сумка с хлебом опустела. Из муки и масла, которые у них остались, они месили тесто, раскатывали его в длинные полоски и небольшими кусочками отваривали в кипящей воде. Это было теперь их единственным блюдом. Свежий домашний хлеб стоил им экземпляра Евангелия. И девчушка убегала домой с драгоценной книжкой, которую не могла прочесть сама, но, крепко обнимая ее, несла тому, кто мог бы ее прочитать. Когда путешественницы впервые начали бороздить дороги Гоби, дети слышали, как их родители шепотом рассказывали всякие страшные истории о них. Они увлекут их в далекие места, в дюны, выдавят им глаза, вырежут сердце, а затем при помощи своей магии доставят их обратно, чтобы ребенок, находящийся под их властью, следовал бы за ними повсюду. Кем же были эти загадочные дамы? Одна в голубом, другая в сером и третья в коричневом. Где же были их мужья и дома? Дети оазисов и городов содрогались, слушая жуткие рассказы своих родителей об этих страшных новеньких. Но любопытство и дружелюбие детей восторжествовали над их страхом. В Сучоу, когда бы леди не шли прогуляться, за ними по улицам вечно следовала толпа смеющихся, что-то выкрикивающих ребятишек. Часто они вбегали в сад, где жили путешественницы, делая вид, что подбирают палки. Но в действительности они всего лишь хотели взглянуть на этих странных женщин. Когда бы ни проводился урок пения, большая толпа детей, словно волнующееся море, подбиралась к окну. Очевидно, что дети очень сильно любили этот урок, и Милдред предложила проводить детское служение. Каждый вечер в огромной палатке толпились ребятишки. Из Британии выслали партию музыкальных инструментов, которые были изготовлены из олова. Палатка была наполнена звуками детского оркестра. Все это соединилось с музыкой небольшого органа. Все гимны пели под похлопывание руками и притоптывание ногами. Шум был такой громкий и веселый, что толпы взрослых людей пришли посмотреть, что здесь происходит. Один мальчуган, выходя из палатки, напевал во весь голос только что выученный гимн. «Будь отважным, как Даниил, попробуй выстоять один». Он побежал вниз по улице к пожилому продавцу арахиса, посмотрел ему прямо в лицо и произнес слова, которые он заучил в палатке. «А вы знали, что существует только один Бог и один Господь Иисус Христос?» «А почему бы нет?» — сказал старик, глядя на мальчика смущенно и с удивлением. «Да, это правда!» — воскликнул мальчуган и побежал дальше, напевая «Не бойся к истине стремиться, не бойся рассказывать всем о Христе». Дети Сучоу доказали, что они могут быть отличными маленькими миссионерами и помогать своим учителям. Во двор, где жили миссионерки, приходило много беспризорных детей, которым они старались свидетельствовать. Однажды холодным утром за дверью сидел маленький мальчик лет 10. Был он почти раздетый. Он пробыл на улице всю ночь и плакал от боли и голода. Его привели на кухню и накормили хорошим завтраком. У него не было ни дома, ни родителей. «Где твой папа?» — спросили его. «Умер», —
— еле слышно произнес ребенок. «А не хотел бы ты, чтобы я был твоим папой?» — спросил доктор Као, китайский пастор в Сучоу. «Ну, конечно же, хочу!» — с радостью ответил мальчик. Именно потому, что подруги любили детей, они помогали им и уделяли внимание во время путешествий. Они видели их на рынках, в домах. Им не раз приходилось наблюдать, как ребята продают готовые к употреблению бобы или арахис, или засушенные семена дыни. Некоторые из них собирали в корзинки лепешки лошадиного кизяка, чтобы жарче пылал огонь под кенгом, где обычно зимой по вечерам укладывалась вся семья для того, чтобы там согреться. Летом дети, легко одетые, играли и бегали повсюду. Но зимой резкие холодные ветра Гоби продували города и деревни и загоняли детей в самые разные углы, где они прижимались друг к другу, чтобы было теплее. И вот однажды миссионерок свела судьба с одной несчастной маленькой девочкой Гоби. Грейс родилась в семье плетельщика циновок. Отец, мистер Хен, очень надеялся, что родится мальчик, но тут родилась девочка. Тогда ее назвали очень странным именем. Да родятся после нее братья. Это было ее первоначальное имя. Мистер Хен, как и многие другие мужчины в городах Гоби, мог бы процветать и обеспечивать свою семью, потому что его циновки пользовались спросом, а траву, из которой их плел, можно было достать бесплатно. Она росла в пустыне. Все, что ему нужно было сделать, это пойти и собрать ее. Но он был очень ленивым, очень любил играть в карты и чаще всего, конечно же, проигрывал, и поэтому ему всегда не хватало денег. Как-то раз на Новый год мистер Хен прошептал своей жене: «Нужно что-то сделать с девочкой. Она должна принести немного денег в дом». Для мистера Хена существовал только один способ – продать ребенка в богатый дом, где нужна была девочка-служанка. Это была очень грустная новость для миссис Хен и для девочки. Они сидели и плакали целый день, но в конце концов миссис Хен сказала: «Бесполезно плакать, не избежать нам провидения». Итак, маленькая девочка причесала волосы, умыла лицо, надела цветное пальто, которое удалось позаимствовать мистеру Хану для такого случая, и ее повели продавать. Сначала ходить из дома в дом было захватывающе интересно, но она никому не была нужна. У нее был большой плоский нос и большие неуклюжие ноги, а сама она была такой маленькой, что люди говорили, что она не сможет поднять ни малейшую тяжесть. Наконец сделка была заключена с ее отцом и хозяйкой, которой в дом требовался ребенок для того, чтобы прислуживать ей. Тяжело и скучно жилось девочке в том доме с хозяйкой, у которой всегда был напоготове кнут для того, чтобы ее наказывать. Если, прислуживая, она была неуклюжа, ее заставляли стоять с кирпичом на голове. Если он падал, у нее оставался след от кнута. Чтобы поесть, ей приходилось подбирать объедки в кухне. Долгой холодной зимой для маленькой девочки не было места на теплом кенге, хотя она должна была всегда поддерживать в нем тепло для своего хозяина и хозяйки. Однажды ночью было очень холодно. Она заснула на замерзшей земле, не укрывшись, и обморозила себе ноги. Они почернели, и стопа омертвела. Девочка лежала в углу, несчастная, одинокая и больная. Там ее и увидел пришедший в дом посетитель. «У нее больная нога», — сказал ее хозяин мистер Фу. «Она даже не может приготовить и принести чай. От нее нет никакой пользы». «У меня в городе есть друг доктор», — предложил посетитель. «Он может вылечить вашу прислугу». «Она не стоит того, чтобы ее лечили», — ответил мистер Фу. Ее жена разозлилась, что кто-то обращает внимание на это дитя, и когда посетитель ушел, ребенка побили. Но тот пришел опять и объявил, что если мистер Фу не позволит лечить ребенка, то об этом узнает общественность. «Пусть они забирают эту проклятую малявку!» — пронзительно закричала миссис Фу.
Таким образом, девочку привезли в дом трех женщин, и замученная девочка очутилась в теплой постели. Вскоре обмороженную ногу вылечили, а ребенка, которого окрестили Грейс, удочерили миссионерки. Там она и встретила маленькую беспризорную девочку с дороги Гоби, которую прозвали «Одиночкой». Грейс была калекой, а маленькая одиночка была и глухой, и немой. Однажды она подошла к дому миссионеров и постучала в дверь. Когда ей открыли, бедняжка попросила чего-нибудь поесть. Так как она не могла ничего рассказывать им о себе, а только улыбалась своими темными печальными глазами, женщинам пришлось узнавать ее историю каждый день понемногу. Родившись далеко в тибетских горах, маленькая одиночка, или Топси, как ее назвали женщины, была нежеланным ребенком для своей матери, поэтому ей нашли кормилицу. Но когда маленькая одиночка перестала слышать, кормилица перестала ее любить и прогнала прочь на улицу попрошайничать. Маленькой одиночке пришлось бродить по улицам, к тому же она оказалась не очень хорошей попрошайкой. Приемная мать била ее так жестоко за то, что она приносила домой мало денег, что у нее на ногах оставались синяки. Не раз ее за ноги кусали собаки, когда она заходила в богатые дома. Ее худое тельце в тонком рваном платьице пронизывалось жестокими зимними ветрами. Она кашляла так сильно, что у нее едва хватало сил тащиться по улицам. Всего только несколько медиков собрала маленькая одиночка, и от того, что это было совсем мизерным доходом, приемная мать просто ненавидела ее. Однажды она вернулась в прекрасных новых брючках, которые пошили для нее

жизнь с чужестранками. Глаза этой женщины завистливо блеснули, увидев деньги, которые ей дали. Топси превратилась в большую улыбчивую девочку с хорошо причесанными черными волосами, заплетенными в две косички. Ее широкие скулы свидетельствовали о ее монгольских предках. Как-то в дом миссионеров на чай пришли посетители. Топси жадно смотрела на соблазнительные леденцы, выложенные на столе. Некоторые из них загадочно исчезли. Но Топси качала головой, когда у нее спрашивали, не знает ли она, где они. В тот день Топси надела брюки, очень широкие в лодыжках. И когда она встала, чтобы приветствовать гостей, послышался стук леденцов. Она засунула их внутрь своих брюк и забыла, что ничто не могло удержать их от падения на землю. В тот день Топси пришлось позорно стоять в углу за то, что она сказала неправду. Так как Топси не могла ни говорить, ни слышать, она не могла ходить в школу, как ее подруга Грейс. Это был великий день, когда Грейс, одетая в лучшее платье, с толстой пачкой книг и школьных принадлежностей, отправилась вниз по дороге, которая вела в школу. Здесь Грейс выросла и превратилась в симпатичную 18-летнюю девушку. Хоть она и была калекой, один из китайских юношей полюбил ее, и женщины с радостью дали Грейс свое разрешение на брак. Но Топси они возили с собой по Гоби. Она любила ездить в повозке, но больше всего ей нравились верблюды. Когда верблюд опускался на колени, чтобы Топси взобралась на него, она очень крепко сжимала пучок шерсти на его горбу и сидела на нем, пока он плавно расправлял свои длинные ноги. Она быстро привыкла к колеблющемуся движению верблюда, когда животное раскачивалось туда-сюда, идя по песчаной дороге. Так что в конце концов Топси стала дочерью свежего воздуха, детем равнин и гор. Погонщикам верблюдам нравилась девочка. Они считали ее за свою, хотя она и не могла разговаривать. Однажды странное красное зарево расплылось по небу Гоби, когда Топси и ее леди ехали на север к Урумчи. «Надвигается песчаная буря!» — закричали мужчины. Вдруг песок закрутило в вихре, и Топси прильнула к горбу верблюда, боясь, что ее сдует. Когда буря набрала силу, возчик прокричал команду. Все животные опустились на колени, вытянули свои шеи и спрятали носы в песок. Топси соскользнула с горба своего верблюда, спряталась за него, опустившись на колени, и уткнулась лицом в мягкую шерсть, пока дул сильный ветер пустыни Гоби. Так они переждали, пока прошла песчаная буря. Топси любила картинки, и когда они вернулись в свой дом, в сад Сучоу, ее любимой картиной стала та, на которой была изображена принцесса Елизавета, ныне королева Елизавета. Маленькую монголку очаровала принцесса с золотыми волосами, голубыми глазами и в платье с цветами. Картинку прикололи булавочками на стене у кровати Топси. И на своем языке глухонемых она бывало спрашивала женщин о принцессе. Она всегда такая хорошенькая. Умеет ли она читать и писать? Она бегает так же быстро, как и я? Она всегда поступает так, как ей велят? Молится ли она перед едой? Умеет ли она вязать? Когда Топси не слушалась, самым большим наказанием для нее было, когда изображение принцессы Елизаветы переворачивали лицом к стене. Как странно думали женщины, что маленькая принцесса за тысячи миль отсюда так влияет на монгольского беспризорного ребенка, который не может ни слышать, ни говорить. Хотя Топси и имела такие физические недостатки, как немота и глухота, она находила другие пути слышать и говорить. Ее острое зрение никогда ничего не пропускало. При помощи мимики своего лица она разговаривала так, что ее понимали, и к тому же она научилась наблюдать за лицами и глазами других людей. Проезжая через страну разбойников и бандитов, она с любопытством наблюдала за лицами своих попечителей. Когда подъезжал какой-то мужчина верхом на лошади, их лица белели,
Затем одна из женщин

разворачивала большой лист бумаги, покрытый множеством отметок, и улыбки снова появлялись на их лицах. Топси всегда считала пустыню чистым местом, но она увидела здесь лежащих кругом мертвых лошадей, кости, разбросанные волками, и обрывки солдатской униформы. Все дальше и дальше от дома увозили Топси повозки и верблюды, пока, наконец, они не приехали в Урумчи. Миссионерки много думали и говорили о том, можно ли им вести Топси дальше, можно ли ее вообще забрать в Англию. Проблема была в том, что у Топси не было паспорта. Фактически, у нее не было и имени. Для Милдред Кейбл это была трудная и сложная задача, потому что Топси, возможно, была ей дороже, чем кто-либо еще. Маленькая беспризорница прочно обосновалась в ее сердце. Ее собственное китайское имя было Гэй, поэтому Топси дали фамилию Гэй. Собственное первое имя Топси было Айлиен, поэтому ее окрестили как Эйлин. Собрав всю информацию, Милдред Кейбл принялась добиваться разрешения, чтобы Эйлин Гай пересекла границу для въезда в Россию. Британский консул сделал все возможное. Но самым труднопреодолимым препятствием была неумолимая леди в здании, на котором был символ серпа и молота. Через каждые несколько дней Милдред и Топси приходили к ней, но всякий раз ответом было «нет». Вскоре Топси узнала, как «нет» выглядело на лице суровой женщины. Затем однажды это было «да» с улыбкой, и радость появилась на лице у Топси. Суровая леди даже улыбнулась, взяла Топси на руки и поцеловала ее. Дорогие наши радиослушатели, заключительную главу истории о Милдред Кейбл вы услышите завтра в это же самое время.

Жизнь — уникальный от Бога родник. Мы не похожи один на другого. Только любовь нас навеки сроднит, дав благодать от Отца дорогого. Нам о различиях всех не сказать. Разные судьбы, характеры тоже, разные лица, улыбки, глаза. И всех хранишь Ты, наш любящий Боже. Всех Ты желаешь вовек примирить, сделать дороже всего во Вселенной. Духом Святым, Духа Святого невидима нить соединяет сердца вдохновенно. О, человек, оцени же любовь! Бог милосердие явил к нам однажды, чтобы всем сердцем своим вновь и вновь были способны мы братства возжаждать. Пусть же любовь будет выше всего, пусть возвышает она человека, разные дети отца одного. Вот красота Церкви Божьей навеки.

В нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва — это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

Придет гордость, придет и посрамление, но со смиренными мудрость. Притчи 11:2.

Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Мы продолжаем рассматривать нашу тему «Божий план для ваших денег». В прошлых беседах мы установили 5 важных фактов в связи с жертвованием, и я желаю их коротко повторить. Первый. Ключом к верному жертвованию есть благодать. Это не дело закона, а благодать мы можем получить только через Иисуса, через крест и только верою. Второе. Первой вещью, которую мы должны отдать Богу, есть не деньги, но мы сами. Мы не можем купить Божье благорасположение. Он желает, чтобы сперва мы отдали Ему себя беззаветно и безоговорочно. Третье. Когда мы подчинили себя Богу, тогда правильное жертвование завершает и учреждает нашу праведность. Сказано, что праведность такого человека пребывает навеки. Четвертое. Жертвование является доказательством нашей любви к Богу и к Божьему народу. Мы должны вложить наши деньги, то есть пожертвовать их, как говорят американцы, там, где твои уста, то есть там, где ты обещаешь. И пятое. Жертвование вызывает у Бога Божье благорасположение к нам, специальное, к доброхотно дающим. Бог любит дающих доброхотно. Сегодня я поделюсь с вами еще одним аспектом жертвования, а именно – жертвование – это сеяние. Откроем второе послание к Коринфянам, 9 главу, 6 и 7 стихи, где апостол Павел говорит следующее. «При сем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца». Итак, апостол Павел говорит о жертвовании наших денег, но он употребляет специальный образ или иллюстрацию, аналогию сеяния и собирания. Он говорит, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а тот, кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Но он не говорит о крестьянине и его хозяйстве, он говорит о христианине и его жертвовании Богу для его царства. Но аналогия взята из области сельского хозяйства. Мы все знаем сегодня, что существуют сегодня в земледелии определенные фундаментальные принципы, и если вы желаете быть успешными в сельском хозяйстве, вы должны следовать этим принципам. Возможность успеха существует, но достижение его зависит от следования принципам или законам агротехники. Когда мы думаем терминами агрикультуры, а также жертвования как сеяния, то это ведет нас к пониманию того, что мы должны ожидать увеличения, умножения от нашего жертвования, но только в пропорции того, что мы сеем. Например, крестьянин сеет один бушель пшеницы. Бушель – это американская хлебная мера. Он получит во время сбора урожая во 100 раз больше, то есть 100 бушелей. Если же он посеет 10 бушелей, то он соберет 1000 бушелей. Другими словами, пропорция, в которой он сеет, определяет пропорцию, в которой он соберет урожай. И апостол Павел говорит, что то же самое верно в области жертвования денег Богу для его царства. Небольшой пример. Человек дает 5 рублей. Пропорция размножения 10 раз. Сколько же он получит обратно? 50 рублей. Но если он дает, жертвует 50 рублей, и пропорция роста та же, то есть 10 раз, то он получит обратно 500 рублей. Таким образом, пропорция, в которой он дает, жертвует, определяет пропорцию, в которой он получит даваемое обратно. Почти каждый человек понимает это в области агрикультуры, то есть сельского хозяйства, но очень мало людей
понимает это в области финансов Царства Божия. Но Библия ясно говорит, что те же самые законы, которые существуют в агрикультуре, существуют и в области финансов Царства Божьего. Существует принцип сеяния и жатвы. Однако для того, чтобы получить умножение, крестьянин должен следовать определенным основным принципам. И хочу сказать, что я не фермер, хотя учил агрикультуре в прошлом в Восточной Африке. Вот они основные правила. Они, быть может, не полные, но это не важно. Прежде всего, он должен избрать добрую, соответствующую почву, а также избрать добрый вид, добрый сорт семян, зерна. Второе. Он должен соответственным образом приготовить почву. Третье. Фермер должен ухаживать за растущей зернокультурой. Если он не соблюдет этих условий, он не получит прирост, который в норме должен получить. Не потому, что кое-что не в порядке с законами агрикультуры, но потому, что он не выполнил этих основных законов. Я хочу сказать, что крестьянин не идет улицей своей деревни и не разбрасывает своего зерна по обе стороны дороги, чтобы собрать большой урожай. Вы можете сказать, это абсурд, но я видел многих христиан, которые в своей жизни делают нечто аналогичное этому. Они рассыпают свои деньги без молитвы в места, которые никогда не принесут им прироста, и затем удивляются, почему Бог не благословил их денег. Но есть определенные правила, которым следует следовать, подобно тому, как это делает крестьянин, фермер. Мы не сеем в канаву, мы избираем добрую почву. Мы убеждаемся в том, что почва хорошо подготовлена, и только после этого мы проявляем заботу о растущей хлебной культуре. Итак, что мы должны брать во внимание, когда мы даем, жертвуем церкви или какой-либо духовной организации? Я предлагаю 4 вопроса, которые вы должны при этом себя спросить. Первый. Является ли та или иная духовная работа плодоносной и благословенной? Второй вопрос. Этическая ли это духовная организация? Этический ли подход, способ, который она употребляет, собирая деньги? Этична ли она в способе употребления этих денег? Является ли она, эта организация, добрым и верным управителем денег в Божьем Царстве? Третий вопрос. Соответствует ли духовная работа стандартам Священного Писания? Повинуются ли духовные работники Священному Писанию? Это очень важный вопрос, потому что Бог благословляет только то, что находится в соответствии с требованиями Священного Писания. Четвертый вопрос. Является ли эта организация молитвенной, деятельной и продуктивной? Библия говорит ясно о том, что Бог ненавидит небрежности, расточительства и экстравагантности. Это не значит, что мы должны скупиться, но это значит, что мы не должны расточать, поэтому мы не можем поддерживать расточительство. Есть еще некоторые меры предосторожности, которые следует соблюдать всем жертвователям на дело Божье. Первое. Молитесь, никогда не жертвуйте до молитвы, но после. Второе. Избегайте импульсивного, эмоционального жертвования. Третье. Поддерживайте контакт с тем, кого вы поддерживаете материально. Получайте от них рапорты об их работе. Интересуйтесь результатами. Ищите плодов. Четвертое. Не уклоняйтесь от пропорции вашей веры и позвольте Богу увеличивать свои пожертвования естественным путем. Вера растет естественным путем. Начинайте от малого количества денег и идите в направлении его возрастания.
Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

0: Момент творения.
1: Двуликие простейшие. Обычно инфузории тихонько обитают в дождевой воде, скопившейся в пнях, и питаются другими микроорганизмами. Сами же они представляют собой важную часть рациона личинок комаров. Но как только эти личинки попадают в воду, наполненную инфузориями, последние превращаются в кровожадных монстров. Дело в том, что секрет, выделяемый личинками комаров, служит для простейших сигналом тревоги. В доеме появился враг. Инфузории начинают быстро расти, и внешность их изменяется. В итоге получается совершенно другое существо, идеально приспособленное для того, чтобы поражать и убивать личинок комаров. Иными словами, в целях самозащиты жертва становится паразитом, превращая в жертву своего потенциального врага. Ученые изучают этот феномен в надежде найти действенное природное средство от комаров. Давно известно, что некоторые микроорганизмы реагируют на своих врагов определенным образом. Наиболее распространенная защита

0: Реакция – образование на теле колючих выростов, из-за которых хищнику труднее проглотить жертву. Но стратегия инфузорий, пожалуй, превосходит все остальные способы самозащиты. Среди божьих тварей нет ненужных, он всех наделил средствами для выживания. Многие существа ведут образ жизни, в котором трудно обнаружить творческое начало. Но тот факт, что даже простейшие представители животного мира отражают творческий гений создателя, говорит о том, что Бог заботится обо всех своих творениях.
1: Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

Все вокруг утульно и пригожа, у небе безліч зорок и планет. Дякуем, усімагутний Боже, что створил такий чудовный свет. Бог великий и могутный может задоволить кожную из потреб. Дякуем Тебе, наш любий Боже, досталь нам даешь надзённый хлеб. Болей, як ніхто не допоможе, коли вельми тяжкий час пришел. Ты заусёды, милосердный Боже, дориш нам батьковскую любов. Разом с нами кожное імгнення, час счастливый и у пары тревог. Мы схиляем пред Тобой колени, добрый и ласкавый сябра Бог. Нас веде житёвая дорога, личить наши прожитые дни с чистым сердцем праведного Бога. Будем славить за любовь завжди.

Придет гордость, придет и посрамление, но со смиренными мудрость. Притчи 11:2.

Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа предлагаем вашему вниманию послушать проповедь.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Свет с небес». Божьих вам благословений!

0: «Можешь ты мне сказать, откуда у тебя взялся новый костюм?» Беннет сделал такое движение по направлению к Иосифу, как будто хотел сорвать с него одежду, но вовремя остановился. «Кэти мне дала его», — сказал Иосиф печально и трясущимися руками расстегнул куртку. Он последний раз плакал, когда в день своего отъезда прощался с матерью. Но сейчас на него снова нахлынули воспоминания детства, когда отец его безжалостно избивал. Он себя часто спрашивал, приходится ли другим мальчишкам тоже так много плакать, как ему. Теперь-то он вышел из этого возраста. С того самого дня, как он переступил порог дома Зола Бантума, жизнь его совершенно изменилась. Не было больше повода для слез, и новые радости, которые он получал от встреч с Долорес, залечивали раны, причиненные постоянной критикой и жесткостью его отца. Он был так счастлив, но неожиданный приезд отца опять заставил его проливать горькие слезы. Неужели ему всю жизнь нужно быть мишенью своего отца? Глаза его горели огнем. Ему очень не хотелось, чтобы отец видел его слезы, но он просто не мог сдержать себя. Человек, который вообще-то должен был быть его лучшим другом, ранил его в самое сердце. «И кто это Кэти?» — сердито кричал Беннет. «Тш, отец!» — шепнул Иосиф. «Она могла тебя услышать. Это госпожа Бантум, жена Зола. Это костюм их умершего сына». «Еще чего не хватало!» — вскричал Беннет. «Я бы на твоем месте постеснялся его одеть. Значит, вещи, что я тебе купил, было недостаточно хороши для дочки Джеди Бейса. Тебе нужно было выпрашивать себе одежду умершего». «Я их не выпрашивал». Иосиф пересек комнату, повесил куртку на плечико, а потом в шкаф. «Отец, ты устал», — сказал он с грустью. «Давай пойдем спать. В какое время ты завтра должен ехать?» «Это зависит от того, как здесь будут обстоять дела», — отвечал Беннет, развязывая ботинки. «Я в тебе глубоко разочарован, Иосиф, чтобы ты знал. Я никак не могу согласиться с тем, что ты выбрал себе одну из дочерей Бейсов. Ты даже додумался написать об этом домой, и теперь уже Лавелл и Виргиния об этом узнали. С этого времени я первый буду читать твои письма, и если в них будет что-то, что не следует знать твоему брату или сестре, то я их сожгу. На Западе много девушек и гораздо красивее, чем эта Долорес. И, пожалуйста, не притворяйся, что ты меня не слышишь, Иосиф. Я говорю тебе всерьез, слышишь? Если ты не прервешь эту связь, мы снова переедем сюда. Я возьму на себя виноградник, а ты отправишься на запад и будешь управлять сранчей. Надеюсь, мы поняли друг друга». Беннет своим взглядом словно пронзал сына. «Можешь ты мне обещать, что прервешь всякую связь с этой девушкой?» Иосиф уже попадал в подобную ситуацию. Тогда мать ступалась и выручала его, но сегодня вечером матери не было рядом. Он поднялся, посмотрел своему отцу прямо в глаза. «Нет», — сказал он твердым голосом, — «этого я тебе не могу обещать». Он не колебался и говорил спокойно и убедительно. «И если бы ты моей работой в винограднике не был доволен», — добавил он, — «то помни, что скоро мне будет 21, и я могу найти самостоятельную работу и сам себя прокормить». Иосиф перевел дыхание. Никогда еще он так не разговаривал с отцом. Он никогда на это не отваживался. Он всегда в страхе покорялся ему, но сегодня вечером он стоял перед ним сильный и спокойный. Он почти жалел этого человека, плененного безжалостностью, бесчувственностью и материальной заинтересованностью. Были ли когда у отца приветливые мысли? Мог ли он сочувствовать кому-нибудь? Знакома ли ему вообще настоящая любовь и уважение к людям? Затаенный гнев отца теперь вылился в откровенную ярость. Полный бешенства он кричал. «Иосиф, ты сдурел! Ты сумасшедший!» «Сумасшедший!» — это слово Иосиф уже однажды слышал из уст своего отца. И он тотчас вспомнил, когда это было. Это было в тот день, когда Иосиф получил письмо от Рози Маги. В его ушах и теперь еще звучал тот стук печной дверцы, когда отец в гневе кинул письмо в огонь. Отец и сын, не говоря больше друг другу ни слова, готовились ложиться спать. Бенет уже храпел, когда Иосиф еще стоял на коленях перед своей кроватью, закрыв ладонями лицо. Он не чувствовал себе вины, и чем дольше он молился, тем больше успокаивался. Сердце его наполнил такой покой, что даже храп отца ему не помешал заснуть. На следующее утро Бенет Амстронг появился к завтраку, тщательно выбритый и безупречно одетый, не дать не взять джентльмен с запада. Он, улыбаясь, покровительственно тряс руку Кэти Бантум и Герти Мапплс, сделал несколько приветливых замечаний о погоде, похвалил это лето. Он, не стесняясь, накладывал себе и даже несколько раз позволил себе рассмеяться на остроумной шутке Зола Бантума. Если бы Кэти не слышала собственными ушами, как он вечером по приезду разговаривал с сыном, а потом позже этот громкий резкий спор в комнате Иосифа, она бы не поверила, что это тот же самый человек, который вчера так поздно постучал в их двери. «Ты только послушай, Зол!» — вздыхала Кати. «Что там наверху происходит? Он за что-то страшно сердится на Иосифа, слышишь?» «Да, у него же нет на это никакой причины, насколько я понимаю», — шепотом отвечал Зол. «Я, наверное, поднимусь наверх и послушаю». «Нет, этого не нужно делать», — предостерег ее Зол. «Что нужно, Иосиф тебе сам расскажет». И ни Кэти, ни Зол не могли в этот вечер заснуть, пока в доме все не успокоилось. Ящик из-под апельсинов можно покрыть золотом, но тем не менее он остается ящиком. Иосифу снова вспомнился разговор с Долорес об искренности человека. Иосиф, конечно, был рад, что отец предстал пред бантумами таким веселым, но этот слой вежливости и приветливости, которыми отец прикрыл свои настоящие чувства, был так тонок и прозрачен, что Иосифу становилось неловко. Он совсем мало ел, и лицо его оставалось серьезным и замкнутым. «Ты должен как следует кушать, Иосиф», — с материнской заботливостью сказала Кэти. «Большое спасибо, все очень вкусно». «Не могли бы вы мне налить еще стакан воды?» — обратился Бенет к Герти, которая сидела от него слева. Герти подскочила, чтобы исполнить его просьбу, но в спешке разлила несколько капель на его рукав. «О, это не страшно, не беспокойтесь!» — засмеялся Бенет и, промокнув водой, салфеткой добавил. «Если ты ничего более неприятного не учинишь, то все в порядке!» — продолжал он и вдруг осекся, встретившись через стол со взглядом Иосифа. После завтрака отец с сыном отправились в виноградник. Они шли молча. Было раннее утро, но солнце уже неимоверно палило с высоты и выжимало им на лбу капли пота. И отец то и дело вытирал лицо, может быть, даже чаще, чем это нужно было бы. Они прошли по первым двум рядам виноградника и по средней, более широкой, потом вернулись обратно. Иосиф шел впереди, изредка давая короткие пояснения. Он видел по выражению лица отца, что он доволен, но тот не обронил ни одного слова похвалы или признания. Губы его, как обычно, были крепко сжаты, только иногда он что-то ворчал себе под нос, что должно было обозначать удовлетворение. Иосифу эти звуки были знакомы с раннего детства. Их отец издавал всегда, когда пахло деньгами, и только тогда. «Приветствую вас, господин Амстронг!» Мужчина верхом на красивом вороном коне неожиданно появился перед ними на взгорке. «Здравствуйте!» — помахал ему Бенет в ответ. «Именно с вами я и хотел поговорить. Есть у вас немного времени для меня?» Господин Макракин сошел с коня, играя по привычке золотой цепочкой своих карманных часов. «Банту мне позвонил и объяснил, где вас можно найти». «Великолепно!» — воскликнул Бенет и подружески хлопнул Макракина по плечу. «Как вам нравится этот виноградник?» «Что сказать? Пахнет деньгами!» — ответил Макракин. «Я не помню года, когда побеги в эту пору уже так хорошо выглядели, разве только на второй год, когда Фонце обрабатывал виноградник. Руки у него были золотые. Никогда после у нас не было такого урожая. Я думаю, ваш сын уже рассказал вам о его смерти».
1: «О чьей смерти?»
0: «О смерти Фонца. Я предал земле лучшего работника, который когда-либо у меня был».
1: Бинет провел белым носовым платком себе по лицу и шее.
0: Он откашлялся, посматривая на гроздья винограда, висевшие на ближних от них кустах. «Я думаю, урожай будет ныне рекордным».
1: «Но, Иосиф, там посмотри только!» — вдруг вскрикнул он. «Змея!»
0: Иосиф отскочил назад. Большая гремучая змея, готовая к нападению, выползла из-под листвы. Ее ядовитые зубы могли мигом вонзиться в ногу Иосифа. Тот, не издав даже звука, поднял большой плоский камень и всей тяжестью опустил его на голову змеи. Потом он еще раз наступил на камень ногою для уверенности. Опасность была предотвращена.
2: «Это сделано удачно», — сказал Макракин.
3: «У вас действительно толковый сын», — добавил он.
2: «Он обрабатывает виноградник так хорошо, как если бы это делали вы сами».
0: Что-то вроде жалкой улыбки или кривой ухмылки отобразилось на лице Бинета. Чтобы закончить этот неприятный ему разговор, он быстро вынул часы и внимательно посмотрел на циферблат.
2: «Ну, мне сейчас пора», — сказал он, — «а то я опоздаю на послеобеденный поезд. Мне, кроме того, еще хотелось бы забежать в Продьюс Компани. Сколько на ваших, господин Макракин?»
0: Бинет завел свои часы, стараясь таким образом выйти из щекотливой ситуации.
2: «У меня без малого 10», — ответил Макракин.
3: «Вы же Иосифу подскажете, когда нужно приступать к уборке урожая, когда до этого дойдет дело, и покажете, как это делается, я надеюсь».
2: «Ну, конечно»,
0: — заверил Макракин сердечно.
2: «Иосиф может меня спросить любое время, что его интересует. Мы очень хорошие друзья». «Теперь, Иосиф, мне действительно нужно идти. По поводу продажи я тебе еще напишу, может, в следующем месяце. Я надеюсь, что я скоро опять приеду. Теперь каждый день на счету», — продолжал он говорить, уже направляясь по дороге обратно.
3: «Он весь был погружен в свои дела, да?» — спросил Макракин, когда Бинет исчез из виду.
2: «Да, они у него всегда на первом месте», — ответил Иосиф, и Макракину показалось, что голос Иосифа при этом прозвучал грустно.
0: Он некоторое время задумчиво смотрел на него.
2: «Ну», — произнес он потом, снова играя золотой цепочкой своих часов, — «если отец твоей работой недоволен, пусть разок сам попробует. Ты тогда можешь работать и у меня».
0: Улыбка осветила лицо Иосифа.
2: «Я бы охотно у вас работал», — ответил он откровенно и прямо взглянув на него. «Я это возьму себе на заметку».
0: Когда Макракин уехал, Иосиф поймал себя на том, что он потихоньку про себя напевает. Звук к звуку, и вдруг он запел: «На далеком холме старый крест виден мне». Июльское солнце жарко светило с высоты небес и вливало в Иосифа новые силы. Вчера вечером он чувствовал себя слабым и больным, но сегодня его руки были снова спокойны и крепки. Он чувствовал, как его потоками наполняет энергия выдержки, сила и радость. Только бы не наступило разрыва, только бы Долорес приняла его и дала ему возможность доказать свою искренность. Он надеялся, что она ничего о посещении его отца не узнает. Тогда не придется рассказывать ей о неприветливых словах отца. Он позвонил Гельберту, а в обеденный перерыв сел писать письмо матери. «Милая мама, я тебе должен обязательно написать письмо, которое адресовано только тебе. Но если отец его прочитает, то я ничего не могу поделать. Вчера вечером он был здесь, чтобы посмотреть, как у меня идут дела. Когда я вернулся от Долорес, он ждал меня и был очень сердит. Он требовал от меня обещания прекратить встречаться с ней. Хочет, чтобы я на Западе выбрал себе невесту, которая имела бы деньги. Богатство для него важнее всего. Дорогая мама, я много думаю о Долорес. Чем больше я ее узнаю, тем привлекательнее она становится для меня. По понятиям отца, родители ее недостаточно богаты, чтобы с нами породниться. Но Долорес для меня дороже золота.
1: Я много об этом молился и верю, что нам Бог помог найти друг друга. В чем я не прав и ошибаюсь, я готов исправиться, но то, что требует от меня отец, я исполнить не могу. Он назвал меня непослушным, когда я отказался прекратить свою связь с Долорес. Но выполнить требования отца — это значит поступить нечестно перед собой и Богом. Если бейсы — такие невозможные люди, то почему это не видят и другие, а только отец? На среду я приглашен к ним на ужин. Мне очень хочется поделиться с тобой, как много для меня Долорес значит и как сильно она мне нравится. Я ни в какой степени не загипнотизирован, как утверждает отец. И я ни в коей мере не потерял голову. Я достаточно взрослый. Вы же были такого же возраста, когда поженились. Мама, если ты меня убедишь, что я должен положить конец нашей дружбе, то я подчинюсь. Пожалуйста, напиши мне сразу. Я много бы дал за то, чтобы обязательно с тобой обо всем поговорить. Знаю, что ты всегда обо мне молилась, и я тебе могу довериться. Я бы просто не отважился в этом вопросе пойти против твоей воли. Может, я поступаю рискованно, что так откровенно рассказываю тебе все в письме, но я должен это сделать. Отец сегодня после обеда уехал. Мне хочется написать тебе гораздо больше, но пора кончать. Сегодня вечером мне нужно еще поработать на Зола, потому что в пятницу и субботу он пойдет в виноградник вместе со мною. Я отправлюсь с Гельбертом в небольшое путешествие. Он пригласил меня проповедовать в одной маленькой шахтерской церкви в горах. И я поеду с ним. Мама, напиши мне скорее ответ. Надеюсь, когда я в понедельник вернусь, меня уже будет ждать твое письмо. С любовью, Иосиф. В доме бейсов все было скромно и уютно. У них не было ни дорогой мебели, ни дорогих бытовых приборов. Наоборот, все было мило и просто. Стол, стулья, диван не очень подходили друг к другу, а дорожки на полу в столовой были уже довольно потерты, особенно перед буфетом. Иосиф не мог объяснить, почему каждый раз, приходя в этот дом, он чувствовал себя хорошо и спокойно. Дело было не только в том, что здесь жила Долорес. Это же чувство он испытывал, когда приходил в дом Стоксов. В этот вечер он это почувствовал особенно остро. Здесь было что-то, что приглашало сесть и отдохнуть. Он чувствовал себя как дома. Расстановка мебели, собранные в складку занавески, различного рода салфетки, связанные крючком, картины на стенах, сосуд-игрушка с золотой рыбкой, белая скатерть с голубой каймой, два кресла – все излучало покой. Конечно, сюда добавлялось и то, что здесь жила Долорес. Она ходила по этому полу, смотрела в эти окна. Может быть, она погладила эту скатерть и связала эти салфетки? А может быть, золотая рыбка — это ее игрушка? Иосиф был просто счастлив. Ужин был прекрасный. Он напоминал блюда, которые готовила Кэти, но еще намного вкуснее. Кто-то сказал, что любовь слепа. И тот, кто пояснил, она делает слепым и глупым, нашел немало единомышленников. Все, которые в своей любви разочаровались, считают эти слова мудрыми. Мудро сказано или не мудро, кто знает. Только Иосиф чувствовал себя под крышей Джеди Бейса хорошо. И он себе это не внушил. Этот вывод дался ему нелегко. Он имел возможность наблюдать, прислушиваться и различать. При этом он очень быстро понял, что этот дом действительно живет по-христиански, что соответствовало его идеалам. Джеди был приветлив и предупредителен как с детьми, так и с женой. Каждое его слово говорило об уважении и любви. Это особенно глубоко трогало Иосифа. Однажды Джеди встал и поправил половичок, который кто-то из мальчишек сдвинул в сторону. Такой Иосиф никогда от отца своего не видел. Иосиф слышал не раз, как он свою жену называл ласково «Мэри», и у жены Бейса было довольное и счастливое выражение лица.
3: Вечерний свежий ветерок заставил забыть о дневной жаре, и не было ничего, что могло бы опечалить красоту этого вечера. Лишь один раз Долорес поймала Иосифа на том, что он положил крокетную палочку на плечо, задумался и забылся. «Твоя очередь, Иосиф!» — позвала она. «Ой, извините!» — ответил Иосиф. Джедди незадолго до этого сказал фразу, которая заставила мысли Иосифа бить тревогу.
2: «Знаешь, — сказал он, — действительно смешно, как люди бывают похожи друг на друга. Я сегодня перед обедом встретил в городе человека, который так был похож на твоего отца, как будто он был его братом-близнецом».
3: «Мой отец?» Иосиф съежился.
2: «Я знаю, что это был не он, — сказал Джедди и снова вернулся к игре. «Вот видите, иди сюда, мать, попробуй, может, ты меня побьешь». «Да оставь ты посуду, я тебе после помогу разок в порядке исключения».
3: «В порядке исключения?» — засмеялась Мэри Бейс. «Но, Джедди, ты так говоришь, будто ты мне еще никогда не помогал».
2: После игры все уселись на веранде, чтобы немного поболтать, но Долорес хотела обязательно показать Иосифу сад. Сразу рядом с домом был разбит цветник, за ним следовал участок с клубникой, а остальную площадь занимали овощи. Старая скамейка под вишневым деревом давно просила покраски, но двух влюбленных она своим видом не отпугнула. Они сидели на скамейке, наблюдали за все удлиняющимися тенями, разговаривали, смеялись и радовались тому, что они вместе.
3: «Мама!» — крикнула Долорес. — «Доставь ты, пожалуйста, эту посуду. Я помою ее завтра утром».
2: «Да тут ко мне помощь хорошая подоспела», — раздался приветливый голос матери. «Так что сегодня ты получаешь разок отпуск».
3: «Иосиф, идем со мной, мне хочется помочь маме. И мы можем вместе еще спеть несколько песен, прежде чем ты пойдешь домой. Мой отец и мать хорошо поют». «Только ты меня не выдавай, что я тебе что-то сказала. У них обоих красивые голоса, но они стесняются. Если кто-то высказывает похвалу в их адрес, они ведут себя, как маленькие дети. Поскольку ты здесь, может, и Альберт с Георгом придут, чтобы помочь. Они думают, что ты очень...» Она резко прервала. «Очень часто здесь, да?»
2: «Нет, Иосиф, я не хотела этого сказать».
3: «А что?»
2: Они подошли к двери кухни. «Я тебе другой раз скажу», — шепнула она.

Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра в это же самое время на волнах радио МВ. Божьих вам благословений!

Дом отца. Пришедший в себя сказал: «Встану, пойду к отцу моему». Ты счастлив был, ты был богат безмерно, благословил тебя обильно Бог. Ты все имел: любовь, надежду, веру, и сам Господь повсюду шел с тобой. Душа твоя ни в чем нужды не знала. Ты даром брал из Божьих кладовых сокровища, и было их немало. Сегодня ни гроша в руках пустых. Удастся вспомнить или не удастся? Когда и где так обнищать ты смог? Как расточил несметное богатство? Как счастье своего ты не сберег? Ты должен вспомнить, может быть, не сразу. Где растерять сумел, на что сменял и золото, и жемчуг, и алмазы? Ты был богат, теперь ты нищим стал. Изорвана твоя одежда в клочья, стыдишься сам себя, свиней пасешь. Ты очень голоден, ты хлеба хочешь. Ах, если бы найти хоть медный грош! А был отцовский дом, покой, достаток. Теперь разбитым сердцем вспоминай, как в неразумии своем когда-то сказал в глаза отцу: «Мое отдай». В грехах своих так трудно признаваться, но жить со свиньями трудней в 100 крат. Вставай! В дом отчий нужно возвращаться, отец тебя увидеть будет рад. Не встретит сына он упреком строгим, когда от сердца скажешь ты: «Прости». И как бы ни была трудна дорога, не останавливайся на пути. Иди, такой, как есть, голодный, нищий и грязный, и оборванный, иди. Отец давно тебе навстречу вышел, в отцовские объятия упади. Пусть небо над тобою в тучах серых, пусть вера, что простит отец, слаба. Пусть виновато бьется твое сердце. Вставай, вставай, отвергни жизнь раба. Иди, спеши, лети на крыльях к дому, где есть одежда чистая и хлеб. Когда перешагнешь порог знакомый, ты снова счастлив будешь на земле. И не страшись того, что скажут люди, хоть будешь осужден толпой, но знай, отцовский дом тебя не судит. Иди, там встречи ждут с тобой.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Если есть усердие, то оно принимается, смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет. 2 Коринфянам, 8 глава, 12 стих. Когда невозможно сделать все. У коринфян было неподдельное желание поделиться своими финансовыми ресурсами с нуждающимися святыми среди Божьего народа. Их рвение поощрило многих также жертвовать, но коринфяне еще не отправили свой дар. Глава 8 и 9 написаны с тем, чтобы побудить их сделать это. Здесь мы можем видеть и соответствующие принципы. В частности, приведенный выше стих показывает, что Бог в первую очередь ищет тех, кто имеет усердие. Он знает наши возможности и никогда не потребует, чтобы мы давали то, чего у нас нет. И это применимо к любому христианскому служению, не только к вопросу денег, но и к тому, как мы используем свое время. Чем больше служишь Господу, тем больше осознаешь, как много всяких нужд. Можно всю неделю помогать другим и все равно сокрушаться из-за того, что еще остаются некие потребности. Кто-то даже может вызвать чувство вины, сказав, например, «Не могу поверить, что вы мне не поможете». Духовный христианин обязательно бы сделал это. Но реальность такова, что даже если мы хотим, мы не всегда можем помочь так, как хотелось бы. Невозможно сделать все. Более того, Господь никогда не будет обременять нас чувством вины, чтобы побудить еще больше служить Ему. Бог любит того, кто охотно дает. Некоторые могут быть слепы к нуждам других, и Господь действительно может обличить их в этом. Но если есть расположенность, необходимо знать свои возможности. Тем не менее, не позволяйте, чтобы их ограниченность не отбила у вас охоту делать то, что вы можете».

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Придет гордость, придет и посрамление, но со смиренными мудрость. Притчи 11:2.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь. А в 4 часа в эфир выйдет детский час.
1: Братья, приветствую всех вас. Открывайте 26 главу книги «Бытие». Мы будем касаться этой главы. Я хочу коснуться темы «По следам отца». Кто-то из сыновей на маму похож, а кто-то на папу сильно похож. И вы говорите, ты на папу, вот просто копия. Особенно, когда вот знают, какой папа был в детстве. Мы похожи на наших отцов. Вот сыновья, вы похожи на ваших пап. Очень сильно, кто-то меньше. Но тема, которой я хочу коснуться, что мы должны быть похожи на своих отцов не только внешне, не только как мы разговариваем, как ведем себя, внутренне, духовно. Мы должны быть похожи на отцов. Это урок для сыновей, отцы, для вас урок, который я хочу тоже с этой главы взять. Иногда наши дети похожи не только в положительном на нас. Иногда есть много ошибок, которые мы делаем в нашей жизни. И потом, когда мы смотрим на наших детей, мы видим, как в зеркало смотрим, правда? И мы замечаем, что те ошибки, которые я делаю, мой сын делает. То, как я себя веду, мой сын повторяет. То, как я гневаюсь, то, как я кричу, мой сын повторяет. Вот из этой главы, которую мы с вами посмотрим, я хотел бы увидеть этот момент по следам отца. Чтобы мы, как отцы, помнили об этом, и чтобы наши дети, сыновья, помнили об этом. Чтобы мы не давали или не оставляли те неправильные следы, то неправильный путь, по которым пойдут дети, чтобы мы оставляли только добрые следы. И чтобы сыновья наши шли по добрым нашим следам, которые мы, как отцы, оставили. Давайте откроем 26 главу, и я буду выборочно смотреть, смотрите в текст, и мы будем из этой главы смотреть некоторые важные уроки. В этой главе, 26 глава Бытие, описана жизнь Исаака. И вы знаете, что это, наверное, единственная глава, в которой Исаак является главным героем. В ней как бы вот так суммирована жизнь Исаака. О Исааке говорится в других главах, где-то он упоминается. Но вот в 26 главе книги Бытие это как бы все целенаправленно говорится об Исааке. Здесь что для нас важно? Когда я смотрел на эту главу 26, я заметил несколько моментов, когда Исаак повторяет то, что сделал Авраам. Почему я назвал эту тему «По следам отца»? Я увидел, что в жизни Исаака повторяется и отрицательное, и положительное то, что было у Авраама. Исаак идет по следам своего отца Авраама в плохом и в хорошем. И нам важно увидеть это и взять урок для себя, как для отцов, и чтобы наши сыновья тоже взяли для себя урок. Итак, я читаю 26 глава сначала. «Был голод в земле сверх прежнего голода, который был во дни Авраама. И пошел Исаак к Авимелеху, царю филистимскому, в Герар». Давайте остановимся здесь. Что мы находим здесь? Мы находим, что голод случился во время Исаака, его жизни. И что сказано? Даже больше сверх прежнего голода, который когда был? Во дни Авраама, отца его. И вы помните, что при жизни Авраама тоже случился голод. И что сделал Авраам, когда случился голод? Он пошел в Египет. Он пошел в Египет, чтобы как-то найти решение вопроса голода. Куда пошел Исаак, когда случился голод? Мы читаем с вами второй стих. Господь явился ему и сказал, не ходи в Египет. Куда собирался Исаак? В Египет. Как вы думаете, это было нормально со стороны Авраама пойти в Египет? Это не был положительный шаг. Потому что когда Авраам пошел в Египет, там много проблем случилось. Авраам пошел в Египет, потому что он не до конца доверял Господу. Потому что он боялся, он не доверял, что Господь сохранит его, что Господь даст ему необходимое. И он принимает решение, пойду в Египет, в эту языческую страну, из земли обетованной. Бог сказал ему, в этой земле живи. Авраам оставляет это место обетованной земли. Он идет в Египет. Он думает, там я позабочусь сам о себе, о своей семье. И посмотрите, Исаак поступает таким же самым. Он идет по следам своего отца. Когда появляется, происходит голод, он, как его отец Авраам, тоже идет в Египет. И это отрицательный момент. Это когда сын повторяет ошибку своего отца. И мы видим в этом тексте написано, что Исаак пошел туда, и мы видим здесь, Господь сказал, не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе. Господь остановил его. Что произошло с Авраамом, когда он пошел в Египет? Кто из вас помнит? Он пришел в Египет, он стал бояться за свою жену, она была красива, Сара, и что он делает? Он говорит фараону, это сестра моя. И там произошла проблема, вы помните, Господь остановил эту проблему. Это не был положительный шаг со стороны Авраама. Он беспокоился о самом себе из-за боязни, из-за страха, что с ним может что-то произойти. Он жену свою подставил, он вот так вот сказал. Потом он пытался сказать, ну да, она как бы все равно моя сестра. Но мы видим, это не был правильный шаг. Это был шаг, который показывает вот какую-то боязнь Авраама, недоверие Богу. И мы смотрим с вами, что происходит здесь. Исаак, он идет по следам своего отца, он приходит к Авимелеху. И мы помним, что у Авраама этот момент был два раза. Один раз он в Египет пошел и сказал так о Саре. А вы помните, что был второй подобный момент, когда он тоже был в Гераре, и тоже Авимелеху он сказал, что это моя сестра. Богословы по-разному говорят, это один Авимелех или нет. Скорее всего, разные Авимелехи, потому что между этими событиями лет 70, наверное, прошло. Богословы говорят, что вообще Авимелех, может быть, это даже не имя, это титул филистимских правителей, как фараон или как царь. Но мы видим, что происходит. Авраам один раз поступил неправильно в Египте. Потом второй раз в его жизни был момент, когда в Гераре он сказал Авимелеху, это сестра моя. И мы видим, проходит хорошая продолжительность времени, Исаак идет по его следам. Исаак Авимелеху говорит то же самое. И мы видим, что здесь происходит вот с 9 стиха, вернее, с 7 стиха, жители вместо того спросили о жене его, он сказал, это сестра моя, потому что боялся сказать жена моя, чтобы не убили меня, думал он, жители вместо сего за Ревеку. Но когда уже много времени он там прожил, Авимелех, царь его филистимский, догадался. Он выглянул в окно, он увидел там, что Исаак целуется с Ревекой, он понял, это не сестра, это не сестра, это жена его. И он позвал его, говорит, зачем ты это сделал? Зачем ты меня обманул? Я думаю, в этот момент, когда Авимелех увидел этот обман со стороны Исаака, наверное, репутация Исаака в его глазах немножко упала. Он подумал, человек обманывает, он как-то хитрит, он не искренний, он не откровенно что-то делает. Посмотрите, что происходит. Тема, о которой я говорю, по следам отца. Когда отец идет неправильным путем, он оставляет следы, и в какой-то момент его сын может повторить его же ошибки, его же проблемы, его же грехи. И эта проблема, это большая ответственность для нас, отцов. Какие следы мы оставляем? Каким путем мы с вами идем? Мы не идем теми следами, которые приведут к проблеме не только меня самого как отца, который через сколько-то лет, я говорю в отношении Исаака, там много лет, 70 прошло, которые привели его сына к проблеме, потому что сын пошел по следам отца. Сын пошел тем же самым путем, тем же самым направлением. И мы видим, что это привело к тому, что Исааке уже там филистимляне думают неправильно, уже как-то отношение к нему испортилось. Отцы, это урок для нас. Как мы оставляем следы? И когда мы думаем о следах, которые мы оставляем, это не обязательно какие-то грубые грехи. Хотя и это бывает. Если отец допускает в своей жизни алкоголь или там с компьютером что-то, то это бывает, что и сыновья идут этим же самым путем. Но это не обязательно какие-то грубые грехи, которые отец допускает. Это могут быть самые разные моменты. Это когда сыновья смотрят на своих отцов, что вам нравится, как вы проводите время свое, как вы решаете конфликты, когда какое-то напряжение или ссора в семье что-то происходит, или с людьми в церкви, как отец решает эти проблемы, как он ведет себя, как он реагирует, как он разговаривает с людьми, как он говорит о служителях или о членах церкви, или вообще о том, что в церкви происходит. Самые разные моменты, когда отец оставляет следы, а сын через какое-то время он пойдет по этим следам. он начнет повторять те же самые проблемы, те же самые ошибки. И поэтому для нас, отцы, я думаю, что вот эта история, она дает урок. Если мы замечаем, что в нашей жизни мы наследили, мы неправильные следы оставили, и мы видим, что наши сыновья идут по этому неправильному пути, что нам нужно делать? Библия всегда показывает выход. Библия всегда показывает, что мы не должны быть в отчаянии, мы не должны теперь просто как-то безнадежными быть. Библия всегда показывает, если ты видишь свою ошибку, ты должен признать свою ошибку. Мы как отцы должны понять это, мы должны у Бога просить прощения, может быть и сыновьям своим сказать. Не скрываться, не пытаться как-то все это сгладить, а открыто сказать сыновьям: сын, я был глупым в то время. Я столько проблем наделал. Да, я в твоем возрасте, я столько глупостей, я столько наделал. Я сейчас это понимаю. Я раскаиваюсь в этом, я сожалею об этом. Я сожалею, что у меня не было мудрости, у меня не было решительности, у меня не было твердости, верности. Я не хочу, чтобы ты шел этим путем. Я понимаю, что это беда, это проблема, это неверный путь. Я хочу, чтобы ты другим путем пошел, потому что я прошел через все это. Вот это правильный выход, это правильное решение, которое отец должен сделать, чтобы сыновья не пошли неверным путем. Но есть второй момент в этой истории. И вторая половина этой главы, она показывает правильный путь. Она показывает, что Исаак не только пошел каким-то неверным путем, которым когда-то его отец шел, Исаак пошел и верным путем, потому что Авраам оставил добрые следы. Тот путь, по которому нужно было идти. И вот мы читаем с вами дальше с 12 стиха, посмотрите. «И сеял Исаак в земле той, и получал в тот год ячменя во сто крат. Так благословил его Господь, и стал великим человек сей, и возвеличился больше и больше, до того, что стал весьма великим. У него были стада мелкого и стада крупного скота, и множество пахотных полей, и веселяне стали завидовать ему». Посмотрите, что делает Бог. Несмотря на то, что Исаак пошел неверным путем, несмотря на то, что он сделал там что-то неправильное, Бог по-прежнему заботится о нем. Бог начал благословлять Исаака. У него стада, у него земли много, у него богатства много. И здесь в этом тексте так и написано, мы прочитали, что написано: «Так благословил его Господь». Я задаю вопрос, а филистимляне, Авимелех, они понимали, что вот то, что происходит с Исааком, это Бог его благословляет? Они понимали, что это не просто Исаак такой бизнесмен, потому что он еврей, а что Бог его благословляет? Я думаю, они не понимали. Вот именно по этой причине, что Исаак допустил обман, ложь, они не понимали, что здесь Бог действует. Они думали, ну да, у него хорошо получается, удачный, вот у него все так вот как-то складывается. И поэтому в этом тексте написано, что когда они увидели все это, они стали завидовать ему, они стали зависть проявлять. И что мы читаем дальше? «И все колодези, которые выкопали рабы отца его при жизни отца его Авраама, филистимляне завалили и засыпали землею». В чем была ценность колодца? Колодец, который выкапывался, он указывал на принадлежность земли. То есть, если я выкопал колодец, это значит, мои стада здесь, стада водой я могу напоить, эта земля мне принадлежит, это мой колодец, это моя собственность. И у Авраама, у Исаака, у них были много стадов, у них много было пастбищ. И когда они выкапывали колодец, этим самым они как бы ставили точку, это мое, это принадлежит мне. И мы видим, что Авраам это делал, у него были колодцы, которые он выкапывал, и филистимляне что теперь делают? Они засыпают эти колодцы. Это не принадлежит Аврааму, это не принадлежит Исааку, это наша земля, это наша территория. Они из-за зависти, они пытаются вот что-то сделать против Исаака. Братья, для нас это большой образ. Мы как отцы, мы должны выкапывать колодцы. Мы должны выкапывать колодцы для детей своих, для сыновей своих. Авраам делал это. Почему Авраам выкапывал колодцы? Потому что Бог сказал: это твоя земля. Он сказал: выйди из Ура Халдейского в ту землю, которую я дам тебе. Он привел, это твоя земля. Авраам странствовал по этой земле. Он еще не получил ее вот так, как должен получить. Но он выкапывал колодцы. Он питался, он пил воду, поил стада. Он показывал, что это Бог мне дал эту землю.
2: мы должны выкапывать колодцы для наших сыновей, чтобы оставалось то, что они видят, что мы верим Божьим обетованиям. Мы доверяем Богу, то, что Бог сказал нам, мы будем это исполнять. Эти колодцы должны быть в нашей жизни. И в этом мире много филистимлян, которые будут засыпать эти колодцы. И мы знаем, братья, как это происходит. Когда то, что в этом мире, люди, враг, они пытаются засыпать то, что мы оставляем нашим сыновьям. Они пытаются стереть это, они пытаются показать, нет, это наша территория. Это филистимляне здесь находятся, это грешники. Мы будем здесь владеть, и они пытаются засыпать колодцы, которые мы оставляем нашим сыновьям. Когда мы читаем, что делал Исаак в этой ситуации, и Авимелех сказал Исааку: «Удались от нас, ибо ты сделался гораздо сильнее нас». Исаак удалился оттуда и расположился шатрами в долине Геразской и поселился там. И потом мы читаем: «И выкопал Иаков колодец воды, которые выкопаны были во дни Авраама, отца его, и которые завалили филистимляне по смерти Авраама, и назвал их теми же именами, которыми назвал их отец его». Вот здесь я смотрю, Исаак идет по стопам Авраама, по следам Авраама. Вы помните, у Авраама тоже был вопрос в отношении колодцев, в отношении воды. Не с филистимлянами, а с Лотом. Когда у Авраама стада стали увеличиваться, у Лота стада стали увеличиваться. И написано, и пастухи Авраама и Лота что делали? Они спорили между собою. Как Авраам поступил в той ситуации? Он стал доказывать, он стал силой своей что-то решать. Что он сказал Лоту? Он говорит: Лот, давай решим. Вот вся земля. Давай мы не будем спорить, давай мы не будем враждовать. Вот вся земля, выбери, что тебе нравится. Куда ты хочешь, если ты направо, я налево. И Лот выбрал, вы помните, Лот сделал свой выбор, он говорит: вот там Содом, Гоморра, вот там долина Иорданская, я туда пойду. Что Авраам сказал? Без проблем. Если так, то так. Я не спорю, ты выбрал, там написано, орошалась она, да, как написано, как сад Господень. Авраам сказал: если ты выбрал это, самое лучшее, все, пожалуйста, иди туда, я не спорю. То есть Авраам показал вот это отношение не спорить, уступить, не воевать, не враждовать. И посмотрите, что делает Исаак. Когда Авимелех сказал: уйди отсюда, что делает Исаак? Он не стал враждовать, он не стал спорить. Он идет по следам отца своего, по примеру, который оставил Авраам. Он говорит: пожалуйста, окей, я уйду. Он ушел, он начинает выкапывать колодцы в другом месте. И вот мы читаем с вами эту историю. Написано, и копали, 19 стих, и копали рабы Исааковы в долине, и нашли там колодец воды живой. И спорили пастухи Геразские с пастухами Исаака, говоря: наша вода. И он нарек колодезю имя Есек, потому что спорили с ним. Слово Есек означает спор. Вот они выкопали, опять эти филистимляне: нет, это наша вода, нет, это наш. Он называет спор, и что делает? Уходит. Окей. Ваша, пускай ваша. Мы выкопали, но пускай, если спорите, этот колодец называется спор, а я спорить не буду. Дальше мы читаем 21 стих. И выкопали другой колодец, спорили также о нем, и он нарек ему имя Ситна. Имя Ситна означает вражда. Они другой колодец выкопали, опять спор начинается, опять пастухи доказывают. Он не спорит, он идет по следам своего отца. Спорите, все, он называет этот колодец вражда, мне вражды не надо. Он уходит, он оставляет этот колодец филистимлянам. Мы читаем с вами дальше, написано 21 стих, 22. И он двинулся оттуда и выкопал иной колодец, о котором уже не спорили, и нарек ему имя Рехавов, ибо сказал: он теперь, Господь, дал нам пространное место, и мы размножимся по земле. Он не спорит, он выкопал третий колодец, о нем уже не спорили. Он называет его Рехавов. Рехавов означает распространение. То есть посмотрите, Исаак идет точно по следам своего отца. Не враждует, не спорит, уступает. Если вам это надо, хорошо, пускай будет мне. Один колодец выкопал. Не просто было колодцы копать. Добраться до воды это не просто было. Один колодец выкопал, второй колодец. Потом только третий колодец, о котором уже не спорили. И он сказал: ну, теперь, наверное, это будет мой колодец. И мне интересен следующий стих. И посмотрите, следующий стих, что происходит. В 23 стихе написано: оттуда перешел он в Версавию. Я думаю, что происходит, Исаак? Два колодца пастухи спорили, ты уходил. Третий колодец выкопал, никто не спорит. казалось бы, ну, теперь я уже здесь буду жить, стада мои будут, уже никто не спорит, это уже мой колодец. Что делает Исаак? Он оставляет этот колодец, и он уходит в совсем другое место. И место, которое называется Версавия. Вы знаете, что было в Версавии? Версавия, если вы посмотрите, это было первое место, куда Авраам пришел с Исааком после жертвоприношения на горе Мориа. Когда Бог сказал Аврааму, принеси сына в жертву, и они пошли туда на гору, Господь остановил Авраама, он сказал, я вижу теперь, что ты веришь в меня. И когда они принесли там жертву ягненка и спустились с горы, Версавия, это было первое место, куда отец и сын, Авраам и Исаак, спустившись с этой горы, пришли. И вот теперь я смотрю на эту ситуацию, Исаак, над которым Бог столько работал в этой ситуации, в этой вражде, вот в этом споре, во всех этих колодцах. И он идет по стопам своего отца, он идет по следам своего отца. Он не спорит, он оставляет один колодец, он оставляет второй колодец, доходит до третьего колодца, уже не спорит, но Бог свою работу сделал в Исааке. И Исаак в этой ситуации, он уже не сосредоточен на земле, на колодцах, на имуществе. Он вдруг вспоминает то место, куда он когда-то пришел со своим отцом после того, что произошло на горе. И он идет туда, в Версавию. Это уже место вот такого духовного последования за своим отцом. Почему я говорю? По следам отца. Исаак уже идет не просто в отношении имущества, земли, колодцев. Он вспоминает, что Бог сделал с его отцом, как Бог работал, как Бог смирял, как Бог проверял верность его отца. И он идет туда, в Версавию, куда когда-то, очень давно, они пришли со своим отцом. И мы смотрим с вами, что происходит там, в Версавии. Мы читаем 24-25 стихи. Я считаю, это самые главные стихи этой главы. Эти стихи, которые вот так вот все проставляют на свои места, которые показывают вообще суть всего, что происходит. Написано в 24 стихе. «В ту ночь явился ему Господь и сказал, «Я Бог Авраама, отца твоего. Не бойся, ибо я с тобою, и благословлю тебя, и умножу потомство твое ради Авраама, раба моего». И он устроил там жертвенник и призвал имя Господа, и раскинул там шатер свой, и выкопали там рабы Иакова колодец. Что происходит здесь? Происходит передача завета от Авраама к Исааку. Бог избрал Авраама, Бог сказал, выйди из земли, из Ура Халдейского, из Харана, в эту землю, я буду с тобой, я благословлю тебя. И теперь происходит этот момент, когда Исаак пришел в Версавию, вот это место, которое для него дорого, ценно, которое с отцом связано. Он оставляет все это имущество, колодцы, и здесь Бог переносит этот завет с Авраама на Исаака. И мы видим, как здесь происходит. Если раньше он приходил на новое место, что для него важно было? Колодец выкопать, стада поить надо, овцы, бараны. Теперь что он делает первым местом? Вот Николай Михайлович говорил пожелание, да? Что он первое делает? Он пришел, он жертвенник строит. Это самое главное для него. Первое, он строит жертвенник, мы прочитали. Второе, он призвал имя Господа. Он следует по стопам своего отца в служении Богу, в поклонении Богу. И это важно. И потом только мы читаем, и раскинул там шатер свой, и выкопали там рабы Исаакова колодец. Это уже самое последнее. Это тоже нужно. Нужно позаботиться о доме, нужно позаботиться о воде. Но это уже последнее. Первое – это Господь, это служение Ему, это поклонение, это призвание имени Господа. Он это делает, и потом он выкапывает колодец. И когда мы читаем с вами окончание этой главы, мы видим, что приходит Авимелех, приходят рабы его, приходят к Исааку и говорят, давай мы с тобой заключим завет. Давай мы с тобой, мы договор заключим. Почему? Они говорят, мы явно увидели, что Господь с тобою. Как они это увидели? Они увидели это, потому что Исаак пошел по следам своего отца. Они увидели, как он реагировал. Они увидели, как он не спорил. Они поняли, что это Бог благословляет. Они не понимали это сразу, когда шатры и стада увеличивались, и благословения. Они завидовать начали. Я говорю, проблема была, теперь, говорит, они, мы явно увидели, это Господь действует, это Он тебя благословляет, это Он тебя ведет. Они это увидели, когда Исаак пошел по следам своего отца. Когда он стал поклоняться Богу, на первое место ставить Господа, призывать имя Господня, эти язычники, эти филистимляне, они увидели это, они пришли, они говорят, мы явно увидели, что Господь с тобою. И поэтому они обращаются к нему, они говорят, что давай мы заключим с тобой союз, клятву сделаем, мы не будем зла тебе делать, мы видим этот результат. И вот это благословение, когда сын идет по следам, по духовным следам своего отца. И в конце этой главы мы читаем, что в тот же день пришли рабы Исаака и возвестили его о колодце, которое копали они, и сказали его, ему, мы нашли воду, и он назвал его Шива. Посему имя городу тому Баршива до сего дня. Это последний колодец, который он выкопал. И Шива означает благословение, означает Божью заботу. И вот мы видим, как происходит в жизни Исаака все эти моменты. Я хочу, братья, чтобы мы взяли для себя урок с этого. Отцы, чтобы мы взяли урок. Мы оставляем следы. Мы оставляем следы отрицательные и положительные. Мы оставляем следы, по которым пойдут наши сыновья. И нам важно понимать нашу ответственность. Какие это следы? Это что-то греховное или это что-то благословенное? Это что-то неверное или это что-то правильное? С другой стороны, для всех сыновей, которые здесь находятся, это тоже урок для всех вас. Ваши отцы идут путем. Иногда ошибаются, иногда учатся, иногда Бог смиряет. Бог тоже учит отцов. Но когда ваши отцы показывают вам пример, вам нужно идти по этим следам. Потому что когда вы идете по следам ваших отцов за Господом, будет благословение. Мы видим этот урок у Исаака. Он научился этому, он показал. Было влияние на всех неверующих, на всех грешников, которые были вокруг него. Бог да поможет нам быть хорошими отцами, быть хорошими сыновьями, чтобы отцы оставляли добрые следы, чтобы сыновья шли по этим добрым следам служения Господу. Аминь.

друзьям моим. Из глубины России мне в многих строчках посылаю вам огонь любви, дарованный Мессией, навеки безвозмездно нам. Я здесь в толпе безумной и огромной, дышая ей о тайных бытия, творю свой труд, обыденный и скромный, на что способна преданность моя. А где-то за огромным расстоянием настало утро радостного дня, и вы, друзья, пришедшие на собрание, вершите труд в молитвах за меня. Наш труд не мой, не ваш, не чей-нибудь отдельно, а наш всеобщий благородный труд способен чуду силой дерзновенной вершить над злом свой суд. Легко служить Христу среди подобных, не тяжело сочувствовать другим. Совсем иное дело быть ему угодным в толпе, где представляешься совсем чужим. Здесь ты есть тот, кто есть на самом деле, или же трус, или же есть герой, лишь потому, что искренних и смелых враги и те приветствуют порой. Здесь середины просто не бывает, и если тверд в стремлениях твоих, не любят, но однако уважают, а если трус, посмешище для них. И потому, друзья, нам так приятно сражать в пути проклятий ураган и в то же время слышать многократно, о, как бесстрашна вера христиан. Конечно, нам не столь важны суждения, как важна верность наша пред Творцом. Вот потому плывем не по течению, а против ветра, сердцем и умом. Конечно, нас немного по сравнению с этим миром, и этим часто у нас бросают грязь. Но кто заставит полюбить кумира тех, у кого душа с Христом слилась? И пусть для нас плетутся злые сети, звучит безумством громогласный рог. Порой умом не знаем, что ответить. Мы ясно чувствуем, что с нами вечный Бог. Итак, до встречи, молодежь Христова. Я знаю, дастся эта встреча нам. И зашагаем снова смело в великой, дружной и большой семье. И будем снова ждать одних с разлуки, других встречать и третьих провожать. И, как всегда, все радости и муки на всех делить, на всех и умножать. Аминь.

«Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 20 стих. Когда Адам и Ева согрешили, они спрятались от лица Господа среди деревьев сада. Может показаться ребячеством, что они действительно пытались спрятаться от Бога. И все же именно это делают все дети Адама и Евы и сегодня, следуя примеру своих родителей. На самом деле необращенные всю свою жизнь только и делают, что стремятся спрятаться от Бога. Бог зовет их: «Где ты?» И они слышат, когда Бог зовет их, но они прячутся. И в саду много деревьев. Здесь есть развлечения, похоть и порок, а также всевозможные виды деятельности, как умственной, так и физической. Если бы вы могли заглянуть в сердца всех этих различных типов людей, вы бы увидели, как многие из них ищут укрытия в этих вещах подальше от живого Бога и их собственной встревоженной совести. Но никто не может скрыться от Бога. Наступает время, когда мы все должны выйти на свет спасительной благодати Божьей. Поэтому выходи из своего укрытия, о смертный грешник. Выходи добровольно, пока тебя не заставили выйти на божественный свет суда Божьего, который станет твоим окончательным вердиктом на вечные мучения в аду. Иисус снова призывает тебя сегодня не для того, чтобы напугать тебя, но чтобы сказать тебе, что Он любит тебя и ждет твоего покаяния. Отрекайся от греховной жизни, которую ты пытаешься скрыть и которая сдерживает тебя каждый раз, когда ты пытаешься предать себя на милость Божью. За это Он своей безграничной милости совершил полное искупление от твоего имени 2000 лет назад, там, на Голгофском кресте. Твой долг полностью оплачен, и он будет погашен в тот самый момент, когда ты выйдешь на свет и признаешься ему во всем. Так почему ты медлишь? Спеши, спеши сегодня, спеши сейчас.

Вы слушаете радио МВ. Радио МВ – это вещание христианских передач по всему миру через интернет. Друзья, если вы получаете назидание через наше радио, расскажите о нем другим. Наша цель – донести весть спасения погибающим, духовную пищу нуждающимся, изнемогшим и ослабевшим.

Придет гордость, придет и посрамление, но со смиренными мудрость. Притчи 11:2.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

Мой друг, прошу тебя, не забывай, что Бог нас избирает не случайно. В Его глазах ты очень ценен. Знай, план для тебя им создан изначально. Желает Бог тебя благословить и хочет дать жизнь вечную с избытком. Поверь, Бог хочет с нами вечно жить, и каждый день Он ждет твоей молитвы. Так оправдай доверие небес, иди вперед, держа Христа за руку. Он умер на Голгофе и воскрес, и перенес за нас все эти муки. Поверь, Бог выбрал именно тебя. Ты нужен Господу и очень Ему нужен. В обители Он ждет тебя, любя, и встретит сам тебя у врат жемчужных. Доверься Господу, Он ждет тебя давно. Он возлюбил тебя любовью вечной, что изберешь, Ему не все равно. Жизнь избери, не поступи без...

Дорогие дети, сегодня я расскажу вам интересную и трогательную историю Руфи. На Руфь нам особенно важно обратить внимание, уже потому что она принадлежит к родословной Господа нашего Иисуса Христа. От нее произошел царь Давид, а от его царского рода произошел наш Спаситель Христос по плоти. В то время, когда судьи еще управляли Израилем, в стране сделался великий голод. Дождя не было давно, и земля не дала урожая. Один человек из Вифлеема узнал, что в Мааве есть хлеб. Пошел туда со своей семьей. У него была жена и два сына. Моавитяне не были верующими в живого Бога, но, как другие языческие народы, поклонялись идолам. Сыновья Елимелеха, так звали этого человека, женились на местных девушках. Одну звали Орфа, а другую — Руфь. Все вместе они прожили там лет 10. Елимелех и его жена Ноэминь и в чужой стране продолжали служить своему живому Богу и научили своих сыновей поклоняться ему. Руфь тоже приняла веру своего мужа и перестала поклоняться идолам. Все шло у них хорошо, но потом умер отец, а за ним вскоре умерли оба сына. Орфа и Руфь стали вдовами и жили со своей свекровью Ноэминью. Они любили ее, и она любила их, но ей все же хотелось возвратиться домой, в Вифлеем, тем более что она узнала, что начались дожди, и хлеб снова есть в ее стране. Орфа и Руфь провожали ее со слезами, и вместе с ней вышли за город, и даже хотели идти вместе с ней. Но она говорила им: «Возвратитесь домой, к родителям вашим, и пусть у вас снова будут мужья, и Бог даст вам детей. Вы обе еще так молоды». Орфа позволила уговорить себя и возвратилась к народу своему, а Руфь ни за что не хотела оставлять Ноэминь. Со слезами на глазах она просила: «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где будешь жить, там и я буду жить. Народ твой пусть будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Только смерть разлучит меня с тобою». Увидев, что Руфь твердо решила идти с нею, Ноэминь не уговаривала ее больше, и они пошли вместе в Вифлеем. Когда они пришли туда, весь городок пришел в движение. Многие помнили Ноэминь и были рады видеть ее опять. Она рассказывала всем о своем горе, а потом нашла свое прежнее место жительства и поселилась там вместе с Руфью как раз во время жатвы ячменя. У израильтян был древний обычай оставлять колосья у края поля для бедных, не имеющих своего земельного надела. Ноэминь не имела поля, и Руфь решила пойти на поле ее богатого родственника Вооза и там собирать оставшиеся на поле колоски. Случилось так, что и сам Вооз пришел на поле посмотреть на уборку хлеба и заметил незнакомую молодую женщину. «Кто это?» — спросил он у жнецов. Один из них ответил: «Это молодая женщина-моавитянка, пришедшая с Ноэминью с полей моавитских. Она сказала, что будет собирать колосся между жнецами позади снопов, и вот собирает с утра и мало бывает дома». Вооз сказал Руфи: «Оставайся здесь на моем поле и подбирай с моими жнецами, и если захочешь прийти к сосудам нашим, и пей, откуда пьют все жнецы». Руфь поклонилась Воозу и спросила, за что ей такая честь от него. И он ответил ей так: «Мне сказано все, что сделала ты для свекрови твоей Ноэмини после смерти мужа твоего, что ты оставила отца своего и мать, и родину твою, и пришла к народу, которого ты не знала. Да воздаст тебе Господь за дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами». Приближалось время обеда, и Вооз позвал Руфь кушать вместе с жнецами его, и она ела досыта, а потом опять собирала колосья, и Вооз сказал жнецам, чтобы щедро оставляли для нее и не обижали ее. Руфь собирала до вечера, потом вымолотила зерно, и получилась полная мера ячменя. Она принесла ячмень домой, да еще за пазухой имела хлеб от обеда для Ноэмини и подала ей то и другое, и Ноэминь удивлялась и спрашивала: «Где ты собирала, и кто дал тебе все это?» Руфь назвала имя Вооза, и Ноэминь сказала ей, что этот человек ей родственник, и пусть она продолжает собирать на его поле, потому что там наверняка ее никто не обидит. Руфь собирала колосья на поле Вооза во время всей жатвы.
Когда жатва окончилась, начался праздник благодарения Богу за урожай. До наших дней почти все страны мира, за очень маленьким исключением, имеют такие праздники. На всей земле люди на разных языках благодарят Бога за урожаи, и это самый славный праздник в году. Руфь тоже пришла на праздник, и Вооз заметил ее в толпе. Он подошел к ней и сказал: «Пусть Господь благословит тебя за то, что ты, не имея мужа, не пошла искать себе молодых людей, и все в городе знают, что ты благочестивая женщина. Я родственник Наимини и мужу твоему, но есть более близкий родственник, а по нашему обычаю самый близкий родственник должен жениться на тебе и заботиться о Наимини. Завтра я поговорю с этим родственником и посмотрю, не откажется ли он от своего права, и если откажется, я тогда женюсь на тебе». Вооз дал Руфи еще несколько мер ячменя для Наимини и отпустил ее домой. На другой день он отыскал родственника, которому по праву должна была принадлежать Руфь, и предложил ее ему, но тот отказался, и тогда Вооз при свидетелях заявил, что берет Руфь себе в жены. Когда они поженились, Вооз взял Руфь в свой дом, и она была очень счастлива с ним. Позже у них родился сынок, которого назвали Авид. Наимень носила его на руках, и ее лицо сияло от счастья. Она была нянькой этого ребенка, и соседки радовались вместе с нею. Только три поколения отделяют Руфь от царя Давида. Она была его прабабушка. Позже вы узнаете, какой это был царь. Это он написал все чудесные псалмы, которые мы имеем в Библии. Я обещала вам время от времени читать один псалом, и сегодня я это сделаю. Но сначала мы поговорим о том, какой урок можно извлечь для нас из этой истории. Во-первых, эта история напоминает нам о том, что раз в жизни мы будем непременно стоять перед очень важным выбором. Идти или не идти за живым Богом. Избрать или не избрать путь Христа и идти по этому пути или нет. Орфа любила Наимень, но не пошла за ней, потому что ее языческая религия, ее родина и друзья были ей все же дороже. Руфь оставила все и пошла с Наиминью. И мы видели результаты этого поступка. Мы можем сделать такой вывод. Господь благословляет правильный выбор, не правда ли? Он не остается у нас в долгу. Господа мало любить. Нужно определенно стать на его сторону. Я расскажу вам об одной современной Руфе, только ее звали не Руф, а Тирия. И жила она на одном из островов недалеко от Гавайев. Когда ей было только 12 лет, она курила табак и знала все грехи ее языческого народа. Однажды на остров приехал миссионер, и Тирия полюбила этого человека крепко. Любя его, она не могла не полюбить его Бога. И когда он предложил ей поехать с ним в школу, она, недолго думая, поехала, чтобы узнать там больше об Иисусе Христе. Спустя 3 года ее родители приехали за ней в город и забрали ее домой, чтобы выдать замуж за страшно злого вождя племени. Она отказалась. Они грозили убить ее, таскали ее за волосы по земле, били до крови. Но она отказалась от замужества. Она не хотела жить с этим идолопоклонником и поступать по-язычески. Она знала живого Бога и хотела ему служить. Через 2 дня она тайком убежала в дом своего друга-миссионера. Она упала на пол от изнеможения, но лицо ее сияло от счастья. Она снова была на свободе и могла служить своему Богу. Она сделала правильный выбор, а вы сделали его уже? А теперь в заключение я прочитаю вам псалом Давида. Псалом — это песня. Давид играл на арфе и пел, и его псалмы были как стихи и песни в рифму. Но после перевода они утратили рифму, но не красоту своего содержания и смысла. Я читаю вам сегодня псалом 39. «Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой. Извлек меня из страшного рва, из тинистого болота, и поставил на камни ноги мои и утвердил стопы мои. Он вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему. Увидят многие и убоятся, и будут уповать на Господа. Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою и не обращается к гордым и к уклоняющимся ко лжи. Много соделал ты, Господи Боже мой, кто уподобится тебе? Хотел бы я проповедовать и говорить, но делам твоим нет числа. Я желаю исполнить волю твою, Боже мой,
и закон Твой у меня в сердце. Я возвещал правду Твою в собрании великом, я не запрещал устам моим, правды Твоей не скрывал в сердце моем, возвещал верность Твою и спасение Твое, не утаивал милости Твоей и истины Твоей пред собранием великим. Да радуются и веселятся Тобою, ищущие Тебя и любящие спасение Твое, и да говорят непрестанно: «Велик Господь!» Дети, я немного сократила этот псалом, но самое главное в нем это то, что Давид не только знал своего Господа, но был готов говорить о нем другим. Тот, кто любит Господа, не может молчать и не может не служить Ему. Поэтому и я говорю вам о нем, потому что я знаю, что если люди замолчат, камни возопьют. Господь хочет, чтобы о нем узнали все, и все получили возможность покаяться и принять его как Спасителя.

Веселое лето, как дорого ты! В лугах ароматы, пестреют цветы, а в воздухе пташек звенят голоса, их песни хваленья летят в небеса. Но скоро умолкнет и пение птичек, и шелест зеленой мягкой травы, ведь время так мчится, прошло незаметно, и вот уже к школе готовимся мы.

Есть на белом свете множество дорог, ну а мне тропинку указал мой Бог. Узкую тропинку выбираю я, и по ней дойду я в Божьи края. Где найти тропинку в город неземной? Иисус сказал мне: ты иди за мной. Только Иисусу доверяю я, только с ним дойду я в Божьи края. По тропинке трудно иногда идти, но Иисус сказал мне: помогу в пути. Узкую тропинку выбираю я, и по ней дойду я в Божий.

Любит очень Бог детей, каждого Он знает, и как любящий отец, Он их охраняет. Охраняет Таню, Мишу, Настю, Витю и Наташу, Женю, Владика и Колю, и на улице, и в школе. Охраняет Он ребят по дороге в детский.

Все маленькие и беспомощные боялись одного оборванного босоногого мальчишку, который недавно приехал, чтобы жить в деревне. Он поселился в старом доме, в котором уже много лет никто не жил. Правда, в нем жили лесные жители, такие как птицы и белки. После прибытия Пети и его семьи они там не задержались, потому что Петя бросал камни даже в них. Маленькая Дженет боялась Пети. Все дети первого класса, которые ходили в сельскую школу, боялись этого мальчика. Он бегал за ними и грозился отрезать у них уши. Однажды он прошептал Бесси, которая сидела через ряд от него,

0: что он любит есть маленьких девочек, и она этому поверила. Учительница сказала, что Петя был плохим мальчиком. Не было дня, чтобы его за что-нибудь не наказывали. Похоже было, что никто никогда не говорил о нем доброго слова. Дженнет думала, что даже его мама была расстроена, потому что он безжалостно дразнил своих братиков и сестричек, и они почти все время плакали. Никто в деревне не знал, откуда прибыли Петя и его семья. Когда директор воскресной школы спросил его об этом, Петя грубо ответил: «Это не ваше дело!» Маленькая Дженнет сильно переживала за Петю.
1: «Он вырастет ужасно плохим человеком», — говорила она своей маме. «Разве только кто-нибудь сделает его хорошим мальчиком? Учительница говорит, что она не может этого сделать, потому что он ей надоел. Она сказала, что это проблема».
0: «Я скажу тебе, доченька», — сказала мама Дженнет. «Подумай, каким хорошим мальчиком Петя мог бы быть, если бы он родился в этом доме. И милая старая бабушка, которая там жила, была бы его бабушкой».
1: «Но мои мысли недостаточно прочные», — возразила Дженнет. «Да, и они не смогут сделать из Пети хорошего мальчика».
0: «Нет», — согласилась мама, «но если ты представишь, что Петя хороший, то ты будешь относиться к нему по-другому, и это может помочь ему стать лучше». На следующий день она изо всех сил старалась поступать так, как сказала ей мама. Затем она стала просить всех девочек из своего класса относиться к Пете как к хорошему мальчику. Наконец все они, и Дженнет в том числе, сдались.
1: «Он становится все хуже и хуже», – пожаловалась маме Дженнет. «Он говорит, что ему нет дела ни до кого и ни до чего. Вот что он сказал».
0: «Знаешь», — ответила мама Дженнет, — «есть одна вещь, которую ты можешь сделать. Будь всегда к нему доброй и вежливой. Побеждай зло добром». Проходили дни. Каждый вечер, когда Дженнет молилась, она вспоминала Петю. Каждый день она старалась быть к нему доброй. Она старалась делать все, что только могла придумать в своем возрасте, несмотря на то, что она была очень маленькой. Цветы, которые она ему дарила, он бросал на пыльную дорогу и прыгал по ним. Он принимал ее подарки только для того, чтобы порвать или сломать их, а потом обзывал ее плаксой. Наконец, директор воскресной школы узнал, что Петя родился и жил в квартире большого города. Его отец умер в тюрьме. После этого Дженнет казалось, что для Пети нет никакой надежды. Однажды утром мама послала маленькую девочку отнести тете Нэнси бидончик молока. «Можешь не бояться проходить мимо дома, где живет Петя», — сказала она. «Папе сказали, что сегодня он ушел на рыбалку». Маленькая Дженнет была уже на полдороги к тете, как недалеко от себя она увидела на дороге коричневую корову. Корова спокойно пощипывала травку не во дворе, а снаружи.
2: «Ах, непривязанная корова!» – воскликнула девочка и чуть не выронила из рук бидончик с молоком.
0: В этот момент корова подняла голову. Возможно, она подумала, что Дженнет всего-навсего большой цветок клевера. В любом случае, она замычала и подошла к девочке. Мистер Масон всегда говорил, что корова безвредная. Дженнет от страха боялась пошевелиться и в ужасе стала кричать. На крик с поля прибежал босоногий мальчишка. Это был Петя.
1: «В чем дело?» – закричал он.
0: В этот момент для Дженнет Петя показался красивым. Ей казалось, что она никогда не видела ни одного мальчика красивее, чем Петя. Несмотря на то, что он был оборванным, он взял палку и заставил корову развернуться и пойти в другую сторону.
1: «Не бойся, Джейн!» – кричал Петя. «Я не дам ей обидеть тебя! Я отгоню ее обратно на пастбище и запру ворота! Вот увидишь!»
0: Отогнав корову на пастбище, Петя настоял на том, чтобы пойти с Дженнет к тете Нэнси.
1: «Ты можешь встретить гремучую змею», — пояснил он, словно это было возможно. «А теперь я провожу тебя домой», — заметил мальчик, когда Дженнет обнаружила, что он ждет ее у ворот. «Ты слишком маленькая, чтобы ходить одной».
0: Мама Джанет поблагодарила Петю за то, что он позаботился о ее маленькой дочери. Потом она дала ему печенье. А после этого показала ему гнездышко дрозда и рассказала ему, как мама дрозд строила гнездышко. Сколько она сидела на яйцах, пока вылупились маленькие птенчики. Папа дрозд так сердито кричал на мальчика, что Джанет боялась, что Петя обидится.
1: «Понимаешь, — сказала она, — он знает, что ты чужой. Папа дрозд, не шуми! Если Петя позаботился обо мне, то он также будет заботиться и о твоих малышах. Правда, Петя?»
2: «Конечно!» — ответил Петя, широко улыбаясь.
0: С этого момента Петя изменился. Он признался маме Джанет, что ничего не знал о птицах. Тогда она пригласила его приходить каждый день и проведывать все птичьи гнезда. Она даже предложила ему читать книжку Джанет про птиц. Даже еще до конца учебного года маленькие девочки из первого класса забыли или делали вид, что забыли, что Петя был плохим мальчиком. Он уже вырос, и его мама никогда не была расстроена, когда говорила о своем старшем сыне. А Джанет до сих пор иногда удивляется, как это все произошло.

Книгу Нового Завета я люблю читать, из нее потоком света льется благодать, как маяк она сияет среди греховной тьмы и путь к небу освещает, чтоб не сбились мы.

0: Давайте сегодня послушаем один разговор, который происходил между четырьмя подружками-одноклассницами после уроков. Они сидели в классе и заканчивали домашние задания по математике. Но прежде познакомимся с ними.
1: Меня зовут Инна.
2: Меня Вика.
3: А я Алена.
4: Ну а я Юля.
0: А нашу историю назовем «Не судите, да не судимы будете».
1: Фу, наконец-то одолела. Ну и задачки сегодня.
2: Ой, не говори. Если бы Инна не твоя помощь, мне бы не решить ни одной.
3: Я бы, пожалуй, тоже не все поняла. Таких трудных задач еще не было.
1: Ладно, девочки, я всегда рада помочь подругам. Но я побежала, а то аптека закроется. А мне еще надо купить лекарства бабушке.
3: Беги, беги, Инночка.
1: До завтра, девочки.
3: До завтра.
2: Пока.
3: Пока, до завтра.
0: Инна убегает. Девочки некоторое время пишут.
3: И как это у Инны все просто с математикой? Она как профессор.
5: Нет.
3: И все понятно умеет объяснить?
2: Никакой она не профессор, а просто зубрилка. Зубрит и зубрит. Когда не позовешь гулять, все занято. Ой, у меня уроки. Ой, у меня много дел. Ой, у меня бабушка. Скучно.
3: Да она просто гордячка, задавака. Только мы с ней дружим.
2: Правда, Алена. Заметили, как она ходит? Голову задерет и ступает, как балерина по сцене.
3: Вы напрасно так. Девочки, давайте...
4: Ничего не напрасно, Юлечка. Вы только посмотрите на часы. Это из-за нее мы так долго засиделись. Идемте домой.
3: Да я тут еще немного не дописала.
2: И я еще не все сделала. Алена, ты иди, не жди нас. Пока.
0: Алена складывает тетради и тихо про себя говорит.
3: Я сейчас иду, а Вика и Юля начнут мои косточки перемывать. Никуда я не пойду. Чтобы придумать.
4: Ой, Юля, совершенно забыла. Я хотела спросить у тебя кое-что по секрету. Вика, ты уже уходишь?
2: Да-да, я уже закончила. Надо идти, а то уже поздно. До свидания. А впрочем, я без вас никуда не пойду.
3: Вика, что случилось?
2: Я за дверь. А вы начнете меня обсуждать. Вика такая сякая, так ведь? И ты, Алена, из-за этого вернулась.
4: Ничего подобного. С чего ты взяла?
2: Знаю, знаю. Тебе бы только

0: посплетничать.
1: Девочки, зачем вы так друг на друга? Мы так хорошо.
2: Это ты, Вика, сплетница. Кто начал? Инна Зубрилка, Инна Балерина.
0: Нет, ты первая, правда, Юля? Скажи, она ведь первая начала.
1: Господи, помоги мне их примирить.
3: Девочки, девочки, это не вы, а я во всем виновата.
0: Ты?
3: Да, да, я виновата. Я сидела и молча слушала ваши пересуды об Инне. А надо было бы... Вика, вспомни вчерашний замечательный урок в воскресной школе.
0: О, как я могла забыть! Конечно же, ведь мы учили прекрасную заповедь Иисуса Христа. Не судите, да не судимы будете.
3: Ибо каким судом судите, таким будете судимы.

0: Боже, как я виновата пред тобой и своими подругами. Прости меня, как я могла осуждать Тину, ведь она такая чудесная подруга. Какое глупое слово, зубрилка.
1: Конечно, глупое, но какие обиды вызвала между вами. Чуть не разрушилась наша дружба.
0: Это было бы ужасно. Девочки, простите меня и забудем это. Уж теперь я запомню слова. Не судите, да не судимы будете.
1: Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какой мерой мерите, такой и вам будет отмерено.
2: Какие замечательные поучительные слова. Теперь я знаю, почему в народе говорят, как аукнется, так и откликнется. А можно я тоже буду ходить в воскресную школу? Сейчас еще не поздно? Вы ведь давно меня зовете с собой. Я тоже хочу учить такие полезные правила.
0: Конечно, можно. Даже нужно. Это будет просто замечательно.
1: Воскресная школа круглый год действует. И туда может приходить любой, кто только пожелает, независимо от нации и возраста. Если ты хочешь, тогда мы зайдем за тобой в следующее воскресенье.
0: Девочки, давайте позовем с собой Ину. Я уверена, она тоже пойдет.